Псалом 137. Давида. Славлю Тебя всем сердцем моим, пред богами пою Тебе. Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. В день, когда я воззвал, Ты услышал меня, вселил в душу мою бодрость. Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня. Высок Господь, и смиренного видит, и гордого узнает издали. Если я пойду посреди напастей, Ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку Твою, и спасет меня десница Твоя. Господь совершит за меня. Милость Твоя, Господи, вовек. Дел рук Твоих не оставляй.

Псалом 138. Начальнику хора. Псалом Давида. Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли? Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку Твою. Дивно для меня ведение Твое, высоко, не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу? Взойду ли на небо, Ты там. Сойду ли в преисподнюю, и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от Тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои. В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! Стану ли исчислять их? Но они многочисленнее песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобою. О, если бы Ты, Боже, поразил нечестивого! Удалитесь от меня, кровожадные! Они говорят против Тебя нечестиво, суетные замышляют враги Твои. Мне ли не возненавидеть ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя? Полною ненавистью ненавижу их, враги они мне. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный».

важнейших задач христиан является сохранение Богоприсутствия в церкви и в личной жизни. Именно к этому стремилось наше братство с первых дней его образования.

ропщут, ропщут, ропщут, ропщут. Остановиться бы нам с тобой. Поднять голову и посмотреть повыше, туда, где птицы вдаль летят.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 19-я часть этой истории.
1: За 3 часа платье было готово. Они распустили ее длинные золотистые волосы и покрыли их свадебной вуалью Маргиты. Такой увидел ее сын, жизнь которого несколько часов тому назад висела на волоске, и который только сейчас, опершись на руку друга, мог зайти в украшенную цветами комнату. «Присядь, Никуша», — попросил его Аурелий. Юноша послушался. Он смотрел на мать свою, как во сне. «Коллега, может быть, все же не стоило приводить его сюда?» — беспокоился доктор Раушер. «Если у него сердечный приступ повторится, все будет кончено. Бедный Никуша!» «Тихо, коллега», — ответил молодой врач. «Я надеюсь, что он поплачет здесь, и это принесет ему облегчение. Может быть, оставить его здесь одного?» «Да, пожалуй. Пойдемте отсюда». Когда врачи вышли из комнаты, Никуша закрыл лицо обеими руками, но не заплакал, а только откинулся в кресле, как человек, у которого все болит. Затем он вдруг встал и склонил свою голову рядом с головой неподвижно лежащей матери. О, как они были похожи друг на друга! Когда он закрыл глаза, казалось, что и он не живой. Каково было стоявшему в дверях Каримскому при виде этой картины? Горе тому сердцу, которому приходится испытывать подобные мучения и которому нет утешения, потому что Иисус Христос не имеет места в нем.
2: «Дайте мне умереть с моей матерью!» —
1: воскликнул юноша, когда его привели в чувство.
2: «Все мои надежды разрушены! Я не могу посвятить свою жизнь Христу! Я хочу уйти к Нему! Для бесцельной, пустой жизни у меня нет сил!»
1: Лишь отец понял его слова. Он боялся, что имя его перед миром может стать притчей во языцах из-за веры в Христа. Но разве оно не стало таковым теперь, когда смерть Натальи Орловской снова напомнила забытую семейную трагедию? Тем более, что барон Райнер намеревался увезти

0: спасти покойную супругу из Орлова. Каримский смотрел на усопшую, и ему казалось, что уста ее хотят сказать:
1: «Если ты ничего не можешь сделать для своего сына, то я возьму его с собой, и мы вечно будем счастливы у Иисуса, для которого в твоем доме нет места.
2: Оставь его мне!» —
0: стонал Каримский, протянув руки к умершей, словно пытаясь остановить ее.
2: «Я все сделаю! Только оставь его мне!»
0: «Не можете ли вы оставить нас ненадолго одних, пан Каримский?» — спросил вдруг знакомый голос. Каримский повернулся.
2: «Урсин, вы здесь? Наконец-то! О, уведите его отсюда, иначе он тоже умрет. И скажите ему, что я подумал о том, что он просил у меня в Боровце, и что я на все согласен».
0: Каримский быстро повернулся и вышел. Дверь за ним тихо закрылась, и в комнате, где лежала покойная, зазвучала

0: Пение закончилось. Молодой человек склонился к рыдающему юноше. «Не плачь, не кушай. Твоей матери теперь хорошо».
1: «Я знаю, верю и чувствую, что ей хорошо. Но как больно ей, наверное, было расставание. Она примирилась с отцом, а потом явился Райнер, и это ее убило. Ах, никогда я не забуду ее ужасный крик, словно над пропастью».
0: «Однако, не кушай, дорогой, не забывай, что он был последним. Из уст ее такой крик больше никогда не вырвется. Если ты осознал весь ужас страданий, которые твоей матери пришлось вынести, то ты можешь понять величие Божьего милосердия, спасшего ее. И хотя мне тяжело, я все же должен тебе напомнить, что у тебя есть причина благодарить Господа. Твоя мать приняла Иисуса Христа и вместе с Ним и Его заветы. Следовательно, она никогда больше не могла бы вернуться к Райнеру и жить с ним. А разлука с ней погубила бы его. Но и он был ей очень дорог. Она не могла на него пожаловаться. К твоему отцу она, согласно Слову Божию, тоже не могла вернуться. Так что ей ничего другого не оставалось, как вернуться к своему отцу и тем самым снова разделить Орловских и Каримских, либо где-нибудь жить в полном одиночестве. Господь избавил ее от этого. Да, ей пришлось испытать всю горечь от сознания своей греховности и ее последствий. Но это был лишь один момент. Тем больше блаженства и радости испытывает душа, когда она, избавленная от всех волнений и мучений, достигает тихой пристани спасения и мира. В комнате стало тихо. Вдруг юноша бросился на грудь своему другу.
1: «Я благодарю тебя, Мирослав, за все, но особенно за это объяснение. Хотя и больно его слушать, но оно приносит исцеление. Да, Бог из любви взял ее к себе. И я благодарю его за это всем сердцем. Он и меня в свое время возьмет к себе».
0: «Почему ты этого хочешь, Никуша?» — спросил Урзин, гладя горячий лоб юноши. «Ты чувствуешь себя так плохо?»
1: «Слава Богу, мне полегчало с тех пор, как я выплакался, словно камень упал с души. Но у меня спазмы сердечные повторились, и я лишился последних сил».
0: «Господь Иисус Христос даст тебе новые силы, и ты сможешь Ему еще лучше послужить». Юноша опечалился еще больше.
1: «Ах, у меня нет возможности Ему служить. О, если бы ты знал!»
0: И Николай пожаловался другу, как провалились его прекрасные планы относительно евангелизации в Подграде. «А где ты хотел устроить молитвенный дом?» — спросил Мирослав, задумавшись.
1: «В Боровце».
0: «О, тогда не отчаивайся, Никуша! Отец твой просил меня передать тебе, что он подумал о твоей просьбе относительно Боровца и совсем согласен».
1: «Он просил мне это передать?»
0: Юноша радостно поднялся.
1: «Но когда и где?»
0: «Когда он был здесь? Может быть, пойдем теперь к нему?»
1: «Да, конечно, пойдем!»
0: «Собственно, пойдешь ты один, потому что мне надо вернуться в Подград». Оба молодых человека горячо помолились около покойной и вышли. В другой комнате Мирослав остановился и сказал тихо: «Никуша, у меня к тебе просьба».
1: «Говори, ты знаешь, что я для тебя сделаю все, что в моих силах».
0: «Я прошу тебя, будь приветлив с бароном Райнером. У него никого нет на свете. Он совершенно одинок. Ведь пан Орловский позволил ему перевести покойную в его имение. И она сама просила, чтобы ее отдали Райнеру. Ты можешь вообразить, как ужасно его положение теперь, когда он не имеет возможности быть в Орлове, чтобы хотя бы видеть свою жену? Было бы по-христиански облегчить ему это. Я думаю, что пан аптекарь уйдет домой, как только убедится в улучшении твоего самочувствия. А я сейчас пойду к пане Маргите, а потом поеду к барону. Прошу тебя, пойдем со мной. Поездка тебе будет на пользу, и от того, что ты окажешь любовь своему ближнему, страдания твои уменьшатся. Поедем».
1: «С удовольствием бы. Но что скажет отец? Подумает только, для него кто барон?»
0: «Я уже подумал. Он человек, за которого умер Иисус Христос и которого он нам заповедал любить. Если хочешь, считай его своим врагом. Но иди и докажи ему, что ты в состоянии его любить, потому что Иисус Христос – Господь твой». Не говоря ни слова, Николай пожал руку своему другу. «Иди теперь к Маргите», – сказал он уже в коридоре. «Я разыщу отца, а потом приду к тебе, и мы поедем вместе». Урзин застал Маргиту над ворохом черного крепа.
2: «Что вы так смотрите, пан Урзин? Вам не нравится то, что я делаю?» —
0: спросила молодая женщина.
1: «Нет, сударыня. По мне, траура никто носить не будет, когда я умру. Однако, мне не хотелось бы, чтобы любившие меня надевали черные одежды. Это будет говорить о том, что они либо не верят в мое вечное блаженство, либо не желают мне его».
2: «Значит, вы также не желали бы, чтобы на ваших похоронах свечи были обвиты черным крепом?»
0: «Если свечи символизируют тот вечный свет, который светит преображенным там, где нет больше ночи, зачем тогда затемнять этот свет?»
2: «Тогда и я свечи для матушки не буду обвязывать крепом. А верно ли, что барон хочет забрать у нас маму? И у нас даже могилы ее не будет?»
1: «Как это дедушка согласился?»
0: «Вам так много остается, пани Маргита. Даже этого вам жаль для барона?» Она покраснела.
2: «Пан Урзин, вы были у него? Где он теперь?» —
0: заинтересовалась она, не в силах скрыть своего сочувствия.
1: «В гостинице. Он готовится к отъезду».
2: «Значит, похороны будут не здесь. Это ужасно. Мы даже не сможем проводить матушку в последний путь».
0: «Пан Орловский сказал, что тоже поедет».
2: «Дедушка? Тогда поедет и Адам. А если они поедут, то и меня должны взять с собой. Но это ужасная пропасть между нами. Зачем?»
0: А разве всепрощающая любовь не может быть мостом через нее?
2: Как это?
0: Если бы Иисус Христос был сейчас таким же одиноким и печальным, как барон Райнер, разве вы не пошли бы, чтобы утешить его? Она посмотрела на него в недоумении.
2: Я? Его утешать?
0: Вы не хотели бы дать барону Райнеру возможность посмотреть на свою умершую супругу?
2: Но каким образом?
0: Буря противоречивых чувств поднялась в сердце Маргиты.
2: Что Мирослав от нее требует? Она слишком хорошо знает пана Райнера, его гордую натуру. Он придет в Орлов только за тем, чтобы забрать жену.
0: Пани Маргита, Никуша обещал пойти со мной к пану барону, чтобы облегчить ему этот шаг. Можно мне и вас попросить проявить немного сочувствия и любви к нему, когда он явится сюда? Слезы не давали ей говорить, и она только кивнула головой. В этот момент зашел Николай. Она обрадовалась, что он уже поднялся и чувствует себя лучше. Он сообщил, что отец с Адамом ушли и вернутся только к вечеру. Она рассказала ему, что уже успела сделать и почему решила не обвязывать свечи черным крепом. Еще некоторое время они говорили друг с другом, но о посещении барона Райнера не обмолвились ни единым словом. Хотя Маргита провожала брата до самых дрожек и еще долго смотрела им вслед. Однако сердце ей говорило: «Если мир нам и не верит, то однажды, когда нас уже не будет, он все же должен будет признать, что мы были добрыми».

Пан Райнер, сидевший за своим столом над письмом, был ошеломлен, когда в комнату к нему вошел сын Каримского. Юноша с бледным красивым лицом, похожий на мать, показался ему явлением из другого мира. «По какой причине вы мне оказываете честь вашим посещением, пан Каримский?» Проговорил он в некотором замешательстве, ведя гостя к дивану. «По причине нашей общей утраты, пан барон», — ответил юноша искренне. «Я пришел, чтобы просить вас, пан барон, соединить свою скорбь с нашей и вернуться в Орлов. Отец мой вам не помешает. Я надеюсь, что там вам будет легче, чем здесь, в одиночестве». Барон встал с дивана. «Николай Каримский, означает ли это, что вы мне протягиваете руку для примирения?» — спросил барон с глубоким волнением. «Да, пан барон. И это теперь, когда вы могли бы считать, что мое появление ночью сократило жизнь вашей матери?» «Я этого уже не считаю. В руке Божией жизнь и смерть. Это Господь Иисус Христос так скоро ее отозвал. Возьмите мою руку, которую я протягиваю вам для примирения, и пойдемте со мной. Поверьте мне, пан барон, я вам искренне сочувствую и желаю облегчения в ваших переживаниях. Вы это уже сделали, и я благодарю вас за возможность прийти в Орлов и побыть рядом с дорогой мне навеки усопшей». Барон снова опустился на диван и как-то сник. «Не навеки, пан барон», — возразил Николай с любовью. «Может быть, и наша жизнь уже недолго продлится. Но там мы свидимся. Там, где наша дорогая может подать нам всем руку, без того, чтобы кого-нибудь обидеть. Но так как мы там, перед Господом, будем жить все вместе, нет причины, чтобы нам здесь не подать друг другу руку, так как ее, разделявший нас, уже нет с нами. Идемте, пан барон, со мной в Орлов». «Я пойду с вами, пан Каримский. Но прежде я должен написать еще одно письмо и отправить две депеши». Райнер поднялся. «Я вас подожду. Вы позволите?» — добавил юноша. Барон, повернувшись к нему, увидел, что Николай прислонил свою голову к спинке дивана. «Вы устали?» — спросил он. «Прошу вас, прилягте. Я сожалею, что в этой убогой комнатке не могу предложить вам других удобств. Подушки здешние прям-таки ужасные. Когда я представляю себе, что моей Наталье пришлось бы здесь спать, то понимаю, что никогда не смогу отблагодарить Урзина за его заботу о ней. Хотя она и находилась в простой комнатке, но за ней ухаживали с любовью. О да, и еще с какой! О, пан барон, за это мы перед Мирославом всегда в неоплатном долгу. Да вознаградит его Бог. Однако не теряйте со мной времени. Я не хочу вам мешать в вашей работе». Письмо было быстро написано, и депеши составлены. Барон заметил, что юноша посмотрел на стакан с водой и поднес его ему. «Вы пить хотите?» «О, благодарю!»
Какая у вас горячая рука? У вас, наверное, сильный жар, спросил барон заботливо. Это от волнения и усталости. И вы ночью, наверное, тоже не спали. Да, все это действует. Барон увидел, что юноше стало еще хуже. Он прижал его голову к своей груди. Чем я вам могу помочь? Мирослав скоро придет. Он пошел за моим лекарством. От него мне всегда легче. А теперь Господь даст мне облегчение. Барон своим платком вытер лоб Николая. Через некоторое время юноше стало легче. «Позвольте мне здесь побыть, пока мне не станет лучше», — попросил гость барона. «Может быть, заказать для вас немного вина или черного кофе?» «Нет, благодарю. Я постараюсь перетерпеть боль. Она пройдет. Скажите мне, пожалуйста, когда моя мать узнала, что я заболел?» Барон отвел сочувственный взгляд от юноши и сел на стул. «В ее день рождения», — вздохнул он, и воспоминание о его прежнем счастье вызвало в его душе глубокую скорбь. Лишь спустя некоторое время он смог подробно рассказать Николаю, какое письмо она в тот день получила, как заболела и как он отвез ее в лечебницу, а сам решил разузнать в точности о состоянии ее сына. «Ну вот, я узнал все о случившемся с вами. Но поскольку ничего радостного сообщить ей не мог, да к тому же, устав от работы и дороги, я хотел несколько дней отдохнуть в долине Дубравы и подождать до конца ее пребывания в лечебнице, а потом только вернуться за ней. Поэтому получилось, что секретарь мой не знал, где меня искать. Если бы Степан Градский не оказался другом пана Урзина, я бы сегодня еще ничего не знал о случившемся. А может быть, и лучше было, если бы я ничего не узнал. Возможно, Наталья была бы еще жива. «Не говорите так, пан барон», — возразил юноша. «Иисус Христос все равно взял бы мою мать к себе. Его водительство чудно. Он устроил так, что вы были осведомлены о происходящем и своевременно могли приехать. Что бы мы сейчас делали? На вас упала бы тень, будто она и с вами разлучилась. А так как вы здесь, никто ничего плохого не может подумать». «О, мне все равно, что думают в мире. Четверть своей жизни я стремился к чести и карьере, к дворянскому званию, чтобы все это принести к ее ногам. А теперь, когда все это достигнуто, она умерла. Для меня ничего не осталось, кроме пустоты. Степан Градский прав. Без Христа и без того достоинства, которое дает звание христианин, все суета проходящая. Барон совсем забыл, кому он все это рассказывал. Ему нужна была близость человека и возможность поговорить о том, что его угнетало. Стук в дверь нарушил наступившую тишину. Вошел Урзин, которого они сердечно приветствовали. «Вы принесли лекарство, пан Урзин?» —
«Да, пан барон, прошу. У вас вода есть?» «Да, пожалуйста». «Я свежее приготовил, Никуша, чтобы оно лучше и дольше действовало. Поэтому пришлось тебе так долго ждать. Прости». Провизор наклонился и подал ему лекарство и воду. «О, как ты часто дышишь, Мирослав! Ты так торопился!» «Я знал, что у тебя боли, поэтому торопился. Господь даст, все пройдет». «Будем надеяться. Я подушку принес для пана барона, но пока что я тебе ее подложу. Вот так». Провизор достал простую подушку из своего саквояжа и положил ее Никуше под голову. Затем он вынул хорошее шерстяное одеяло и накрыл им своего друга. «Простите меня, пожалуйста, за вольность», — извинился он перед бароном. «Вы сказали, что не желаете ложиться в кровать, а на диване без одеяла прохладно». «Вы очень любезны, я благодарю вас». Райнер протянул ему обе руки. «Вы напомнили мне, что я оставил свои вещи на вокзале. Там у меня есть подушка и одеяло, которые я всегда беру с собой в дорогу. Но теперь я воспользуюсь тем, что вы мне принесли». «Тебе немного лучше, Никуша?» — обратился Урзин к своему другу, чтобы перевести разговор на другое. «О, Мирослав, средство это хорошее. Оно сразу помогает. И вы действительно чувствуете себя лучше?» — спросил барон. «Да, пан барон. Через некоторое время мы сможем отправиться». Однако им пришлось еще подождать, потому что барон Райнер вынужден был ответить на несколько срочных писем. Только после этого они с Никушей на дрожках уехали в Орлов, простившись с Урзиным. «Ты не едешь с нами?» — спросил удивленный Николай. «Не могу, меня ждут в аптеке. Но, если позволите, я приду попозже». «Зачем ты спрашиваешь? Приходи и не оставляй нас одних в нашей скорби».

0: Маргита возвращалась из нижнего коридора. Она только что проводила доктора Лермонтова, который отправился в Подолин, куда он должен был являться согласно своему контракту. Так как доктор Раушер находился в Орлове, без него здесь сейчас можно было обойтись. Маргита уже хотела войти в комнату покойной, когда услышала приближающиеся шаги и обернулась. Она увидела барона Райнера. Никогда Маргита не была так похожа на свою мать, как в этот момент. При виде нее на лицо мужчины легла тень скорби. Она шагнула к нему и без слов, но со слезами на глазах подала ему руку. Он ее поцеловал, и она вела его в комнату. Зайдя с ним в комнату, где горящие свечи среди множества цветов освещали умиротворенное с неземной красоты лицо покойной, Маргита вдруг вспомнила о своем детстве. Она осознавала, что шла рядом со своим отчимом, который с момента ее появления в его доме и до ухода из него по-отцовски заботился о ней. А она его за это еще ни разу не поблагодарила. Теперь, когда он остановился возле своей умершей, горячо любимой супруги и смотрел на нее, в сердце Маргиты пробудилось невыразимое сострадание. Она знала, что у него, кроме жены, не было никого на свете. О, каким одиноким и покинутым он ей показался в то время, когда у нее было столько родных и близких. Что он чувствовал? Она вдруг обвила его шею руками, как делала это в детстве, когда он возвращался из путешествия, и прильнула к нему. Ей нужно было дать ему почувствовать, что он не так уж одинок. Он прижал ее к своей груди. Она услышала, как сильно стучит его сердце. «Ты что, Маргита, жалеешь меня?» — спросил он, заглядывая ей в лицо. «Да, мой отчим», — ответила она. Отцом она его уже не могла назвать. «Мне очень жаль, что ты стал таким одиноким от того, что матушка нас оставила. Но Иисус Христос не оставит тебя в одиночестве. Он тебе даст кого-нибудь, для кого ты сможешь жить, и тем вознаградить тебя за всю любовь, которую ты оказал мне с детства. Посмотри-ка, тебе нравится, как мы нарядили матушку? Смотри, какая она красивая, не правда ли? Красивее, чем она была в жизни. Ты доволен?»
1: «Доволен, Маргита. Я благодарю тебя за все».
0: Он поцеловал ее в лоб.
1: «Я знаю», — продолжал он, — «ты много печальных часов пережила в моем доме, хотя я к тебе всегда хорошо относился. Я не осуждаю тебя за то, что ты ушла из моего дома к своим родственникам. Того, что ты нашла здесь, мы тебе никогда не могли бы дать, в особенности твоего брата. Ты только что была так милосердна ко мне. Сделай еще одно доброе дело. Оставь меня теперь наедине с твоей матерью».
0: Она кивнула головой и вышла. Оставшись один, барон предался скорби, которую описать нельзя, ибо только в этот момент он почувствовал и осознал, что на земле навсегда остался один.

0: тот понедельник, когда Наталья Орловская после долгих лет блужданий возвратилась домой, доктор Лермонтов с опущенной головой шагал по Подолинскому парку. Он был удручен, ибо душой и сердцем был с ее скорбящей семьей. Не заметив, что ему навстречу шел маркиз Арана, и не видя вопросительного взгляда его гордых темных глаз, он встрепенулся, когда хозяин замка приветствовал его. «Простите, ваша милость, что я сегодня так поздно», — извинился молодой врач. «Печальное обстоятельство заставило нас вчера отправиться в Орлов. Я сейчас оттуда». «В Орлов? Не заболел ли пан Орловский? Вчера Маргита сказала, что он отправился туда». «Да, ваша милость, его вчера вызвали в Орлов, потому что к нему вернулась его единственная дочь, чтобы умереть у него дома». «Пани Каримская?» — воскликнул маркиз, не поверив своим ушам. «Да, бывшая пани Каримская, мать Никуши, разведенная с паном Каримским и вышедшая замуж за барона Райнера», — объяснил Лермонтов через силу. Ему было тяжело говорить. «Что? Дочь пана Орловского была разведена?» «Да, ваша милость». «И она возвратилась? Может быть, она не смогла дольше жить с бароном?» «О, нет! Барон очень благородный человек. Она пришла, чтобы узнать что-нибудь о состоянии Никуши. Но так как она была больна, путешествие и волнение очень повредили ей. И она сегодня утром скончалась».
1: «Скончалась? Уже скончалась? Почему его это так трогает?» — подумал врач, заметив ужас и бледность на лице маркиза. «И как пан Орловский перенес этот удар?»
0: Маркиз со страхом посмотрел на молодого врача.
1: «Он очень подавлен, однако перенес его легче Никуши, который снова заболел».
2: «Снова заболел?» —
0: послышался другой голос со стороны. Маркиз испуганно обернулся и пошел навстречу своей дочери, стоявшей недалеко от них со стиснутыми руками. Но дочь едва замечала отца.
2: «Он снова заболел?» —
0: повторила она скорбно.
1: «Ах, он поправится!» — успокаивал ее отец. «Не правда ли, доктор?»
2: «Будем надеяться». «О, зачем вы оставили его, если он болен?» —
0: спросила Тамара со слезами.
1: «По контракту я обязан являться к вам, ваша милость. Кроме того, я принес вам письмо от пани Маргиты».
2: «Маргита мне написала? О, дайте сюда».
1: «Если позволите, я вам его прочту», — предложил врач, подавая Тамаре письмо.
2: «Нет-нет»,
0: — покачала она головой.
2: «Я его сама прочитаю. Я пойду на свет, где лучше видно. Но через четверть часа вы придете и все мне расскажете».
0: Как внезапно она появилась, так внезапно и исчезла.
1: «Тамара хочет, чтобы вы ей все рассказали», —
0: обратился к врачу маркиз. «Но вы ведь понимаете, что и я хотел бы знать о случившемся в Орлове, так как пан Николай до моего приезда сюда
1: оказал мне большую услугу, и я не хотел бы нечаянно в разговоре причинить ему боль. Молодой врач поклонился. Не сказать, что ему было легко раскрыть перед чужим человеком, этим египетским вельможей, тайны близкой ему семьи. Однако он чувствовал, что маркиз имеет право на эту просьбу. Он также сообщил, что умершая жена Райнера перед смертью помирилась со своим отцом, детьми и со своим первым мужем. Перед его внутренним взором еще так живо стоял тот последний ужасный момент, что он и его описал. «Ох, это ужасно!» — произнес маркиз, тяжело вздыхая, закрыв лицо руками. «И внезапная смерть матери так взволновала и потрясла Николая Каримского, что он снова заболел. Да, он упал в обморок, а потом у него был сердечный приступ. Ваша милость мне разрешит еще сегодня вернуться к нему, потому что я опасаюсь повторения приступа».
2: «Что? Вы опасаетесь, что и он может умереть?»
1: «Как его друг?» — ответил молодой врач. «Я надеюсь, что этого не случится. Но, как у врача, у меня нет этой надежды. Однако все в руках Господа». Эти слова словно ужалили маркиза. «Неужели вы верите в Него?» «Верю ли я в Иисуса Христа?» — ответил он вопросом, произнося дорогое ему имя со всей сердечностью первой любви, которую Аурелий испытывал к Иисусу. «Да, господин мой, и это мое счастье, что я в Него верю».
2: «Счастье?» — переспросил маркиз. «Это счастье? Склоняться перед фантомом? Кто вас научил такой вере? Вы же врач, а врачи в большинстве своем просвещенные люди. Откуда у вас эта отсталость?»
1: «Да, я врач, господин маркиз. И хотя практика у меня небольшая, я имел достаточно возможности убедиться, что без веры в Иисуса Христа у человека нет утешения в беде. И сейчас в Орлове свет утешения нисходит лишь на тех, кто в него верит. Остальные на краю отчаяния. Я знаю по собственному опыту, что один Иисус Христос может нам все заменить и даровать».
2: «Значит, вы не всегда так говорили, как сейчас?»
1: Беседуя, они пошли по аллее. «Не всегда, ваша милость. Я был несчастным, заблудшим безбожником. Данное мной в детстве обещание Иисусу Христу я не сдержал. Но милость Господа вернула меня к Нему. Вы спросили, кто меня научил вере? В детстве мать учила меня. Потом, когда ее не стало, я все забыл. Теперь Отец Небесный зажег в моем сердце свет веры, и Он останется со мной навсегда, потому что Его свет неугасим. Однако позвольте, ваша светлость, мне пойти к маркизе».
2: «Мы пойдем вместе».
1: Некоторое время они шли молча. Потом Арана вдруг спросил:
2: «Вы греко-католической веры?»
1: «Нет, господин маркиз, евангелической». русский, а евангелический. Мне казалось, что русский может быть только греко-католической веры. О, на моей родине есть и другие вероисповедания, хотя они презираются и преследуются. Глаза молодого человека сияли. Ради Христа и свободы совести стоит вынести и преследование. Неужели вы... Маркиз даже побледнел от возникшей догадки. «Я сын матери, оставивший и потерявший ради Христа все, но которой он воздал и еще воздаст многократно». Аурелий склонил голову, но тут же выпрямился, когда услышал вопрос. «Почему вы всегда упоминаете одну только мать?» Отца я не знал. Я его лишился в самом раннем детстве. А зачем вы мне тогда говорили, что вы с родителями приехали в Вену? Маркиз был в таком волнении, что ему пришлось прислониться к стене возле лестницы. Я вас не обманывал, ваша светлость. Брат моей матери меня усыновил. Он был моим отцом. Ваша светлость, что с вами? Испуганно спросил молодой врач. Лицо маркиза ужасно побледнело и исказилось, словно от дикой боли. Что с вами? Повторил Аурелий снова вопрос. Ничего. Не беспокойтесь. Идите к Тамаре. Она вас, наверное, уже ждет. Чтобы я, ваш домашний врач, оставил вас в таком состоянии, я вам приказываю. Я прошу вас. Последние слова маркиза звучали так повелительно и вместе с тем умоляюще, что молодой врач ушел. Между тем Тамара читала письмо Маргиты, в котором та сообщала, что мать ее вернулась не только к отцу и детям, но что она нашла и Иисуса Христа и ушла к Нему. Под силой первых впечатлений она писала с искренней любовью о покойной матери, стараясь изменить мнение Тамары о ней, сложившееся у нее из-за последних рассказов Маргиты. И это ей удалось. Тамара представила себе красивую, покоившуюся среди цветов женщину, которая ничего о Христе не знала и была такой несчастной, а теперь... ушла к Нему вечное блаженство. Ею овладело жгучее желание увидеть ее. «Да, я пойду к Маргите», — решила она.
3: Сегодня вы прослушали 19-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
4: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
3: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Vancouver, Washington 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Дорогие дети, мы в прошлый раз говорили о том, какими благодарными мы должны быть Богу за то, что Он создал нас, за то, что Он любит нас, за то, что Он поселил нас на этой земле для того, чтобы мы могли найти Его и иметь общение с Ним через Сына Его Иисуса Христа. Все люди — это творение Божие, а потому мы должны всех их почитать и уважать, даже самых бедных, самых слабых, самых малых, самых необразованных. Пусть же дети, богатые, не презирают детей бедных, пусть те, кто воспитан и образован, не презирают тех, кто не таков, пусть тот, кто одной расы, не презирает того, кто принадлежит к другой расе, и пусть тот, кто красив, не презирает того, кто некрасив. Перед Богом все люди равны, все взяты из праха, и всем предоставлена одинаковая возможность возвратиться к Богу через жертву Его Сына и стать Его чадом. Каждый человек — творение Божие, как бы низко он ни пал, какой бы он ни был презренный. Такой взгляд внушает уважение к людям, побуждает служить им, вызывает подвиг самоотвержения, направляет миссионеров к самым грубым народам, дает им мужество с опасностью для жизни идти и проповедовать им святое Евангелие. Вы знаете, что такое Евангелие? Евангелие — это благая весть, то есть добрая, радостная весть о том, что Бог послал в мир Спасителя, чтобы всякий, любящий Его и принимающий Его, мог иметь жизнь вечную. Как же нам не уважать и не почитать всех людей, если Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного? Разве все мы не члены одной семьи? Разве у всех нас не тот же праотец Адам? Апостол Павел говорит, от одной крови Бог произвел весь род человеческий. Да, все люди в известном смысле братья между собою, и, следовательно, мы обязаны любить всех людей как братьев и так, как возлюбил их сам Бог. Все люди имеют право на то, чтобы к ним относились с уважением и с братской любовью. Нужно любить всех людей как братьев, даже и тогда, когда они не нашей народности и не нашей веры. Ведь патриотизм состоит не в том, чтобы ненавидеть иноземцев, и религия не в том, чтобы преследовать тех, кто не разделяет наших религиозных убеждений. Послушайте, какой прекрасный ответ дал английский посланник королю Людовику XIV много веков назад. Он прибыл во Францию просить от имени своей королевы возвратить свободу протестантам, которых этот несправедливый монарх отправлял на галеры. «Что сказала бы английская королева, — ответил ему Людовик, — если бы я попросил ее об освобождении всех узников, заключенных в ее тюрьме?» «Государь, — ответил посланник, — она тотчас же бы исполнила вашу просьбу, если бы вы просили за них, как за своих братьев».

Но возвратимся к нашему прародителю. Пред сотворением человека Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему, и да владычествует он над рыбами морскими, над птицами небесными,

скотом и над всею землею. Да никто никогда не был так богат, как первый человек. Вся земля принадлежала ему одному. Со всеми стадами, со всеми лесами, со всеми ее сокровищами. А между тем Адам не был вполне счастлив. Он скучал. И не потому, что у него не было дела, напротив, он был очень занят, обозревая и устраивая свои обширные владения, но он был совершенно одинок на земле. Счастье жить одному, как Робинзон Крузо, на своем острове, есть мечта, пленяющая многих в наши годы, которую некоторые из вас пробовали даже осуществить, убегая в один прекрасный день из родительского дома. Но мечта эта, переходя в действительность, вместо ожидаемого счастья, приносит только скорбь и страдания. «Нехорошо быть человеку одному», — сказал Господь. Адам первый испытал это. Правда, он уже успел освоиться с некоторыми животными. Думаю даже, что у него могли быть и друзья среди животных, среди собак, лошадей и других животных обширного царства. Но как он ни старался заговорить с ними, они не отвечали ему. Однажды он осмотрел всех животных, но ни одно из них не походило на него, а некоторые из них могли даже внушать ему, пожалуй, и страх. Например, своим громадным ростом, как слон, или своим свирепым видом, как тигры и львы. И вот в своей бесконечной благости Господь решил дать первому человеку друга. «Сотворим помощника, соответственного ему», — сказал Господь. И в то время, как Адам спал, — рассказывает Библия, — Бог взял одно из ребер его и создал из него женщину. Увидев ее, Адам радостно воскликнул: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Библейское повествование о сотворении женщины показывает нам, что женщина одинакового происхождения с мужчиной, и что она не ниже его, как думали многие народы, и как думают некоторые еще и теперь. Это ложное убеждение было источником возмутительной несправедливости в отношении к женщине. Жестоко злоупотребляя своей силою, мужчина обращался с нею как с вьючным животным или как с рабыней. В некоторых странах женщина исполняет самые тяжелые работы, между тем, как ее властелин, или, вернее, ее притеснитель, забавляется охотою или же спокойно покуривает свою трубку. Знаете ли, как один знаменитый проповедник объяснял, для чего Господь сотворил жену из ребра мужа? Господь взял ее возле сердца мужа, для того, чтобы он любил ее, возле его руки, для того, чтобы он оберегал и защищал ее. Мне очень нравится такое объяснение. А потому вы, мальчики, которые слушаете меня, не воображайте, что если вы сильнее девочек, то и превосходите их своей природой. Если у вас есть такая нелепая мысль, выбросьте ее из головы. Напротив, я даже думаю, что во многом они бывают превосходнее вас. Например, на занятиях, в школе. Кто лучше знает свои уроки, кто более прилежно приготовляет их, кто слушает более внимательно объяснения учителей, кто ведет себя лучше? Во всяком случае, не мальчики. Вам следует быть очень почтительными, очень вежливыми в отношении к женщинам, и к взрослым, и к маленьким. Тем более, вы никогда не должны позволять себе обижать ваших сестер или ваших маленьких подруг или соучениц. Есть прекрасная китайская пословица, которую я очень прошу вас запомнить. «Не бей женщины даже и цветком». Теперь я обращаюсь к вам, молодые девушки. На страницах Священного Писания, где рассказывается о сотворении женщины, есть слово, на которое вы должны обратить особенное внимание, потому что в нем заключается все ваше призвание. Оно объясняет, для чего женщина вообще создана. Пред сотворением женщины Господь сказал: «Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему». Помощника. Да, вот благородное призвание, для которого вы созданы. Готовьтесь же к вашему высокому призванию. Осуществляйте его. Старайтесь быть добрыми, снисходительными девушками, всегда готовыми услужить всякому в вашем доме. Помогайте вашей матери в заботах по хозяйству. Помогайте ей воспитывать ваших младших сестер и братьев. Помогайте вашим братьям хорошо вести себя, исправно приготовлять свои уроки, когда они вернутся из школы, а по утрам располагайте их, повторять заданное. Нельзя и представить себе, сколько вы можете оказать маленьких услуг, если только пожелаете. Иногда нам встречаются на улице совсем маленькие девочки, которые держат в руках маленького ребенка или толкают колясочку с братиком или сестричкой, в то время как мать идет за провизией.
Другая, смотришь, девочка выходит из булочной, держа в руках большой хлеб, неся его домой, или кувшин молока из лавочки. Видела я также, иногда дети носили воду на коромысле или просто в руках, девочки, помогающие матери поливать огород или стирать белье, и вид таких маленьких озабоченных работниц наполнял мое сердце истинной радостью. Вот, говорила я про себя, маленькие девочки, которые рано начинают приготовляться к своему женскому призванию, быть помощницами. Это не унизительное, это очень высокое призвание. Впоследствии из них, наверное, выйдут мужественные, трудолюбивые женщины. Но, может быть, вы скажете, какой это скучный долг, вечно быть помощницами. Ах, как вы ошибаетесь! Напротив, это лучшее из всех призваний. Ничего нет более высокого, как служить, и служить охотно, во имя вашего Господа, с любовью, с веселым сердцем, и ничто другое не дает большего счастья человеку. В заключение скажу вам следующее. Служить — это обязанность всех нас, и мужчин, и женщин, и взрослых, и маленьких. И если мы не исполняем этой священной обязанности, если мы живем только для себя самих, для своего личного удовольствия или пользы, мы никогда не удостоимся похвалы, одобрения и награды от Господа. Он хочет, чтобы во имя Его мы служили нашим ближним. Приняв однажды спасение, которое предлагает Бог в Иисусе Христе, мы не можем не служить ближнему. Если мы не будем служить, Господь не скажет нам: «Добрый и верный раб», когда мы придем к Нему. Мы не потеряем спасение, но мы не получим награды. Не забывайте также и о том, что сказал Спаситель ученикам Своим, когда два сына Завидея, Яков и Иоанн, просили у Него первых мест в Царстве Божьем. «Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом, потому что и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою для искупления многих». Марка, 10 глава, 43 и 45 стихи.

Надин папа – благовестник. Помимо своей церкви, он совершает служение еще в нескольких группах христиан. Однажды Надя попросила папу взять ее с собой. «А трудностей не боишься?» – спросил он. «Мне приходится много ходить пешком». «Я же не маленькая», – улыбнулась Надя. «Мне уже 10 лет». Папа тоже улыбнулся. «Действительно, Надюша уже большая. Как быстро выросла младшая дочь». «Ну хорошо», – согласился он. «Я возьму тебя с собой. А что ты можешь делать?» «Я буду проповедовать. А ты?» «Я могу рассказать стихотворение, спеть. И еще мы с тобой вдвоем можем спеть». Надя доверчиво посмотрела отцу в глаза. «Хорошо», — согласился он. «Сегодня ложись спать пораньше. Утром я тебя разбужу». Вставать пришлось действительно очень рано. Где-то на востоке начало светлеть небо. Утренний туман постепенно рассеялся, когда папа и Надя шагали по накатанной полевой дороге. Мокрая от росы трава обдавала ноги холодными брызгами. С одной стороны стеной стояла еще не созревшая пшеница, с другой зеленел некошенный лук, а за ним росли молодые березки. Поеживаясь от утренней прохлады, Надя старалась не отставать от отца. Впереди был далекий путь, целых 12 километров. Когда над лесом поднялось большое красное солнце, Надя с папой прошли через поле. Тропинка повернула к лесной опушке. «Вот мы и прошли с тобой большую часть пути», — весело сказал папа. «А я совсем не устала», — радостно отозвалась Надя. Вдруг девочка резко остановилась и схватила отца за руку. «Папа, смотри», — испуганно прошептала она. Впереди по тропинке шел дикий кабан. Он не спеша направлялся в лес. Увидев людей, кабан в нерешительности остановился. У Нади замерло сердце. Она никогда не видела такого страшного животного. Он был похож на свинью, только намного больше, а шерсть длинная, вздыбленная. Впереди у него торчали белые клыки. Он был какой-то горбатый, страшный. Как тут не испугаешься? Но папа не испугался. «Не бойся, доченька, с нами Господь», — улыбнулся он и крепче сжал ее руку. Дикие кабаны ночью выходят в поле полакомиться пшеницей, а утром возвращаются в лес. Папа громко крикнул, и кабан, смешно вскидывая ноги, пустился в лес. «Папа, нам тоже надо туда идти?» — спросила Надя, показывая пальцем в ту сторону, где только что стоял кабан. «Да». «А если он выбежит из леса и нападет на нас?» «Нет, кабан не выбежит. Мы молились, и Господь нас сохранит. А теперь пойдем быстрее, чтобы не опоздать на собрание». Надя прибавила шагу. Когда они проходили то место, где стоял кабан, Надя стала боязливо озираться по сторонам. Но кабана нигде не было видно. «Вот мы почти и пришли», — обрадовал ее папа, когда впереди показались деревенские дома. Надя первый раз в Сосновке. Собрание проходило в скромном домике с низким потолком. Все разместились в маленькой комнате. С большим вниманием и со слезами верующие слушали проповедь о страдании Иисуса Христа. После проповеди Надя прочитала стихотворение, а потом они с папой спели свой любимый псалом. Девочка радовалась, что может трудиться в церкви, как и папа. После собрания никто не спешил домой. Одни задавали папе всякие вопросы, беседовали с ним. Другие попросили Надю еще спеть и прочитать стихи. Не стесняясь, Надя прочитала все стихи, какие знала, спела несколько песен. После обеда папа спросил: «Ну что, дочка, отдохнула? Нам надо еще посетить одного старичка на хуторе. Пойдешь?» «Конечно, пойду», — радостно сверкнула глазами Надя. Дорога на хутор пролегала через лес, куда утром убежал кабан.
Шли долго. В лесу было прохладно и тихо. Надя устала и уже не задавала папе никаких вопросов. Наконец лес начал редеть. Впереди заблестела речка. «Вот перейдем через мостик и попадем прямо на хутор», — сказал папа. Идти оставалось совсем немного. За рекой они поднялись на пригорок и подошли к крайнему домику с облезлыми ставнями. Папа легонько толкнул дверь. Она грустно и протяжно скрипнула. Надя смело шагнула вслед за отцом. «Мир дому вашему!» — громко сказал он. «Приветствую вас, Иван Васильевич!» «С миром принимаю!» — отозвался старичок. Он сидел за столом у окна, старый, сгорбленный. Даже сидя, он опирался на крепкую палку. Надя с удивлением рассматривала дедушку. Его очки в широкой коричневой оправе были на переносице обмотаны тряпочкой. Сквозь стекла на девочку смотрели неестественно большие глаза. Надя догадалась, что их так увеличивают очень толстые стекла. И даже такие очки дедушке мало помогали. Он почти не видел, но папу узнал сразу. «Вот радость-то какая!» — заулыбался он беззубым ртом. «Милостив Господь, слава Ему! Дождался я тебя!» Когда папа сказал, что пришел с дочкой, дедушка еще больше обрадовался. Жизнерадостный старичок много говорил об Иисусе Христе, своем Спасителе. Рассказывал, как Господь заботится о нем, посылает все необходимое. Надя слушала дедушку и с интересом рассматривала его нехитрое жилье. Папа спрашивал у дедушки о самочувствии, о его трудностях. Надя удивлялась тому, что этот немощный старичок был всем доволен. Он добродушно рассказывал, как Господь его благословляет, хранит, как располагает к нему соседей. «Слава Богу, у меня есть Библия», — положил он сухую руку на большую толстую книгу. «Через нее Господь беседует со мной, вразумляет». Надя впервые видела такую большую Библию. «Самое главное», — продолжал старичок, — «у меня есть Господь, Он спас меня. Я каждый день жду, когда Он заберет меня к себе. Жаль только, что на нашем хуторе людей не интересует спасение души». За беседой время пролетело быстро. Надя прочитала дедушке несколько стихов, 22-й псалом Давида. Вместе с папой они спели, а потом все вместе помолились. Пока папа ходил к роднику за водой, Надя тщательно подмела комнату, вытерла пыль. А дедушка все рассказывал и рассказывал Наде о том, как милостив к нему Господь. Особенно запомнился Наде один случай, который произошел с дедушкой прошлой осенью. Как-то поздно вечером он услышал непонятный шум в огороде. Там росла картошка, свекла, морковь. Дедушка вначале подумал, что чьи-то коровы забрели к нему на огород. Но было уже темно, и коровы в это время не могли ходить. Дедушка хотел было выйти, да не решился. Глаза все равно не видят. Он подошел к окну, прислушался. Кто-то ходил по огороду. «Что я сделаю?» — подумал он. «Ничего, только Господь может защитить меня». И дедушка стал молиться. Вдруг послышался рев двигателей. С горки как раз мимо огорода ехали мотоциклисты. Когда они умчались, на огороде стало тихо. Утром дедушка пошел посмотреть, что творилось на огороде ночью. Перед его глазами предстала невзрачная картина. Некоторые грядки были перерыты, потоптаны, картошка частично выкопана, свекла тоже. «Кабаны приходили», — догадался дедушка, разглядывая, как напроказничали ночные гости.
Как хорошо, что мотоциклисты напугали их. Это Господь так устроил. Кабаны испугались рева моторов и убежали в лес. Дедушка радовался, что Господь услышал его молитву и сохранил урожай, что звери не успели испортить весь огород. Надя уже знала, как выглядят эти дикие животные. На прощание дедушка попросил гостей спеть псалом, который он сильно любил. «Мой в небе край родной, мой в небе дом». А потом папа с Надей отправились домой. Солнце уже почти спряталось за лесом, когда они подходили к железнодорожной станции. Электричку ждали недолго. Надя села возле окна и сразу почувствовала, как устали ноги. Она положила голову папе на колени и подумала: «Папа так много ходит пешком и сильно устает. Наверное, служение Богу без усталости не бывает».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям, и сегодня разговор у нас пойдет о четвертой главе этого послания. В свое время мы с вами изучали послание к римлянам, о котором можно сказать, что оно являет нам необходимость христианской веры. Что же касается послания к евреям, то оно демонстрирует читателям превосходство этой веры. Данная мысль прослеживается на протяжении всего послания и выражается в использовании сравнительной степени «лучше», которая встречается в этом произведении несколько десятков раз. Мы уже убедились, что Христос многократно славнее и выше всего того, что было известно людям в ветхозаветные времена. Автор показал, что Христос стоит выше ангелов и пророков. Он продемонстрировал, что Христос стоит выше Моисея. А здесь, в четвертой главе, разговор пойдет о том, что Христос исполняет гораздо более важную роль, нежели была отведена Иисусу Навину в ветхозаветные времена. Моисей вывел детей Израиля из Египта, однако он не смог ввести их в Ханаан. Иисус Навин ввел евреев в землю Ханаана, однако он все равно не смог дать им покой. Как мы с вами увидим далее. Действительно, многие дети Израиля так никогда и не сумели найти покой в земле обетованной, потому что они так и не смогли по-настоящему овладеть этой страной. Мир, плоть и сатана украли у них многие благословения, которые Бог приготовил для них в той земле. И мы с вами тоже живем в нечестивом и порочном мире. Этот мир крайне враждебен по отношению к Божьей благодати и ко всем верующим. Но, к сожалению, многие из нас пока что еще не сумели убедиться в этом на собственном опыте. Поэтому нам даются на этот счет ясные и суровые предостережения. Прочтем стихи с 1 по 3. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой». Хотя дела его были совершены еще в начале мира». Здесь автор обсуждает покой спасения, покой, наступающий тогда, когда человек доверяется Христу как своему Спасителю. Поэтому позвольте мне задать вам один вопрос. Представьте себе, что вы знаете человека, который в свое время открыто исповедовал веру во Христа и который, по вашему искреннему убеждению, являлся возрожденным верующим. Но внезапно этот человек вдруг перестал жить христианской жизнью. Он начал поступать и идти по путям этого мира, прекратил ходить в церковь, перестал жертвовать на дело Господа и приостановил всякое участие в христианской жизни. Разве вы не подумали бы, что он потерял свое спасение? А теперь представьте себе, что вы сами оказались на месте этого человека. Разве вы не подумали бы в этом случае, что вы тоже утратили свое спасение? Если сейчас у вас мелькнула мысль, что все это убедило бы вас в том, что вы потеряли ваше спасение, позвольте мне сказать вам, что где-то в отдаленных закоулках вашего сознания и в глубине вашего беспокойного сердца вы на самом деле не доверяетесь Христу в полной мере. Вы верите, что все ваши дела и поступки каким-то образом обеспечивают ваше спасение, что они каким-то образом добавляют вам уверенности в спасении. Но на самом деле это не так. Вы должны полностью доверять Христу. Друзья мои, не поймите меня превратно. Я верю, что если вы доверились Христу, вы будете делать все, перечисленное мною выше. Однако все эти дела не имеют ровным счетом никакого отношения к вашему спасению и покою этого спасения.
Поэтому задумайтесь, друзья мои, действительно ли вы вступили в этот покой? Прочтем 4 стих. «Ибо негде сказано о 7-м дне так: и почил Бог в день 7-й от всех дел своих». В данном случае идет речь о субботнем покое. Бог почил на 7-й день, и так был установлен день субботний. Однако сегодня мы с вами соблюдаем вовсе не субботу, потому что есть истинная суббота. И вопрос состоит в том, вступили ли мы в эту настоящую субботу? Знаете ли вы, что значит по-настоящему доверять в вашем спасении Христу? И только Ему одному. Не уповаете ли вы на что-то другое? Достаточно ли для вас Его одного? И вошли ли вы в Его покой? У меня есть один хороший знакомый, по происхождению он еврей, и с самого детства его воспитывали в строгом соответствии с канонами иудейских традиций. Так, например, он строго соблюдает субботний день, как это заповедано иудейским законом. Но его приверженность иудейским ценностям и традициям не мешает нам быть хорошими друзьями и хорошо проводить вместе время. Собственно, познакомились мы с ним на теннисном корте. Однажды после нескольких партий мы уселись на скамейке, и между нами завязался своего рода религиозный спор. Началось с того, что он спросил меня, соблюдаю ли я субботний день. Я, не задумываясь, ответил ему, что строго соблюдаю субботу. Зная о моих убеждениях и о том, что я пастор, он спросил, в какой именно день я соблюдаю субботу. Я сказал ему, что для меня суббота является воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и, конечно же, суббота. Он недоуменно уставился на меня, а я объяснил ему, что, согласно моему пониманию Священного Писания, и, в частности, послания к евреям, субботой для христиан является этот век благодати, в котором мы все живем. Ибо после того, как Христос умер на кресте и воскрес, Он вернулся на небеса и воссел одесную Бога. Он воссел на свой престол не потому, что утомился после своих трудов, но потому, что завершил наше с вами искупление. И сегодня Он предлагает нам обрести покой в Нем. А потому для меня субботой стал каждый день моей жизни, ибо я покоюсь во Христе. Мой друг не ожидал такого объяснения, однако нашелся и сказал, «Пожалуй, это даже лучше, чем иметь в качестве субботы только один день». И в этом я вполне согласен с ним. 7 дней недели — это суббота покоя во Христе. Далее прочтем 5 и 6 стихи. «И еще здесь не войдут в покой мой, и так, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность». Именно неверие обкрадывает нас и лишает нас покоя спасения, и лишает нас того удовлетворения и тех благословений, которые Бог может дать нам. Ибо этот покой, который Он желает нам дать, поистине удивителен. И теперь прочтем 7 стих. «И еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Пожалуйста, заметьте для себя это слово «ныне». Бог не говорит «завтра», Он говорит «ныне». Сегодня — это день, предназначенный для нас с вами. Сейчас, где бы вы ни были, посмотрите на свои часы. Который теперь час? Так вот, сколько бы времени ни показывали сейчас ваши часы, для вас это время спасения. И прямо сейчас вы можете довериться Христу, чтобы Он спас вас. Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших. Далее прочитаем 8 стих. «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне,
имя Иешуа, как звучит по-еврейски имя Иисуса Навина, переводится «спаситель». Греческое имя Иисус, которое мы встречаем в Новом Завете, также имеет значение «спаситель». Когда Иисус Навин состарился и уже не мог вести за собой израильский народ, все еще оставались необъятные территории обетованной земли, которые Израилю только предстояло завоевать. Народ Израиля не сумел воспользоваться всеми теми благословениями, которые Бог приготовил для них. Иисус Навин не сумел обеспечить для них всех этих благословений. Но, друзья мои, если вы доверяете Иисусу Христу, Он может помочь вам вступить в сегодняшний Ханаан, в котором вы найдете истинные плоды благословения, а также радость для вашей жизни. И поверьте, мне трудно даже выразить, насколько мы нуждаемся во всем этом сегодня. А что лишает нас всего этого? Наше собственное неверие. Прочтем 9 стих. «Посему для народа Божия еще остается субботство». Здесь автор смотрит в далекое будущее, когда все Божьи люди обретут, наконец, небесный покой. Небеса будут местом истинного удовлетворения, подлинной радости и невообразимых благословений, ибо для народа Божия еще остается субботство. Прочтем 10 стих. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Нам не следует думать, что когда Бог почил на седьмой день, Он уселся и сказал: «Я устал и обессилел после своих шестидневных трудов. Я трудился, не покладая рук, с утра и до позднего вечера, и у меня больше нет сил. Поэтому я намереваюсь сесть на свой престол и отдыхать». Нет, нет, друзья мои, вовсе не эта мысль скрывается за словом «покой». Идея, которая подразумевается здесь, — это покой полноты и завершенности. Творение было завершено. С тех самых пор Бог уже больше не занимается делом сотворения. Он создал ровно столько атомов этой вселенной, сколько ему было необходимо. Он сотворил их все одновременно, и с тех пор уже более не было сотворено ни одного. Конечно, после этого во Вселенной произошло много событий, изменений, но это все те же самые сотворенные изначально атомы. То есть мы с вами живем во Вселенной, процесс творения в которой уже завершен. Правда, здесь я, пожалуй, должен сделать оговорку, сказав, что еще есть новое творение, которое является в данном случае исключением. Новое творение началось на вершине Голгофы и продолжилось в день Пятидесятницы. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 17 стихе 5 главы. Дети Божьи являются единственным творением, которое Бог совершает сегодня посредством веры во Христа. И есть покой, который Он обещал своему новому творению. Но даже и в этом творении Бог почил, отстранившись от своих трудов, ибо Он закончил все. Поэтому нам не потребуется даже пошевелить пальцем, чтобы сделать что-то для этого спасения. Ибо не будет ли слишком самонадеянным с нашей стороны думать, что мы с вами, как грешники, можем сделать что-то, что заставит Бога сказать о нас: «Какие чудесные и замечательные люди! Я просто обязан взять их на небеса, ибо без них небеса окажутся лишены очень многого». Что ж, друзья мои, все на самом деле выглядит совсем не так. Бог сделал все для нас. Даже наша праведность подобна грязной одежде в Его глазах, как пишет пророк Исаия. Бог не может принять нашу праведность, потому что на самом деле у нас нет никакой праведности, как мы читаем в послании к Римлянам в 10 стихе 3 главы. А поскольку среди людей нет и не может быть необходимой праведности, Он сам протягивает нам уже совершенное спасение, которое мы можем взять
или отвергнуть. Но когда мы все-таки доверяемся Христу, мы становимся новым творением в Нем, и Бог обещает нам в будущем небесный покой. Однако, друзья мои, Он хочет, чтобы мы радовались уже сейчас. Как кто-то сказал, дорога на небеса уже приносит небесную радость. Иными словами, мы должны чувствовать радость от этой жизни. Именно об этом говорит здесь автор. Поскольку мы являемся чадами Бога, мы будем радоваться в надежде, твердо стоя до конца. К сожалению, со стороны порой нелегко сказать, действительно ли люди в наших церквях по-настоящему спасены. Некоторые из них выглядят и ведут себя так, словно их с самого младенчества поили одним лимонным соком. Они и не радуются во Христе. Являетесь ли вы, друзья, радующимися христианами? Вы сможете узнать, что единственный способ, как добиться этого, это изучать Слово Божие и верить в Него. Как много христиан сегодня, как много прихожан в современных церквях сегодня действительно занимаются изучением Божьего Слова. Послание к евреям сообщает нам, что Слово Божье живо и действенно. Конечно, это говорится о Господе Иисусе Христе, но в то же самое время эти слова вполне относятся и к записанному Слову Бога. Поэтому единственный способ, как мы с вами можем приблизиться к живому Слову, это сохранять близость с Его записанным Словом. Далее прочтем 11 стих. «Итак, постараемся войти в покой оны, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Я думаю, что наивысшее удовлетворение, которое только может испытывать Божий человек, состоит в сознании того, что он сам и его жизнь находятся в полном согласии с волей Бога, что он исполняет дело Бога, доверяясь и просто покоясь в нем. Это самое славное состояние, к которому Бог хочет, чтобы мы все пришли. Иллюстрацию этого покоя мы с вами видим на примере двух сестер, Марии и Марфы, о которых читаем в 10 главе Евангелия от Луки. Одна из сестер, Мария, сделала именно то, чего хотел бы Господь. Она уселась у ног Иисуса. А в это самое время ее сестра Марфа хлопотала на кухне со всеми кастрюлями и сковородками. Марфа хотела послужить Христу. Однако она не знала, что такое истинный покой. А Мария просто сидела у ног Иисуса, ничего не делая, потому что она уже сделала свое главное дело. И мы тоже должны научиться находить удовлетворение в том, что мы пребываем у ног Иисуса. И для этого мы должны постараться войти в покой оный. Кто-то спросит: «Но разве не странно, что нужно стараться и прикладывать усилия, чтобы войти в покой?» Да, друзья мои, это напоминает мне один каламбур, который звучит так: «Я готов на все, чтобы в моем доме царил мир, и я добьюсь этого мира, даже если ради этого мне придется начать войну». Война ради мира? Это звучит как противоречие. Однако в этом есть и доля истины. Позвольте мне сказать вам, что прежде, чем вы сможете обрести мир, вам необходимо выиграть битву. Поэтому автор говорит здесь: «Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». В этом мире есть одна единственная вещь, которая способна лишить нас этого покоя. Я говорю о нашем с вами неверии. Причем, друзья мои, неверие не только лишает нас Божьих благословений, но и вводит нас в другие грехи. Грехом народа Израиля было их неверие, за что Бог был чрезвычайно разгневан на свой народ, ибо все они слышали его и продолжали пребывать в неверии. Они имели достаточно веры для того, чтобы выйти из Египта, но ее хватило только на это.
Мы с вами часто не осознаем, что сомнения в нашем Боге являются столь же серьезным грехом, как и иные грехи. Фактически неверие и сомнения относятся к категории наихудших грехов, потому что они ведут к другим грехам. Их главным грехом был их грех неверия. И, к сожалению, есть много христиан, которые точно так же все еще поступают и идут по путям мира. Они не знают, что это значит по-настоящему довериться Христу и жить в полной вере и уповании на Него. Поэтому с того самого дня, как я сложил с себя пасторские обязанности и ушел на пенсию, я непрерывно молюсь: «Боже, помоги мне больше доверять Тебе». Я был пастором в течение 40 лет, и, откровенно говоря, когда я оглядываюсь назад, я вынужден признать, что мне хотелось бы, чтобы я доверял Ему больше. Много раз в своей жизни я был напуган и полон неверия. Я уже говорил вам, что, на мой взгляд, самым большим грехом в моей жизни являлся грех неверия. По крайней мере, именно это более всего остального уводит или уводило меня от Бога. Оглядываясь на все прошедшие годы моего служения, я осознаю, что я не доверял Богу так, как мне следовало бы доверять Ему. И сегодня есть нечто, чего мне хочется более всего остального, а именно в полной мере верить и уповать на Господа. Я хочу полностью посвятить Ему мою жизнь, верить все в Его руки и положиться на Него. Поэтому сегодня я хотел бы просто выпустить руль из своих рук и довериться Ему, ибо Он действительно заслуживает нашего доверия. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Скажи нам, когда это будет? В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Настанет тот день. Настанет тот день, в котором проснусь, устав от потерь, ненужных событий.

0: бесконечных за свет против тьмы. Проснусь я у трона царя всех царей, кто жизнь положил, спасая людей. Колени склоню я в молитве простой, и Бог мне ответит: ну, здравствуй, родной. Сергей Мельянец.
1: Вера и жизнь. Колонка редактора.
0: Все будет хорошо. 32 года назад, когда я уверовал в Иисуса Христа, мне подарили Библию с гравюрами Гюстава Доре. Я с большим интересом начал исследовать ее, и так как был знаком с текстом Библии, эти гравюры мне давали лучшее понимание Слова Божьего. Когда я дошел до последних страниц, где были гравюры о последнем суде, о Новом Иерусалиме, я поблагодарил Иисуса Христа за то, что Он спас меня, и я буду в вечности с Ним. В этих гравюрах я увидел победу Христа. Потрясающие сцены. Добро против зла. И добро побеждает. Такими были гравюры и в самой таинственной из книг Библии, Откровении Иоанна. Я знаю, что все в этом мире закончится очень хорошо. Враг будет окончательно повержен. Сам видел на картинке. И наступит вечное блаженное царство нашего Господа Иисуса Христа и Его прекрасной невесты. Их свадьбой Библия для меня заканчивалась. С этим убеждением я живу. Я знаю, кто победит. А с кем буду проводить вечность и почему, это я понял гораздо позже. Хотя впечатления были очень сильными. Уважаемые слушатели, теме последнего времени мы посвятили номер этого аудиожурнала. Благословенного вам прослушивания. Этой же теме мы намерены посвятить и все номера следующего года. Да, в такое время мы живем. Слава Иисусу Христу! Автор Вальдемар Цорн.
1: Вера и жизнь. Проповедь.
0: Бодрствуйте в молитве. Рассуждая о будущем, мы нередко отдаемся во власть любопытства и фантазии. Но Евангелие взывает к нашей серьезности и ответственности. Зная наперед о том, что будет, мы должны привести себя в порядок и быть готовыми. Каким будет будущее для нас? Это зависит от нас. Говоря о событиях последнего времени, Иисус призывает нас бодрствовать. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Похожие слова звучат после притчи о 10 уснувших девах, 5 из которых в результате беспечности оказались без масла и огня. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Матфея, глава 25, стих 13. В этих стихах Иисус фокусирует внимание на нашем состоянии и говорит: «Бодрствуйте». Не на обстоятельствах времени, не на любопытных деталях истории, но на нашей готовности. Мы не знаем, когда это будет, но мы знаем, что нам нужно бодрствовать. Всегда, во всякое время, на протяжении всей жизни. Именно так говорится в Евангелии от Луки. Итак, бодрствуйте во всякое время и молитесь, чтобы вы смогли избежать всех этих будущих бедствий и предстать пред Сыном Человеческим. Луки, глава 21, стих 36. Лука добавляет здесь к слову «бодрствуйте» немного важной конкретики. «Во всякое время и молитесь». То есть, бодрствуйте не только в критический момент, но всегда. Потому что мы не знаем, какой именно момент будет критическим. И еще, мы не можем бодрствовать без молитвы. Все мы хоть что-то дознаем о бодрствовании в молитве. В особенно трудное время мы можем не спать ночами и усиленно молиться об исцелении, избавлении от зависимости, спасении от смерти или же покаянии друзей. Но здесь Иисус говорит о другом. Он призывает нас делать молитвенное бодрствование правилом или способом жизни. Потому что главное ведь не в том, чтобы избавиться от приходящих трудностей этой жизни, а в том, чтобы приготовиться к жизни вечной, к встрече с Богом. Мне представляется интересным, как этот же текст переводит библеист Андрей Десницкий.

0: Постоянно бодрствуйте в молитве, чтобы вам хватило сил преодолеть все, что должно произойти, и предстать перед Сыном Человеческим. Призыв «бодрствуйте в молитве» звучит конкретнее, чем «бодрствуйте и молитесь». Молитва – не дополнение. Молитва – это условие бодрствования. Молитва – это та необходимая активность, которая помогает нам бодрствовать, не спать, не упасть, не погрузиться в сон, не потерять связь с реальностью, не пропустить важное. Нельзя бодрствовать, не молясь. Без молитвы мы обречены на спячку. Если молитва – это наша связь с Богом, с духовной реальностью, то без молитвы мы теряем чувство реальности, осознание происходящего, важность момента. В Гефсиманском саду Иисус показывает на личном примере необходимую связь бодрствования и молитвы, а ученики показывают собой непонимание этой связи. Иисус идет со своими учениками в место под названием Гефсимания. Там Он говорит ученикам: «Побудьте здесь, а я отойду подаль помолиться». С собой Он взял Петра и двух сыновей Зеведея. Тогда говорит Он им: «Душа моя в муке смертной, останьтесь здесь со мной и будьте начеку». Немного отойдя, Он пал лицом на землю и стал молиться так: «Отец мой, если можно, пронеси эту чашу мимо меня, но да будет по-твоему, а не по-моему». Возвращается Иисус к ученикам и застает их спящими. Тогда говорит Он Петру: «Что же не смогли вы продержаться вместе со мной и одного часа? Будьте начеку и молитесь, чтобы не поддаться искушению. Дух крепок, а плоть немощна». Здесь Иисус в молитвенном борении, а ученики в молитвенном расслаблении. Оказывается, за 3 года следования за Христом Его ученики так и не научились молиться. И даже тогда, когда было столь важно побыть с Учителем в самый ответственный момент, поддержать Его и научиться у Него, они проспали и этот последний урок. То ли ученики пытались бодрствовать без молитвы, то ли молились слабо и в полудреме. Но результат известен. Они уснули и заслужили упрек Учителя. 3 раза Иисус просил их пободрствовать в молитве, и 3жды они погружались в сон. Уверен, что для каждого из нас такой экзамен на бодрствование в молитве был бы сложным. Может, потому что мы к нему не готовимся? Я помню, как в юности мы иногда проводили ночные молитвенные общения. Как бы ни было интересно вначале, уже через несколько часов мысли начинали путаться, а глаза слипаться. Спасало лишь то, что я был не один, со мной были друзья. Каждый раз я думал, как все это сложно и как же я слаб. Бодрствование в молитве кажется сложным для всех, кто это не практикует. Расслабиться и спать всегда легче. Но сон, особенно в Библии, всегда связан с опасностью, так как делает нас беспомощными. Если мы большую часть жизни проводим в духовном сне и по-настоящему молимся лишь в экстремальных ситуациях, то очень рискуем стать легкой добычей лени, усталости, страха, обмана. Бодрствовать в молитве нужно не в последний день, а каждый день. Если мы не научились этому на протяжении жизни, не привыкли к этому путем ежедневной практики, то вряд ли сможем продемонстрировать этот навык в решающий момент. Если мы хотим приготовиться к испытаниям последнего времени, нам предстоит переосмыслить свое отношение к молитве самым серьезным образом. Знаки последнего времени – войны, гонения, массовое обольщение, страх будущего, нарастающий хаос – побуждают нас именно к этому. Ежедневная молитвенная практика изменила меня. Порядок моей жизни – мои приоритеты. Молитва помогает мне бодрствовать, не отдаваясь тревоге или безразличию, и пребывать в мире Божьем и уповании на Него. Мне страшно представить, что было бы со мной, если бы не бодрствование в молитве. Как нам бодрствовать в молитве сегодня? Вот 3 простых практических совета. Во-первых, нужно выделить время для ежедневной молитвы. Бодрствовать – значит не позволить усталости занятости, суете захватить наше расписание. Бодрствовать значит отдать Богу центральное место и охранять это место от всех других претендентов на трон или коварных влияний. Сделать общение с Богом своим первым приоритетом, важнее хлеба и воды, а тем более новостей и телефона. Во-вторых, нужно молиться с ясным сознанием и всецелым вниманием. Не нужно бормотать, как во сне. Не нужно повторять общие фразы. Нужно говорить с Богом откровенно, честно, искренно, духом и умом. Нужно быть здесь, в молитве, в присутствии Бога, а не где-то. Молиться, не раздваиваясь. В-третьих, нужно приносить все нужды и переживания Богу, не поддаваясь эмоциям и страхам, советам и компромиссам этого мира. Все важные решения стоит принимать только после молитвы и в духе молитвы, исповедуя Божью власть и доверяясь Его воле. Лишь так мы видим Божий план и свое место в этом плане. Лишь так мы обретаем силу пройти через испытания с верой и верностью. Бодрствовать значит смотреть на Бога и идти за Богом, след в след, не сворачивая, не смотря по сторонам, не думая о постороннем. Все решать в молитве. Каким будет последнее время для тебя? Это зависит от тебя. Мы не знаем подробностей этого страшного времени, но со слов Христа мы знаем о главных Его испытаниях, обольщении, страданиях, оскудении любви и веры, страхе, разгуле, заботах житейских. Кто сможет пройти через все это и остаться верным? Не самый сильный и не самый умный, не самый праведный и не самый правильный, но бодрствующий в молитве. Будь таким. Михаил Черенков.
1: Вера и жизнь. Эссе.
2: Первый и последний. Когда мы делаем что-то впервые, то знаем об этом и особо отмечаем. Или в воспоминаниях наших родных многократно повторяется знаменательный момент. Помню, как дочка сделала свой первый шаг. Он был робкий и неуверенный. Мама с умилением в тысячный раз демонстрирует гостям снимок из раннего-раннего детства. Помню, как меня впервые вызвали в школу. Притворно хмурится отец, просматривая видео выпускного вечера сына. «Завтра первое свидание», — думает девушка и с замиранием сердца перебирает платье, решая невозможно трудную задачу. «Какое же надеть?» «Ну, успеха! В твой первый рабочий день!» Дед с удивлением смотрит на внука. «Когда успел вырасти?» «Мое первое путешествие проходит великолепно!» Восторженная строчка на почтовой открытке с видом средиземноморского пейзажа или надпись в микроблоге. И стоит только начаться ностальгической беседе или достать из ящика комода старый альбом, или встретиться давним друзьям, или прийти на солидный юбилей, как сразу же зазвучат фразы. А вот помню, как в первый раз. Есть исключительно значимые первые моменты. Любовь, свадьба, рождение ребенка. Все-все впервые, все ново, незнакомо, удивительно по смыслу, по переживаниям, по эмоциям, по впечатлениям. А первая молитва и первый ответ на нее, посещение церкви, слова Библии, впервые прочитанные, возможно, даже непонятные, но заставившие сердце забиться тревогой и надеждой. Встреча со Спасителем – первая и незабываемая. Практически каждый шаг, каждое действие, каждая мысль, случившаяся с нами впервые, так и отмечаются внутренним летописцем. Такое со мной в первый раз. А вот многое из того, что мы делаем в последний раз, осознается последним много позже. и не всегда нами самими. В июне он в последний раз был в церкви. В июле он в последний раз выходил на улицу. В прошлом году он в последний раз приезжал к нам в гости. Думали ли мы тогда? Вчера он в последний раз улыбнулся мне. Предсказать последний раз трудно, почти невозможно. Особенно первый последний раз. Когда у нас все впервые, рядом, как правило, есть те, кто с любовью и заботой поможет и поддержит. Когда у нас все в последний раз, как важно, чтобы рядом были те, кто с любовью и заботой поможет и поддержит. Автор – Надежда Орлова.
1: Вера и жизнь. Малая кафедра.
0: Будьте готовы. Однажды вечером полицейский обходил свой участок. Он обратил внимание, что в мастерской сапожника темно, хотя обычно в это время там горел свет. Дверь оказалась открытой, и полицейский вошел в темное помещение. Он включил фонарик и увидел в глубине мастерской на лавке контуры человеческого тела. Подойдя ближе, он осветил фонариком лицо. Задремавший сапожник быстро вскочил с радостными криками: «Аллилуйя! Аллилуйя!» Полицейский в недоумении спросил, что это означает. Сапожник, увидев полицейского, разочарованно ответил: «Так это вы! Когда яркий свет осветил мое лицо, я уж подумал, это Иисус пришел за своей церковью». Эта история заставила меня задуматься, а готов ли я ко второму пришествию Христа, к кончине века? Ожидаю ли я этого с радостью, как тот сапожник? Во все времена людей интересовал вопрос: когда же будет кончина века? Не исключением были и ученики Иисуса. На подобный вопрос Иисус так отвечал своим ученикам: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Еще Иисус говорил: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и в Самарии и даже до края земли». Мы видим, что Иисус в вопросе кончины века переводит акцент с области знания, когда это будет, в область практики, что нам делать. То есть нам нет смысла вычислять дату второго пришествия Иисуса Христа, но готовиться к Нему нужно очень серьезно. Прежде всего, Иисус призывает свидетельствовать о Нем. Свидетельствовать благую весть о спасении, которую Христос принес в этот мир. Меня как-то спросили: «Зачем тебе так напрягаться? Ездить в миссионерские поездки, подвергать себя опасностям, выслушивать много неприятных слов от отвергающих Евангелие, ощущать постоянный дискомфорт. Ведь Иисус сказал: „Не вы меня избрали, а я вас избрал“. Он и так спасет всех избранных». На это я ответил: «Делаю я это по одной простой причине. Христос повелел проповедовать Евангелие». Как-то одна сестра рассказала, что у нее тяжело заболел неверующий отец. Я решил приехать и рассказать ему Евангелие. Сестра предупредила, что он убежденный атеист и насмехается над верующими. Я вспомнил некоторые неприятные разговоры с такими людьми и уже думал, может, и не стоит тратить на это время. В моих мыслях уже рождались веские причины, чтобы отказаться. Я решил в молитве объяснить все Богу, чтобы отказаться с чистой совестью. И во время молитвы у меня в памяти всплыли слова апостола Павла: «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так, что касается меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно – сила Божия ко спасению». Римлянам, глава 1, стихи с 14 по 16. У меня возник вопрос: так это только Павел должен, или я тоже должен? С молитвой я встал с решимостью рассказать отцу сестры Евангелие. Я много молился, чтобы Бог коснулся его сердца. Он выслушал Евангелие и покаялся. Через несколько дней его забрала скорая. Единственное, что он попросил привезти ему в больницу, это буклетик с молитвой покаяния. В больнице он умер с молитвой на устах. Я думаю, что в мире намного больше тех людей, которые готовы принять Евангелие, чем тех, которые готовы проповедовать Евангелие. Знаю по себе, насколько моя ленивая плоть противится проповедовать Евангелие. Постоянно происходит внутренняя борьба. Много раз плоть выигрывала эту борьбу, поэтому многие люди не услышали от меня Евангелие. И если мы не будем ревностно молиться, чтобы Бог нас использовал в проповеди Евангелия, не будем делать практические шаги, то плоть будет побеждать. Поэтому мы с нашей миссионерской командой ежедневно молимся словами Иисуса. «Жатвы много, а работников мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал работников на жатву свою». Луки, глава 10, стих 2. Иисус призывает нас быть готовыми к Его второму пришествию. И лучший способ подготовки – это проповедь Евангелия и делать учениками тех, кто покаялся, чтобы они тоже проповедовали Евангелие. Чтобы, когда придет Иисус, не только мы радостно воскликнули «Аллилуйя», но и те, кому мы донесли благую весть о спасении. Виктор Танцюра.
1: Вера и жизнь. Размышления над Словом.
2: Постоянство перемен. Вчера ты была мамой талантливого подростка, олимпийской надежды, а сегодня держишь в руках результаты анализов. И теперь ты мама неизлечимо больного ребенка. Вчера ты хозяйка уютной экофермы с солнечным садом, а сегодня смотришь на проплывающие мимо дома, автомобили и верхушки деревьев, выныривающие из болотной толщи грязных потоков. Вчера ты жительница мегаполиса, обладающая хорошими социальными связями и заслуженным общественным положением. А сегодня все потеряно, и ты никто. Мы не первые на земле, кого подхватил водоворот перемен. Так и три значимых библейских пророка – Иеремия, Даниил и Иезекииль – были свидетелями кардинальных перемен в жизни. Даниила молодым забрали в чужую землю и научили там иностранной культуре и языку. В это время Иеремия и юный Иезекииль оставались в Иерусалиме. Однако по истечении немногим более 5 лет во вторую волну плена попадает уже и Иезекииль. Он прожил на чужбине 5 лет, когда Бог призвал его на служение пророка. В это время Иеремия продолжает пророчествовать в Иерусалиме. При вторичной осаде Иерусалима Вавилоном Иеремия попадает в тюрьму. Через 2 года Иерусалим пал и был сожжен. А еще через 4 года Иеремия вместе с другими иудеями оказывается в Египте, где, вероятно, и умирает в старости, бездетный, отвергнутый своими же. И Иезекииль же, и Даниил продолжают свое служение. Даниил к тому времени стал знаменитым при дворе и увидел смену целой череды царей Вавилона. В эти годы, изучая пророчество Иеремии, Даниил понял, что для евреев осталось 7 лет плена в Вавилоне. И позже, по истечении этих лет, он стал свидетелем возвращения евреев на свою землю. Из жизни и служения этих Божьих избранников Иеремии в Иерусалиме, Иезекииля среди пленных в Вавилоне, Даниила при дворе разных царей, мы видим, что история с точки зрения тех, кто в ней находится, развивается медленно. Иногда проходят годы, а то и десятилетия, прежде чем Бог что-то снова скажет. Эти герои Библии жили в очень тяжелое время. Их не понимали их же соотечественники. Они испытали на себе голод, войну, плен, лагеря для пленных, разруху, политическую нестабильность. Но они оставались людьми, которые доверяли Богу и искали Его лица. Твердый камень в водовороте жизни. Достаточно одного мгновения, чтобы жизнь раз и навсегда резко изменилась. Но достаточно и одной фразы, чтобы вновь нащупать под ногами твердое основание. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Послание к евреям, глава 13, стих 8. В жизни все может радикально измениться, да и сама жизнь может неожиданно закончиться. Но Бог не меняется. Он и сегодня остается таким же, каким был тысячи лет тому назад. Таким Он будет и через тысячи лет в будущем. Ходя по земле, Иисус Христос называл Себя камнем, краеугольным камнем, отверженным камнем, на котором стоит Церковь. Он, присутствуя в Божьем Слове, в хлебе и в вине причастия, в водах крещения до скончания века, остается с нами и является тем основанием, на которое мы можем опереться, когда все фундаменты в нашей жизни разрушены. Жизнь для Бога и жизнь в Боге. Иисус Христос – Учитель для христиан. Своей жизнью на земле Он показал нам, как проходить через радикальные перемены, не теряя цели. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи с 1 по 3. Перед лицом радикальных перемен, распятия и воскресения Иисус не забывал, кто Он, откуда пришел и куда идет. А всегда ли мы помним, кто мы и для чего находимся на этой земле? Апостол Павел нам напоминает: мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Это наше жизненное предназначение не меняется, что бы с нами ни происходило. Живя на земле, Иисус Христос всегда связывал себя с тем, кто вечен и постоянен во все времена, с Небесным Отцом. Иисус жил для Бога Отца. Он обещал Своим ученикам: «Я живу, и вы будете жить». Жить так же, как Он, в Боге и для Бога. После смерти на кресте Иисус ожил, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 15. Воскресение Христа не вернет нам утраченные или несостоявшиеся жизненные роли, но оно предлагает начать жить такой жизнью, в которой уже не мы сами определяем свою идентичность, а Он. Иисус сказал Своим ученикам: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». От Марка, глава 8, стихи 34 и 35. Иисус предлагает каждому, кто хочет называться христианином, перестать быть господином своей судьбы и отдать господство Ему. прекратить самостоятельно искать смысл и наполнение своей жизни, но дать Христу определить, для чего тебе жить и чем заниматься во время, которое Он отвел тебе на земле. Перестать слушать свое сердце и стремиться к самореализации, но прислушаться, наконец, к Его голосу и посвятить жизнь тому, чтобы распространять Его Царство на земле. Твердое основание Божие стоит, имея печать эту. Познал Господь своих. Второе послание Тимофею, глава 2, стих 19. Чтобы ветры и бури не размыли фундамент нашей жизни, Господь предлагает строить ее на твердом основании, на камне, который есть Господь Иисус Христос.
1: Вера и жизнь. Свидетельство.
0: «Все-таки вертится. Земля все-таки вертится». Фраза, которую атеистическая мифология приписывает Галилео Галилею. Согласно популярной легенде довольно позднего происхождения, 18 век, церковники привлекли Галилея к суду за приверженность учению Коперника, в частности, за пропаганду теории вращения Земли. Под пытками и страха перед казнью ученый был вынужден публично отречься от своих идей. Но после вынесения приговора во всеуслышание провозгласил: «И все-таки она вертится», за что якобы и был отправлен на костер. Трудно представить себе версию, которая была бы более далека от реальности, чем эта. Публикация книги Галилея о мироустройстве была одобрена римским папой Урбаном VIII, который лишь повелел сменить ее название «Диалог о морских приливах и отливах» на «Диалог о двух главнейших системах мира». Пифагорейский эмпирический подход к естествознанию получал все большую поддержку среди католических богословов, и даже папа относился к нему весьма благожелательно. Богословы же аристотелевского толка не желали терять свой авторитет, а вместе с ним и власть. Особое опасение вызывало создание прецедента, когда Галилей, не имея священнического сана, пытался вмешиваться в вопросы толкования священного писания. Это попахивало протестантизмом. Слушание дела Галилея состоялось в 1633 году, то есть спустя целых 24 года после публикации новой механики Кеплера, на основании которой уже второе поколение астрономов рассчитывало движение планет. Так что этот вопрос уже давно не стоял. Дело имело явно политическую, а не научную подоплеку. Более того, Флоренция в те годы не подчинялась Риму. Преклонный возраст, ученому было под 70, проблемы со здоровьем, а также бушевавшие в Европе эпидемия чумы и 30-летняя война были бы достаточным оправданием для неявки по папскому вызову. Так что уже сам факт, что Галилей все-таки пустился в столь рискованное путешествие, свидетельствует, что он пошел на это добровольно, не желая лишиться благосклонности священного престола. Душераздирающие образы XIX века, типа картин Лорана «Галилей в тюрьме», Банти «Галилей перед Инквизицией» или же рисунка Гойи «Галилей в руках Инквизиции» – порождение более поздней идеологической пропаганды. В действительности же, на протяжении всего следствия Галилей гостил в служебных апартаментах папского прокурора и пользовался помощью прислуги. Ученому было выдвинуто обвинение в нарушении якобы имевшего место в 1616 году персонального запрета на использование труда Коперника, к этому времени уже 13 лет как снова разрешенного с незначительными редакторскими правками. Но в ходе следствия выяснилось, что никакого личного предписания, запрещающего преподавать учение Коперника, Галилею никто не давал. Идя навстречу следствию в стремлении замять дело, ученый высказал сожаление, что его книга, будучи предвзято истолкована, могла послужить к распространению еретических идей. Ему было велено явиться в монастырь в покаянном рубище и, стоя на коленях перед собранием кардиналов, выслушать вердикт. Мы рады сообщить вам, что вы заслужили прощение, так как, обладая искренним сердцем и непреклонной верой, отреклись. На пожилого человека, изнуренного дальней дорогой и следственной волокитой, было наложено наказание в форме домашнего ареста на одной из загородных папских резиденций. Спустя несколько месяцев оно было заменено домашним арестом на вилле во Флоренции, и ученый отбыл во свояси. До конца своих дней Галилей продолжал получать назначенную ему папой Урбаном VIII пенсию в прежнем размере и не прекращал научной деятельности. В частности, уже после суда им была написана книга «Беседы и математические доказательства о двух новых науках», касающихся механики и законов падения. Галилео Галилей мирно скончался 9 лет спустя, 8 января 1642 года, в собственной постели, в окружении друзей и учеников. Эмпирически же вращение Земли было доказано лишь ровно через 209 лет, 8 января 1851 года, Жаном Фуко. Доктор Сергей Головин.
1: Вера и жизнь. Письма читателей.
2: Письма. Не умолкайте. Хочу рассказать об одной нашей сестре, которая вот уже 15 лет, как распространяет журнал «Тропинка», детям нашего поселка. Зовут ее Татьяна, а дети зовут ее Татьяной Павловной. По образованию она учитель младших классов. Много лет проработала в школе преподавателем начальной школы. 25 лет назад Татьяна уверовала в Господа, а 15 лет назад к ней впервые попал журнал «Тропинка». Она его прочитала, и он ей сильно понравился. Татьяна принесла его в школу. На одном из уроков она достала журнал и весь урок читала его детям вслух. Татьяне и детям это так понравилось, что они стали находить время, чтобы читать его на уроках каждый день. Кроме этого, сестра Татьяна каждый день давала журнал кому-то из детей домой до утра, а на следующий день журнал передавался другому ребенку. Так дети по очереди брали журнал домой. Со временем у меня появилась возможность привозить в Приднестровье много журналов «Тропинка». И почти все журналы забирала сестра Татьяна и раздавала детям в школе. Дети, полюбившие за это время «Тропинку», были очень рады тому, что теперь каждый мог иметь свой собственный журнал. О том, что сестра Татьяна проводит уроки по «Тропинке», узнали директор и завуч. И им это очень не понравилось. Сначала они по-дружески просили ее перестать это делать. Но наша сестра продолжала на уроках читать детям «Тропинку». Затем ей стали строго запрещать, но и это ее не остановило. Дальше Татьяну начали вызывать на педсовет и уже при всех учителях позорить, называя сектанткой, баптисткой, фанаткой и так далее. Но и после этого Татьяна Павловна продолжала проводить занятия по «Тропинке» и уже всем детям раздавала свой любимый журнал. В последующие годы Татьяне Павловне стали делать выговоры, лишать премий. Она стала изгоем в коллективе. Но дети любили ее еще больше. Она продолжала читать им «Тропинку», которую они очень любили. Так продолжалось 10 лет. В конце концов, нашу сестру отстранили от преподавания начальных классов и перевели в группу продленного дня. В таких группах дети после уроков остаются в школе делать домашнее задание. И вот Татьяне Павловне дали вести такую группу. Но и там она находила время, чтобы вместе с детьми читать любимый журнал. Это, нужно признать, очень злило как директора, так и завуча. Так продолжалось следующие 5 лет. Все эти годы Татьяна раздавала и читала детям журнал, а директор и завуч продолжали вызывать ее на педсоветы, оскорблять и лишать премий. Спустя 5 лет сестру Татьяну лишили возможности учить детей и в группе продленного дня. С началом нового учебного года ее перевели работать в школьную библиотеку. Теперь Татьяна Павловна – библиотекарь. А дети на каждой перемене бегут в библиотеку, где свободно берут журнал «Тропинка», несут его домой, читают сами и пересказывают родителям. Для меня сестра Татьяна – герой веры, которая в течение 15 лет преданно распространяет благую весть детям через журнал «Тропинка». Ни угрозы, ни потеря работы, ни лишение премии не смогли остановить ее в том служении, которое Господь положил ей на сердце. 2 месяца назад мы взяли в наш реабилитационный центр 36-летнего мужчину по имени Владимир. Он не имел постоянного места жительства, зато имел проблемы с законом, был зависим от алкоголя и курения. Как это обычно бывает, такие люди никому не нужны, и никто ему помочь не мог, да и, наверное, не хотел. После того, как он попал к нам в центр, шаг за шагом его жизнь стала меняться. Впервые в жизни Владимир попал на богослужение, услышал благую весть и узнал, что Иисус страдал за него, что он любит его. За 2 месяца Господь помог ему освободиться от алкоголя и курения. У него появилось желание больше узнавать о Боге. А недавно Владимир попросил подарить ему Библию. Сказал, что хочет, чтобы у него была своя. И я, конечно же, с радостью подарил ему новую красивую Библию издательства «Свет на Востоке». Для меня большая радость быть свидетелем того, как Господь меняет людей и преображает их жизнь. Вместе с вами хочу воздать славу нашему Господу за то, что мне, наконец, разрешили раз в неделю проводить собрание в доме престарелых. Это было очень непросто, но Господь открыл эти двери. Расслабляться не приходится, потому что директор дома престарелых – свидетельница Иеговы. Она постоянно чинит препятствия и делает все, чтобы эти собрания не проходили. Прошу вас, друзья, молиться о том, чтобы я мог и дальше проводить собрания и возвещать там благую весть людям преклонного возраста. Несмотря на то, что я только недавно стал посещать дом престарелых, уже вижу, как пожилые люди ждут меня и хотят слышать Слово Божье. Там находится примерно 70-80 человек. Все они еще не спасенные, без Христа. Очень хочется донести до них Евангелие, чтобы они могли обрести спасение и не погибнуть. Молитесь, пожалуйста, со мной об этом. Благодарю Бога за возможность служить Ему вместе с вами и исполнять слова Писания. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте! Божьих вам благословений, друзья!
3: Иисус сказал: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Признай только вину твою. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа, Бога твоего». Книга пророка Иеремии, 3 глава, 13 стих. Сын бедного сапожника, 12-летний Яша, играл с товарищами на улице и разбил мечом большое стекло в окне магазина. Мальчики сразу все разбежались. Яша тоже хотел было убежать, но подумал, а не лучше ли пойти в магазин и сознаться во всем? Он так и сделал. Признался хозяину магазина, что это он нечаянно разбил стекло, и попросил дать ему такую работу, чтобы он мог расплатиться за причиненный ущерб. Мальчик понравился хозяину магазина, и тот согласился дать ему работу, тем более, что ему нужен был помощник в магазине. Пока Яша зарабатывал на разбитое стекло, он так понравился хозяину, что тот предложил ему остаться и работать в магазине за жалование. Яша с радостью согласился, так как родители его были очень бедны и давно уже подумывали, как бы сына где-нибудь устроить на заработки. Итак, мальчик был вознагражден за свою правдивость и признание своей вины. Господь щедро вознаградит каждого грешника прощением грехов и принятием в свое вечное царство, если только тот искренне осознает перед Ним свою вину и покается в ней. В процессе истинного покаяния Священное Писание усматривает четыре основных момента, а именно угрызение совести, сокрушение сердца, исповедание уст и сотворение достойного плода покаяния, то есть обращения. Сотворить достойный плод покаяния значит исправить все то, что доступно исправлению, украденное возвратить, причиненные ближнему убытки возместить, забытые или сознательно неотданные нами долги заплатить, перед тем, кого оскорбили словами или делами, извиниться, у тех, о ком распустили заведомо ложную молву, опозорили их доброе имя, попросить прощения. Апостол Иоанн пишет: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Первое послание апостола Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Слово, которое очищает нас. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 3 стих. Маленькие дети очень любят слушать сказки, и в каждой из них творятся чудеса. Звери и растения разговаривают человеческим языком, люди превращаются в животных, а животные в людей. Мертвые царевны воскресают, мужественные и добрые рыцари побеждают злых волшебников и грозных чудовищ. А еще бывает, что сказочные герои приобретают волшебную силу, как, например, в сказке по щучьему велению. Скажет Емеля слово, и топор сам дрова рубит. Скажет еще одну, и сани без лошади едут. Вы, наверное, знаете еще много других сказочных примеров, когда всего лишь одно слово творит великие чудеса. Но не забывайте, чудеса могут происходить не только в сказках. И творит их тоже слово, только не человеческое, а слово Божье. Вспомните о том, как из ничего появилась наша земля и все, что на ней, а также небо и звезды, солнце и луна. Бог сказал слово, и все это появилось. А помните, какую силу имело слово Иисуса, когда Он и Его ученики оказались на море во время бури? По Его слову ветер мгновенно утих. Своим словом Иисус возвращал не только здоровье больным, но и жизнь умершим. Слово Божье имеет еще и очищающую силу.
2: «Вот здорово! Ты представляешь, Санька!» Восторженно обратился Алёша к своему другу, бережно открывая Библию. «Ведь это и есть Слово Божье!»
1: Чтобы стать совершенным, как Небесный Отец, нужно читать Его Слово, и оно будет нас очищать. Так просто. От нас требуется лишь желание и постоянство. Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему. Всем сердцем моим ищу тебя. Не дай мне уклониться от заповедей твоих. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Псалом 118, с 9 по 11 стихи.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

прекраснейшая из женщин. Книга «Песни песней» Соломона, 1 глава. Песнь Соломона, «Песнь песней», поэма любви. Такие названия даны небольшой книге, которую найдете в середине Библии. И это название говорят нам о том, что «Песнь песней» – это песнь чистой любви, написанная царем Соломоном, в которой он передал свои размышления о возлюбленной. Обратите внимание, как развивались отношения Соломона с его невестой. Знакомство. Это самый важный первый шаг в любых отношениях. Личные качества, ценности, черты характера раскрываются со временем. Время, проведенное вместе, кроме того, дает возможность одному человеку заметить, насколько другой любит Бога и предан ему. Вступление в брак. Со свадьбы начинается слияние двух жизней в одну. Радость супружеской близости и все большее взаимное узнавание супругов. Третье. Верность. Можете не сомневаться, любой супружеской паре предстоят испытания. Сталкиваясь с неизбежными трудностями и бедами, муж и жена должны сохранять верность Господу и тем обещаниям, которые они давали друг другу при вступлении в брак. Если в любых испытаниях супруги полагаются на мудрость и благодать Божью, то трудности только сблизят их друг с другом и с их небесным Отцом. Четвертое. Вдвоем по жизненному пути. Муж и жена, любящие и почитающие Бога и друг друга, рука об руку, идущие по жизни, могут противостоять любым жизненным испытаниям и невзгодам. И в наши дни, через 3000 лет после создания этой возвышенной поэмы, иудеи по всему миру каждый год читают ее во время празднования Пасхи. Может быть, и нам с вами стоит ненадолго отложить все свои дела и заботы, уединиться с Библией в руках и насладиться прекраснейшей песнью любви. Читая ее, мы увидим, как развивались отношения, как заключали брачный союз, увидим, как отношения четы, любившей Бога, становились все более зрелыми. Присоединимся на несколько мгновений к их странствию по жизни и прислушаемся к одухотворенной музыке этой песни, озвучивающей брачную жизнь в согласии. Бог поручил нам осуществлять Его замысел о любви и красоте в браке, в благодатной жизни. 1 Петра 3:7. Самого драгоценного из человеческих отношений.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Слушайте и назидайтесь.

Однажды Бог сказал пророку Иеремии: «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». Иеремия послушался Господнего повеления. «И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на окружале, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Книга пророка Иеремии, 18 глава, со 2 по 6 стихи. Тема нашей передачи сегодня – «Гончар и глина». Звучит песня: «На твоем столе, мой Господь, я лишь глина».

0: Размял гончар в ладонях клину, отмерил ровно половину и, поработав от души, красивый вылепил кувшин.
1: Так у нас получилось.
0: А через несколько часов другой такой же был готов. Теперь сказал: «Извольте, братцы, вот в этой печке обжигаться». И пригрозил: «Смотрите мне, пробудьте 2 часа в огне». Один кувшин шагнул в огонь, за печку спрятался другой, а после к сроку втихомолку полез с приятелем на полку. Когда ж налили их водой, то дело кончилось бедой. Один кувшин, что был в печи, стоит спокойно и молчит. А наш хитрец через часок заныл, потек, обмяк в комок. Надежен будет только тот, кто в жизни сквозь огонь пройдет. Звучит песня «Я хочу быть твоим, мой Господь дорогой».

увидев на полке прекрасную чашку, невольно воскликнул. «Откуда взялась? С красивым рисунком, тонка и изящна. Послушайте сердцем короткий рассказ». Взял мастер сырой и холодный ком глины, ладонями стал разминать, и грубые камни, и ниточки тины попутно с нее удалять. Он гнет ее, крутит, а глина вздыхает. Ох, больно, довольно, оставь. Она веществом своим не понимает, не ведает жизни устав. А мастер водой ее сбрызгнул обильно, гончарному кругу поднес и начал кружить ее быстро и сильно, сдавил, сбросив капельки слез. Здесь глина взмолилась. «Оставь, умираю!» Но мастер с улыбкой сказал: «Терпи, дорогая, я лишь начинаю», и быстро кружить продолжал. Окончилось это, он ручку приделал, давил и легонько щипал, и песню красивую так между делом он тихо себе напевал. Красивая форма внутри и снаружи, все гладко, ни камней, ни мха. И мастер сказал: «Больше круг нам не нужен», а чашка вздохнула слегка. Но вот он берет ее ласково, нежно и снова куда-то несет. Развеялись мысли ее безмятежные, ведь в жизни опять поворот. Чтоб форма хранилась, вас нужно обжечь. С такими словами несет ее в печь. «Ох, жарко, спасите, я силы теряю, печет невозможно, и я умираю». Но он улыбнулся, такое сказав: «Терпите, терпите, такой здесь устав». И после в печи чашка тихо стояла и поняла вдруг, ведь она здесь крепчала. Окончилось это, он чашку достал, поставил на стол и опять что-то взял. Он краски разводит, она ожидает, от резкого запаха сердце сжимает. Он красит ее, эта краска печет, и тело опять как огнем обдает. И чашка взмолилась: «Оставьте, мне больно!» Но он продолжал, улыбаясь довольно. «Рисунок на славу, цветы и кайма, потом ты довольна им будешь сама. Подсохло немного, но это не все». И снова он в печь эту чашку несет. Она закричала: «Сюда не хочу!» Но он улыбнулся, подобно врачу. Еще полчаса, и окончен процесс. И к чашке красивой у всех интерес. Так Бог нас проводит земною долиной, чтоб стали мы кремнем, не хрупкою глиной.

0: Следующий стих «Лежал кувшин, разбитый у дороги» прочитает Григорий Манукян.
1: Лежал кувшин, разбитый у дороги. Там, на обочине, лежал он весь в пыли. А по дороге все мелькали чьи-то ноги. В заботах люди все куда-то шли. Кто-то ногой толкнул чуть-чуть подальше, чтоб на дороге людям не мешал. А кто из интереса или через жадность вдруг пригодится, в руки свои брал. Но видя, что кувшин совсем разбитый, обратно бросив, быстро уходил. Ну что нальешь туда, дырявый видно. И так лежал в пыли ненужный всем кувшин. Но вот идет задумчивый прохожий, кувшин увидев, в руки он берет. Он не разбит совсем, еще хороший, и бережно домой к себе несет. Там взял и, размочив кусочек глины, все трещины загладил с теплотой, омыл водой, нанес рисунок дивный, в печи обжег, чтобы не был сырой. Вот будет у меня сосуд прекрасный, налью в него живительной воды. В руках моих бывать он будет часто, я его буду бережно хранить. То был Господь, но кто еще так может разбитое из праха поднимать? Ведь драгоценное он видит и в ничтожном, не даст в пыли разбитому лежать. Господь и Бог, я тот кувшин разбитый, что ты нашел и раны исцелил, собрал и склеил милостью великой, Святого Духа внутрь меня налил. Чем выразить любовь и восхищение твоею милостью? Превыше-то ума, лишь верою, что ты свое творение восстановить из праха можешь сам.

Следующий стих написала Елена Стойкова на гончарном кругу. «Лягу я на твой гончарный круг и не воспротивлюсь силе слова. Мастерству твоих пронзенных рук я себя ваять доверю снова. Пусть все то, что так мешает мне проявлять Христа в моем хождении, расплавляешь ты в святом огне лишь в одном своем прикосновении. Ты горшечник, мне ли говорить, мне ли быть тобою недовольной? Ты один лишь можешь оживить, сделать из бесплодной плодородной. Сотвори подобное себе из меня, пылинки во вселенной. Пусть я буду светом на земле, тайной слова вечной сокровенной. Круг гончарный ты, Господь, вращай. Пусть на нем сосуд мой закружится. Разминай, ненужное ломай, пусть он на глазах преобразится. И все то, что тянет в прах меня, от небес предвечных отрывая, отсечет пронзенная рука, любящая, сильная, святая. Пусть растопит сердце изнутри, сотворит из камня плотяное. Пусть оно в божественной любви станет непритворное, живое. Ты углем из плавильной печи обожги уста мои и уши. Ты распознавать меня учи, время говорить и время слушать. Разотри и по ветру развей, ветхое, нечистое, плотское. Дай мне мазь Христову для очей, чтоб не привлекало их земное. Так зажги, чтоб больше не потух, а в груди все больше разгорался слово жизни, безграничный дух, чтоб во мне он миру отражался. О, горшечник, пусть я пригожусь, наполняй меня водой живою, пусть сердца людей я изольюсь слово жизни тихою рекою. Доверяюсь я твоим рукам, буду я податливо, покорно, я за все хвалу Христу воздам. Благодарна буду и довольна. Пусть сосуд мой глиняный, простой, угодит тебе своим служением. Наполняй его, Господь, собой и своим чудесным откровением.

«В руках твоих я глина» — это стихотворение написала Валентина Великая. Горшечник ты, в руках твоих я глина, с меня ты лепишь глиняный сосуд. Чтоб нас спасти, Отец, послал ты Сына. Ты хочешь, чтобы каждый нес свой труд, на Божьей ниве принося плоды, с любовью, чтоб друг другу мы служили, и чтоб с источника живой воды мы воду чистую, святую пили. Ты добрый пастырь, я овца твоя, ни в чем нуждаться верю я не буду. Ты водишь пажитями злачными меня, о мой Господь, тебя я славить буду. Звучит песня «В руках великого мастера». Поет Петр Бальжиков.

Кто я есть перед тобою, что ты помнишь? Над творением склоняется Творец. Почему здесь объяснение одно лишь? Это сын его, а он ему отец. Задавать вопросы Богу вроде можно. Думаю, не отвернется, коль спросить все, что наболело. Почему так сложно? Поворот зачем здесь? Можешь объяснить? Сколько раз еще в своей молитве должен попросить тебя ответить на нужду? Говорю, в который раз одно и то же. Но ответа нет. Не скажешь, почему? Неужели лучше падать от бессилия, чем иметь достаток времени и сил? Почему ты мне не дал, как птицам, крылья? Это невозможно? Робко, но спросил. И таких от нас вопросов к Богу сотни. Непрестанные «зачем» и «почему». Да и что таить, когда они бесчетны, но направлены при этом к одному. Слышит все, притом дословно Вседержитель, даже то, что у тебя внутри кричит. Не глухой, поверьте, знаю, точно слышит. Но вы спросите, чего же он молчит? Я не знаю, почему молчание стало как один из вариантов на ответ. Может быть, у нас и вправду веры мало. Ждем того, на что сказал он кратко. Нет. Неужели недостаточно у Бога силы, времени, возможности, чтоб дать? У меня, как и у вас, вопросов много, но хотел бы об ответах рассказать. Перед сном меня, как будто ненарочно, что-то подтолкнуло попросить. Иисус, приди ко мне сегодня ночью. Я хочу с тобой поговорить. Передать словами встречу, правда, сложно. Но вопросы не хотелось задавать. Лишь один звучал. Господь, если возможно, дай ответ на то, что трудно мне понять. Кто я есть перед тобою, что ты помнишь? Надо мной склонился тот, кто есть Творец. Произнес немного, пару слов всего лишь. Ты мой сын, а я твой любящий отец. Слава Богу.

наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз. Наш телефон 00495-231-500-59-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы –

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Мы продолжаем рассуждать об Иисусе Христе, о великой премудрости Божией, которую вложил Бог Отец именно в Своего Сына. Потому что написано, что премудрость была художницей всего творения. А мы понимаем и читаем, что все через Него, все им и для Него. То есть сам Иисус Христос и есть этой премудростью, великой премудростью. Сегодня мы кратко порассуждаем над книгой «Песней песней». В других переводах она так и называется «Премудрость премудростей». Конечно, на сей счет существовало и существует очень много человеческих мнений. Поскольку в этой книге нет ни одного слова о Боге, противники канонического этого вот внесения этой книги в Ветхий Завет были против того, чтобы эту книгу вносить. Но здесь, дорогие братья и сестры, не кроется вот это внешнее, о котором написано в этой книге. Здесь нужно разуметь Иисуса Христа. Нужно разуметь взаимоотношения Христа прославленного с Церковью в общем и каждым из нас в отдельности. Поскольку в этой книге описаны начало пути человека, христианина к Богу, к Иисусу Христу, его духовный рост, его падение, его взлеты и конечная цель. И эта цель заключается в том, чтобы соединиться со Христом, соединиться с возлюбленным. Песня песней. Много в Писании мы находим вот таких подобных слов. Ну, скажем, «небо небес».

После того, как мы порассуждали, что после небеса небес существует, и мы верим, что там Бог, Отец Небесный. Ибо Христос учил: «Отче, молитесь так, Отче наш, сущий на небесах». На всех тех небесах, которые существуют там, на пятом, седьмом и более, что там есть, небеса небес, там Бог. Выше Бога ничто не может быть. Когда мы говорим о субботе, суббот, мы понимаем, что Бог установил субботу для народа Божьего. Это покой, шаббат. Для того, чтобы народ мог чтить этот день, понимая, что в седьмой день Бог почил. Когда же мы говорим о субботе, суббот, мы понимаем, что это юбилейный год, год прощения. Год, когда каждый возвращался в свою землю, в свой удел. Это внешне. А внутренне, духовно, мы понимаем, что это вечный покой. Это год юбилейный, о котором Христос сказал, что «Я послан проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать юбилейный год». Вот этот юбилейный год, Царство Небесное, Христос проповедовал. И для нас с вами это и есть суббота, суббот, юбилейный год или восхищение Церкви и тысячелетнее Царство. Когда мы говорим о том, что существовало во дни Моисея, и Бог сказал «святое святых», мы понимаем, что во святое входил первосвященник с трепетом, а во святое святых с особым трепетом входил первосвященник, понимая, что там, над крышкой херувимов распростертых, Господь Иисус Христос, Бог, который являлся над крышкой херувимов и говорил свою волю народу. Песня песней. Песня песней. Что в ней для нас? Как я уже сказал, взаимоотношения Господа нашего Иисуса Христа с Церковью, с нами. В общем, с Церковью. И конкретно для нас с вами. Когда отцы церкви вносили вот эту книгу в канон, много было различных мнений и споров. Много было прочитано рефератов, каким образом ее вносить. И Духу Святому было угодно внести эту книгу для нас. Но при этом отцы церкви замечали, что эту книгу могут читать те, которые пришли на Голгофу, которые увидели Христа распятого, которые побыли с Ним в могиле, которые воскресли с Ним, которые пребывают в славе. И только тогда можно приступать к чтению этой книги. Иначе, говорили отцы церкви, эта книга навлечет осуждение и возбудит плотские страсти. Итак, мы кратко просмотрим некоторые моменты из этой книги «Песни песней» для того, чтобы увидеть Иисуса Христа и увидеть взаимоотношение Его с нами, с Церковью. «Да лобзает Он меня лобзанием уст своих, ибо ласки Твои лучше вина». Что в нашем воображении слаживается, когда мы читаем эти слова? Взаимоотношения ли Соломона с Ависагой, сунамитянкой, или взаимоотношения Иисуса Христа с нами, с Церковью? Когда мы дальше читаем о вине и вообще о вине, в духовном смысле это учение – это славное учение Иисуса Христа. И вы помните, Христос на сей счет сказал: «Никто не вливает нового вина в ветхие мехи, иначе ветхие мехи прорвутся, и вино вытечет,
и он имел в виду свою

0: учение, новое учение, о котором он говорит, а я вам говорю. Это Нагорная проповедь, в конце которой Христос говорит, итак, будьте совершенны, как совершен Отец Небесный. Твои ласки лучше вина. Ласка – это благодать Божия, милость Божия, которая превыше учения. Потому что учение – это можно воспринять, понять, уразуметь как-то. Но можно без благодати Божией. И поэтому Духу Святому было угодно записать, что ласки или благодать – Господа нашего Иисуса Христа, она немножко выше учения. Учение приводит нас к благодати, а благодать, она растворяет наше неверие, она входит в наше сердце, оно лобзает наш дух, если по этому слову. И дальше мы читаем, что... В 15 стихе: «О, ты прекрасен, возлюбленный мой и любезен, и ложе у нас зелень». Вот эта встреча, встреча Иисуса Христа с душой, в которой проникло вот это лобзание, проникла Божья благодать. И встреча должна быть на этой основе. На встрече с благодатью. И ложе у нас зелень. Ложе у нас в других переводах написано мира. Умиротворение, которое дает эта благодать, примиряя нас с Отцом Небесным и даруя нам связь через возлюбленного Господа нашего Иисуса Христа с престолом Бога. И Он ходатайствует за нас. И дальше Христос является. И дальше, после того, как мы поверили в эту благодать, как пришли к Нему, как благодать растворила наше неверие, нашу зиму, наш лед духовного сердца нашего, тогда Христос является и говорит, «Я нарцисс саронский». Я есть тот прекрасный, я есть тот, о котором ты рассуждал, рассуждаешь. Я есть та благодать. И дальше описано, что делает этот возлюбленный. И этот возлюбленный говорит, вот зима уже прошла, дождь миловал, перестал. Цветы показались на земле, время пения настало. Смоковницы распустили почки. Встань, возлюбленная моя, выйди, выйди. Так говорит возлюбленный, Господь наш Иисус Христос. Если мы с Ним встретились на почве благодати и поверили в эту благодать, то Господь Иисус Христос говорит, выйди. Выйди мне навстречу, не только знай меня, не только знай мои ласки, мою благодать, но выйди мне навстречу. Выйди и покайся, выйди и узнай, что я имею доброе намерение о тебе. Доколе день дышит прохладою, доколе лето благоприятное есть, и убегают тени, возвратись. Возвратись. Это слова к нам. Это слова к душе. Это слова к той, которая ищет Господа Иисуса Христа. Это слова, чтобы встретиться на этой почве, на почве мира, на ложе умиротворения. И дальше написано, на ложе моем ночью искала я того, кого любит душа моя. И не нашла. Почему? Почему не нашла душа? Вроде бы и желает душа принять эту благодать. И ищет его на этом ложе, на почве благодати. Но не нашла. В Вся речь идет о том, что всякий, кто приходит к Господу, должен открыть пред Ним сердце свое, должен открыть всю душу свою, должен покаяться в том, что он делал, должен осознать свой грех, должен идти за Ним. Когда мы говорим о Господе Иисусе Христе, дальше мы читаем, что Господь говорит, этот жених, этот нарцисс саронский говорит, если ты хочешь знать, где я пасу, то ты пойди по следам моих овец. Если ты хочешь знать, где я пасу, пойди по следам моих овец. Те, которые уже знают меня, то есть таким образом войди в церковь, войди в число тех овец, которые знают меня, знают мой голос, знают, за кем идти. И если ты пойдешь по следам моих овец, то ты найдешь меня. Ты узнаешь вот эту любовь мою на практике, вступив со мною в общение. Пошла ли невеста за этим женихом? Со мною с Ливана, невеста, со мною иди с Ливана. Спеши с вершины Аманы, с вершины Синира и Ермона, от логовиши львиных и гор барсовых. Обращение к душе, которая согласилась вроде бы идти за Господом, но нужно сойти с этих вершин, с вершин гордости, и тогда ты увидишь, тогда ты будешь иметь общение. И вроде бы написано здесь, что сошла невеста. Вроде бы и приняла этот зов, сошла своих гордых вершин и приглашает. Прийди, возлюбленный, прийди, я уже, так сказать, приготовилась. И он пришел, набрал миры с ароматами, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком. Ешьте, друзья, пейте, насыщайтесь, возлюбленные. И дальше она говорит, невеста, я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучит, отвори мне, сестра моя, отвори, голубица моя, потому что голова моя вся покрыта росою и кудри мои ночною влагою. Я скинула хитон мой, как же мне опять надеть его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? И речь идет о Господе нашем Иисусе Христе, который говорит, что я, волосы у меня от ночных молитв, а тебе, возлюбленная, там, когда я молился, восходя на эти горы, они в росе. То есть я целую ночь пробыл в молитве за тебя, за церковь. И говорю тебе, что ты отвори мне, отвори мне. Я желаю с тобою иметь общение. Но невеста говорит, я уже скинула твой наряд, хитон. Я уже сняла те сандалии, которые были на ногах, и я уже сплю. И написано, что возлюбленный просунул руку сквозь скважину замочную, и оттого сердце мое встрепетало. И я вроде бы открыла возлюбленному ему, а возлюбленный повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил, я искала его, не находила, звала его, и он не отзывался мне. Почему? Почему, когда мы иногда взываем к Господу, вроде молитвы наши не слышны? Возлюбленная взывает, вот я желаю встречи с тобою, где же ты? Почему? Беда заключается в следующем стихе. «Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены». Вот когда снимается с нас покрывало Господне, ограда Божия, тогда эти лиси, лисенята, эти хищные волки, логовище львов и барсов в духовном смысле слова, они обрушиваются на нас. И тогда нету связи с Господом, потому что мы сняли своими грехами покрывало. В 5 главе книги пророка Исаии мы читаем повествование, песнь о винограднике. И там написано, что у возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он вот выбрал все камни, оградил этот виноградник, построил точило, башню и ожидал, что этот виноградник принесет добрые плоды. А он принес дикие. И дальше Господь говорит: «Рассудите меня, мужи Иуды Иерусалима, что делать мне с этим виноградником?» И Бог отвечает: «Вот что я сделаю. Отниму от него ограду, и будет он расхищаем. И эти лиси и лисенята будут подрывать лозы». Вот что делает Господь, когда мы не приносим доброго плода в нашей жизни, как дети Божьи, как невеста Господа нашего Иисуса Христа, как тот, который все сделал для нас. Он нас спас, оправдал, одел в одежды святости, дал, образно говоря, перстень на руку и обувь на ноги, и обул ноги наши в готовность, как написано, благовествовать мир. Но если мы это не делаем, Господь снимает с нас свою ограду, согласно того Писания, о котором мы только что процитировали. Дальше речь идет о том, что возлюбленная пошла искать Господа и нашла Его. Вот это покаяние, которое было в возлюбленной, оно дало возможность отыскать Господа. И дальше возлюбленный Господь наш Иисус Христос говорит церкви своей: «Оглянись». Или согласно книге Откровения: «Вспомни, откуда ты не спал». И здесь в 7 главе мы читаем: «Четырежды говорит Господь, говорит жених: оглянись, оглянись, Сулемита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя». Вот чего желает Господь, когда мы где-то неверно действуем, что-то не так делаем. Господь говорит: вспомни, откуда ты не спал, с какой вершины, Ермона ли, других каких-то вершин ты упал, вспомни и покайся, и твори прежние дела. Вспомнила ли Суламита, вспомнила ли церковь? Да, вспомнила, вспомнила, и она говорит возлюбленному: давай мы пойдем в виноградник, давай мы посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблони. Там я окажу тебе ласки мои. Этими словами можно убедиться, что Господь, любя нас, хочет, чтобы мы посмотрели, как Христос сказал: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда вы увидите, что они распускаются, знайте, что близко лето. Так и вы, когда увидите все сие сбывающееся, говорил Христос, знайте, что близко при дверях. Вот эта речь идет о том, что мы должны быть готовы и приготовляться, глядя на смоковницу – и на все деревья в духовном смысле слова. Пришла Суламита, пришла церковь, и она говорит: «Мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякое превосходство, всякие превосходные плоды». Заметьте, старые и новые. Оказывается, и в церкви может быть такое. И старое что-то мы приносим с мира сего, от плоти человеческой, и что-то новое, то, что даровано нам во Христе Иисусе. Так не должно быть. Так не должно быть. Мы должны понимать, что только то, что Божье, оно вечно устоит. То, что произведено Духом Святым в нас и через нас, то может удовлетворять Божье требование. А все плотское, все мирское, то ли порядки, то ли моды, то ли песни, то ли слова какие-либо, все это старое, оно близко к уничтожению. И когда придет Христос, если мы выйдем к Нему со старым и новым, то, понятно, мы не войдем в Царство Небесное, потому что в Царство Небесное войдут те, которые новые будут производить, те, которые живут по образу Господа нашего Иисуса Христа, те, которые понимают, что только Дух Святой, то, что Он производит в нас, оно приятно Господу нашему. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Так говорит заключительная глава книги «Песни песней». Оказывается, невеста Суламита, мы с вами, церковь, пройдя этим путем, путем всевозможных искушений, отпадений, путем всевозможных мирских увлечений, принося Господу старое, она вышла как бы из пустыни, вышла навстречу Господу, жениху, и опирается она только на Господа, на жениха своего, на возлюбленного. Это и для нас с вами, дорогие братья и сестры, очень большой пример для церкви, чтобы мы не надеялись на свой разум, на свою эрудицию, на силы плотские и не приносили Богу то, что принадлежит кесарю, но приносили Богу то, что Божье. И она, конечно, получила великая церковь, получила великое благословение. И говорит своему возлюбленному: «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный». Пройдя вот этими всеми искушениями, церковь поняла, что возлюбленный не только носит имя «любовь», но он еще и Бог-ревнитель. И он ревнует, если мы что старое приносим, что-то мирское, то ли в виде музыки, то ли в виде каких-то постановок или тому подобное. Он ревнует и ревнует так, что эти стрелы его ревности проникают, как пламень весьма сильный, пламень огненный. И мы так и читаем, что Господь есть Бог поедающий, огонь поедающий. И в заключение я хотел бы обратиться вот к 11 стиху, где написано, что был виноградник у Соломона в Ваал-Гамоне. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его 1000 сребреников. И вот важная мысль, который говорит церковь, говорит Суламита: «А мой виноградник у меня при себе». Вначале написано, что она не берегла виноградник. свой виноградник, и поэтому была черна, была смугла. Она не хранила себя, не хранила внутрь виноградника своего. А теперь она говорит: а мой виноградник у меня при себе. 1000 пусть тебе, Соломон, а 200 стерегущим плоды его или производящим плоды его. Здесь речь идет о благодати Божьей. Если закон что-то требовал от человека, то благодать говорит, что мы должны сверх закона приносить Богу жертвы. И вот эти жертвы, эти плоды производит Дух Святой, о котором здесь говорится, что стерегущим или производящим плоды эти виноградные. Пусть благословит нас Господь. Перевод Ваал Гамона означает Ваал, Господин, Повелитель. Гамона означает множество народов. То есть Господь наш Иисус Христос есть глава, повелитель множества народов. И в Откровении мы читаем, что перед Ним предстали вот эти множества, тысячи и тысячи тысяч, которые никто не мог перечесть. И, конечно, служить Ему и ходить пред Ним мы можем при условии, если Дух Святой будет производить в нас и хотение, и действие. Для этого необходимо быть послушным Духу Святому, послушным в тех обличениях, тех наставлениях, которые мы читаем в Слове Божьем, послушным, чтобы действовать и делать то, что Ему угодно. Ибо написано, что Бог Духа Святого дает повинующимися Ему. Итак, книга «Песня песней» написана не для того, чтобы читали и умножались какие-то страсти плотские, а для того, чтобы мы, смирясь пред Богом, увидели Иисуса Христа, прославленного, который хочет прославиться в церкви, в невесте, в этой духовной суламите, для того, чтобы поистине знамя Его было над нами, для того, чтобы поистине, когда Он придет, Он сочетался с нами на ложе благодати, для того, чтобы поистине мы в духовном смысле лобзали возлюбленного, хотели с Ним общение, молясь Ему. И дальше написано уже в заключительных стихах этой книги, что товарищи слышат твой голос. Дай и мне услышать твой голос. Мы понимаем, что это наша молитва. Молитва к Богу, о которой Господь хочет слышать наш голос. Мы, может быть, много говорим везде, имеем хорошее общение, но как люди верующие мы должны говорить с Господом, с женихом, царем нашим, пастырем нашим, чтобы Он услышал нас голос и дал нам благодать для кратковременных дней странствования нашего. Аминь. Помолимся.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

Если в жизни, словно в море, нас бросает вверх и вниз, окружают волны горя, и надежды нет спастись, мы в отчаяние впадаем и не знаем, как нам быть, и при этом забываем Иисуса пригласить. Он за нами наблюдает и готов помочь всегда. Нам же веры не хватает, в этом главная

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Пророк Агей. Имя Агей у евреев Хагай означает «праздничный». И в Библии упомянут только один человек, который носил это странное имя и бывший пророком в Израиле после Вавилонского плена. Ни о его родителях, ни о месте рождения ничего не знаем. В Библии написано, что царь Кир, овладевший Вавилоном, издал такой благоприятный для евреев указ. Так говорит Кир, царь персидский. Все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный. И Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, всего народа его, да будет Господь, Бог его, с ним. И пусть он идет туда. 2 Паралипоменон 36:22-23. Но Кир был благосклонен ко всем религиям. На так называемом цилиндре Кира, найденном Армуздом Расамом во время раскопок Вавилона, говорится, что царь Кир позволил всем вавилонским пленникам возвратиться на родину и восстановить разрушенные святилища их богов. Царь Кир распорядился, чтобы из капища Вавилона были отданы евреям и возвращены в Иерусалим золотые и серебряные сосуды, взятые Навуходоносором из Иерусалимского храма. Ревнители по вере своих отцов, во главе с правителем Иудеи Шешбацаром Зарававелем и первосвященником Иисусом сыном Иосидековым, прибыли на родину. Все общество вместе состояло из 42 360 человек, Ездри 2:64. Возвратившиеся в первую очередь соорудили жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжение, Ездри 3:2. Во второй год по приходе положили основание храму Господню, и поставили священников, левитов и певцов для совершения богослужений. Основание храма, вероятно, было очень убогое, потому что старики, которые видели прежний храм, плакали громко. Но большинство радовалось тому, что будут иметь свой храм для беспрепятственного служения Господу. Но радостное и спокойное строительство продолжалось недолго. Самаряне, образовавшиеся от смешения остатка израильтян с переселенцами из языческих стран, которые усвоили внешние формы еврейства, предложили Зарававелю свои услуги при постройке храма Господня. Зарававель и старейшины еврейские, заботившиеся о сохранении как племенной, так и религиозной чистоты, отказались от их услуг. Самаряне и их сторонники начали писать разные доносы на возвратившихся евреев, обвиняя их в государственной неблагонадежности. Царь Кир на эти доносы не обращал внимания, но Артаксеркс, под которым понимают Камбиза, царствовавший от 529 по 522 год до Рождества Христова, поверил клеветникам и распорядился, чтобы они немедленно пошли в Иерусалим к иудеям и сильною вооруженную рукою остановили работу их. Ездри 4:1-24. Когда работы при доме Господнем были приостановлены, люди взялись за устройство своих домов, полей и садов. Большого успеха не имели, а заняты были постоянно. Так продолжалось несколько лет. И вдруг, во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через пророка Агея к Зарававелю, сыну Салафиилову, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому иерею. Так сказал Господь Саваоф. Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении? Посему ныне, так говорит Господь Саваоф, обратите сердца ваши на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытность. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, но не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Взойдите на гору и носите дерева и стройте храм. И я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Агея 1, 1-8. Пророк уверял правителя, первосвященника и народ, что все их неудачи в земледелии, садоводстве, скотоводстве и ремеслах являются Божьим наказанием за нерадение о доме Господнем. Слово пророка имело силу. И послушался Зарававель, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Агея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа. И они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего. Агея 1, 12-14. Это было в 520 году до Рождества Христова. Но как только евреи взялись опять за постройку храма, пришел Фефнай, начальник области от реки Ефрата до границы Египта, и Шефар, Базнай, секретарь его, и потребовали от них объяснения, кто позволил им строить храм и доделывать стены. Евреи сослались на указ Кира, который не только позволил им возвратиться из Вавилона и построить храм Господу, но и священные сосуды, взятые Навуходоносором из Иерусалимского храма, передал Шешбацару для возвращения в новый храм в Иерусалиме. Фафнай, получивший эти сведения, написал обстоятельное донесение царю Дарию, который был мудрым правителем и во многом подражал Киру. Сделали расследование и нашли в Экбатане памятную заметку, в которой было описано распоряжение Кира относительно Иерусалимского храма. Царь Дарий приказал Фафнаю не только не препятствовать евреям строить храм Господу, а всячески помогать им в этом деле. Если же найдется какой противник, дерзнувший изменить это определение, из дома того человека вынуть бревно, прибить того человека к тому бревну, а дом его разрушить. Ездри 5, 1, 6, 14. Описание этих переживаний так заканчивается. «И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея пророка и Захарии сына Адды, и построили и окончили по воле Бога Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксерса царей персидских». Это случилось в 516 году до Рождества Христова. Через пророка Агея Бог не только возбудил дух Зарававеля, первосвященника Иисуса, старейшин еврейского народа, строить храм, но и возвестил особую славу этого храма, говоря, «Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите его вы теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Так говорит Господь Саваоф, потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами». «И наполню дом сей славою, — говорит Господь Саваоф. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, — говорит Господь Саваоф. И на сем месте я дам вам мир, — говорит Господь Саваоф». Агея 2, 3, 7, 9. Храм, построенный при Зарававеле, простоял до Ирода Великого, который около 20-го года до Рождества Христова взялся его перестраивать, расширять и украшать по частям, чтобы богослужения не прекращались, и эти работы были закончены только перед разрушением Иерусалима римлянами в 70-м году по Рождестве Христовом. Когда Господь изгонял торгующих из храма, то работы в нем производились 46 лет. Но в храм, построенный Зарававелем, и перестраиваемый Иродом, был принесен младенец Иисус. 12 лет спустя в одной из комнат этого храма Иосиф с Марией нашли отрока Иисуса, слушающего и спрашивающего еврейских законоведов. Из двора язычников этого храма учитель Иисус изгнал торговцев. В этом храме Господь Иисус учил и исцелял людей. В этом храме, в притворе Соломоновом, некоторое время после Пятидесятницы собирались уверовавшие во Христа Иисуса. Если бы не Господь Иисус, то о том храме, да и о храме Соломоновом, знали бы только евреи. А теперь по всему миру, где только читают Евангелие, там вспоминают и о том храме. Слава его весьма велика. А во Христе Иисусе враги примираются и с Богом, и друг с другом. Но через Агея Господь сказал еще такое пророчество. «Потрясу я небо и землю, и ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого». Агея 2 глава, 21 по 22 стих. Эти слова пророка очень близки к осуществлению в наше время, когда противящиеся друг другу царства и народы до такой степени вооружены, что в состоянии полностью истребить друг друга. В Штудерском издании Септуагинты пророкам Агею и Захарии приписаны псалмы 145-й, 146-й, 147-й и 148-й. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Скажи нам, когда это будет?
3: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
4: Настанет тот день. Настанет тот день, в котором проснусь, устав от потерь, ненужных событий, людей, которые в спину толкают, вдогонку плюют, которые, если споткнешься, распнут и добьют. И будет тот день не похож на другой. В победу поверит последний герой. На небе появится тот самый знак. Я точно пойму, что было не так. Я точно пойму, что мог быть другим, честнее, добрее к проступкам чужим, нежнее к любимой, что жизнь прожила со мною, прощала меня, берегла, и тени растают в лучах, словно дым. Почувствую снова себя молодым, как будто и не было жуткой зимы и битв бесконечных за свет против тьмы. Проснусь я у трона царя всех царей, кто жизнь положил, спасая людей. Колени склоню я в молитве простой, и Бог мне ответит: ну, здравствуй, родной. Сергей Мельянец.
3: Вера и жизнь. Колонка редактора.
4: Все будет хорошо. 32 года назад, когда я уверовал в Иисуса Христа, мне подарили Библию с гравюрами Гюстава Доре. Я с большим интересом начал исследовать ее, и так как был знаком с текстом Библии, эти гравюры мне давали лучшее понимание Слова Божьего. Когда я дошел до последних страниц, где были гравюры о последнем суде, о Новом Иерусалиме, я поблагодарил Иисуса Христа за то, что Он спас меня, и я буду в вечности с Ним. В этих гравюрах я увидел победу Христа. Потрясающие сцены. Добро против зла. И добро побеждает. Такими были гравюры и в самой таинственной из книг Библии, Откровении Иоанна. Я знаю, что все в этом мире закончится очень хорошо. Враг будет окончательно повержен. Сам видел на картинке. И наступит вечное блаженное царство нашего Господа Иисуса Христа и Его прекрасной невесты. Их свадьбой Библия для меня заканчивалась. С этим убеждением я живу. Я знаю, кто победит. А с кем буду проводить вечность и почему, это я понял гораздо позже. Хотя впечатления были очень сильными. Уважаемые слушатели, теме последнего времени мы посвятили номер этого аудиожурнала. Благословенного вам прослушивания. Этой же теме мы намерены посвятить и все номера следующего года. Да, в такое время мы живем. Слава Иисусу Христу! Автор Вальдемар Цорн.
3: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Бодрствуйте в молитве. Рассуждая о будущем, мы нередко отдаемся во власть любопытства и фантазии. Но Евангелие взывает к нашей серьезности и ответственности. Зная наперед о том, что будет, мы должны привести себя в порядок и быть готовыми. Каким будет будущее для нас? Это зависит от нас. Говоря о событиях последнего времени, Иисус призывает нас бодрствовать. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Похожие слова звучат после притчи о 10 уснувших девах, 5 из которых в результате беспечности оказались без масла и огня. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который

1, стих 36. Лука добавляет здесь к слову «бодрствуйте» немного важной конкретики. «Во всякое время и молитесь». То есть бодрствуйте не только в критический момент, но всегда. Потому что мы не знаем, какой именно момент будет критическим. И еще, мы не можем бодрствовать без молитвы. Все мы хоть что-то дознаем о бодрствовании в молитве. В особенно трудное время мы можем не спать ночами и усиленно молиться об исцелении, избавлении от зависимости, спасении от смерти или же покаянии друзей. Но здесь Иисус говорит о другом. Он призывает нас делать молитвенное бодрствование правилом или способом жизни. Потому что главное ведь не в том, чтобы избавиться от приходящих трудностей этой жизни, а в том, чтобы приготовиться к жизни вечной, к встрече с Богом. Мне представляется интересным, как этот же текст переводит библеист Андрей Десницкий. «Постоянно бодрствуйте в молитве, чтобы вам хватило сил преодолеть все, что должно произойти, и предстать перед Сыном Человеческим». Призыв «бодрствуйте в молитве» звучит конкретнее, чем «бодрствуйте и молитесь». Молитва – не дополнение. Молитва – это условие бодрствования. Молитва – это та необходимая активность, которая помогает нам бодрствовать, не спать, не упасть, не погрузиться в сон, не потерять связь с реальностью, не пропустить важное. Нельзя бодрствовать, не молясь. Без молитвы мы обречены на спячку. Если молитва – это наша связь с Богом, с духовной реальностью, то без молитвы мы теряем чувство реальности, осознание происходящего, важность момента. В Гефсиманском саду Иисус показывает на личном примере необходимую связь бодрствования и молитвы, а ученики показывают собой непонимание этой связи. Иисус идет со своими учениками в место под названием Гефсимания. Там Он говорит ученикам: «Побудьте здесь, а я отойду подаль помолиться». С собой Он взял Петра и двух сыновей Зеведея. Тогда говорит Он им: «Душа моя в муке смертной, останьтесь здесь со мной и будьте начеку». Немного отойдя, он пал лицом на землю и стал молиться так: «Отец мой, если можно, пронеси эту чашу мимо меня, но да будет по-твоему, а не по-моему». Возвращается Иисус к ученикам и застает их спящими. Тогда говорит он Петру: «Что же не смогли вы продержаться вместе со мной и одного часа? Будьте начеку и молитесь, чтобы не поддаться искушению. Дух крепок, а плоть немощна». Здесь Иисус в молитвенном борении, а ученики в молитвенном расслаблении. Оказывается, за 3 года следования за Христом его ученики так и не научились молиться. И даже тогда, когда было столь важно побыть с учителем в самый ответственный момент, поддержать его и научиться у него, они проспали и этот последний урок. То ли ученики пытались бодрствовать без молитвы, то ли молились слабо и в полудреме. Но результат известен. Они уснули и заслужили упрек учителя. 3 раза Иисус просил их пободрствовать в молитве, и 3жды они погружались в сон. Уверен, что для каждого из нас такой экзамен на бодрствование в молитве был бы сложным. Может, потому что мы к нему не готовимся? Я помню, как в юности мы иногда проводили ночные молитвенные общения. Как бы ни было интересно вначале, уже через несколько часов мысли начинали путаться, а глаза слипаться. Спасало лишь то, что я был не один, со мной были друзья. Каждый раз я думал, как все это сложно и как же я слаб. Бодрствование в молитве кажется сложным для всех, кто это не практикует. Расслабиться и спать всегда легче. Но сон, особенно в Библии, всегда связан с опасностью, так как делает нас беспомощными. Если мы большую часть жизни проводим в духовном сне и по-настоящему молимся лишь в экстремальных ситуациях, то очень рискуем стать легкой добычей лени, усталости, страха, обмана. Бодрствовать в молитве нужно не в последний день, а каждый день.
Если мы не научились этому на протяжении жизни,

0: не привыкли к этому путем ежедневной практики, то вряд ли сможем продемонстрировать этот навык в решающий момент. Если мы хотим приготовиться к испытаниям последнего времени, нам предстоит переосмыслить свое отношение к молитве самым серьезным образом. Знаки последнего времени – войны, гонения, массовое обольщение, страх будущего, нарастающий хаос – побуждают нас именно к этому. Ежедневная молитвенная практика изменила меня. Порядок моей жизни – мои приоритеты. Молитва помогает мне бодрствовать, не отдаваясь тревоге или безразличию, и пребывать в мире Божьем и уповании на Него. Мне страшно представить, что было бы со мной, если бы не бодрствование в молитве. Как нам бодрствовать в молитве сегодня? Вот три простых практических совета. Во-первых, нужно выделить время для ежедневной молитвы. Бодрствовать – значит не позволить усталости, занятости, суете захватить наше расписание. Бодрствовать – значит отдать Богу центральное место и охранять это место от всех других претендентов на трон или коварных влияний. Сделать общение с Богом своим первым приоритетом, важнее хлеба и воды, а тем более новостей и телефона. Во-вторых, нужно молиться с ясным сознанием и всецелым вниманием. Не нужно бормотать, как во сне. Не нужно повторять общие фразы. Нужно говорить с Богом откровенно, честно, искренно, духом и умом. Нужно быть здесь, в молитве, в присутствии Бога, а не где-то. Молиться, не раздваиваясь. В-третьих, нужно приносить все нужды и переживания Богу, не поддаваясь эмоциям и страхам, советам и компромиссам этого мира. Все важные решения стоит принимать только после молитвы и в духе молитвы, исповедуя Божью власть и доверяясь Его воле. Лишь так мы видим Божий план и свое место в этом плане. Лишь так мы обретаем силу пройти через испытания с верой и верностью. Бодрствовать – значит смотреть на Бога и идти за Богом, след в след, не сворачивая, не смотря по сторонам, не думая о постороннем. Все решать в молитве. Каким будет последнее время для тебя? Это зависит от тебя. Мы не знаем подробностей этого страшного времени. Но со слов Христа мы знаем о главных Его испытаниях, обольщении, страданиях, оскудении любви и веры, страхе, разгуле, заботах житейских. Кто сможет пройти через все это и остаться верным? Не самый сильный и не самый умный, не самый праведный и не самый правильный, но бодрствующий в молитве. Будь таким. Михаил Черенков.
1: Вера и жизнь. Эссе.
2: Первый и последний. Когда мы делаем что-то впервые, то знаем об этом и особо отмечаем. Или в воспоминаниях наших родных многократно повторяется знаменательный момент. Помню, как дочка сделала свой первый шаг. Он был робкий и неуверенный. Мама с умилением в тысячный раз демонстрирует гостям снимок из раннего-раннего детства. Помню, как меня впервые вызвали в школу. Притворно хмурится отец, просматривая видео выпускного вечера сына. «Завтра первое свидание», — думает девушка и с замиранием сердца перебирает платье, решая невозможно трудную задачу. «Какое же надеть?» «Ну, успеха в твой первый рабочий день!» Дед с удивлением смотрит на внука. «Когда успел вырасти?» Мое первое путешествие проходит великолепно. Восторженная строчка на почтовой открытке с видом средиземноморского пейзажа или надпись в микроблоге. И стоит только начаться ностальгической беседе или достать из ящика комода старый альбом, или встретиться давним друзьям, или прийти на солидный юбилей, как сразу же зазвучат фразы. А вот помню, как в первый раз. Есть исключительно значимые первые моменты. Любовь, свадьба, рождение ребенка. Все-все впервые, все ново, незнакомо, удивительно по смыслу, по переживаниям, по эмоциям, по впечатлениям. А первая молитва и первый ответ на нее, посещение церкви, слова Библии, впервые прочитанные, возможно, даже непонятные, но заставившие сердце забиться тревогой и надеждой. Встреча со Спасителем – первая и незабываемая. Практически каждый шаг, каждое действие, каждая мысль, случившаяся с нами впервые, так и отмечаются внутренним летописцем. Такое со мной в первый раз. А вот многое из того, что мы делаем в последний раз, осознается последним много позже и не всегда нами самими. В июне он в последний раз был в церкви. В июле он в последний раз выходил на улицу. В прошлом году он в последний раз приезжал к нам в гости. Думали ли мы тогда? Вчера он в последний раз улыбнулся мне. Предсказать последний раз трудно, почти невозможно. Особенно первый последний раз. Когда у нас все впервые, рядом, как правило, есть те, кто с любовью и заботой поможет и поддержит. Когда у нас все в последний раз, как важно, чтобы рядом были те, кто с любовью и заботой поможет и поддержит. Автор – Надежда Орлова.
1: Вера и жизнь. Малая кафедра.
0: Будьте готовы. Однажды вечером полицейский обходил свой участок. Он обратил внимание, что в мастерской сапожника темно, хотя обычно в это время там горел свет. Дверь оказалась открытой, и полицейский вошел в темное помещение. Он включил фонарик и увидел в глубине мастерской на лавке контуры человеческого тела. Подойдя ближе, он осветил фонариком лицо. Задремавший сапожник быстро вскочил с радостными криками: «Аллилуйя! Аллилуйя!» Полицейский в недоумении спросил, что это означает. Сапожник, увидев полицейского, разочарованно ответил: «Так это вы. Когда яркий свет осветил мое лицо, я уж подумал, это Иисус пришел за своей церковью». Эта история заставила меня задуматься, а готов ли я ко второму пришествию Христа, к кончине века? Ожидаю ли я этого с радостью, как тот сапожник? Во все времена людей интересовал вопрос: когда же будет кончина века? Не исключением были и ученики Иисуса. На подобный вопрос Иисус так отвечал своим ученикам: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Еще Иисус говорил: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и в Самарии и даже до края земли». Мы видим, что Иисус в вопросе кончины века переводит акцент с области знания, когда это будет, в область практики, что нам делать. То есть нам нет смысла вычислять дату второго пришествия Иисуса Христа, но готовиться к Нему нужно очень серьезно. Прежде всего, Иисус призывает свидетельствовать о Нем. Свидетельствовать благую весть о спасении, которую Христос принес в этот мир. Меня как-то спросили: «Зачем тебе так напрягаться? Ездить в миссионерские поездки, подвергать себя опасностям, выслушивать много неприятных слов от отвергающих Евангелие, ощущать постоянный дискомфорт. Ведь Иисус сказал: „Не вы меня избрали, а я вас избрал“. Он и так спасет всех избранных». На это я ответил: Делаю я это по одной простой причине. Христос повелел проповедовать Евангелие. Как-то одна сестра рассказала, что у нее тяжело заболел неверующий отец. Я решил приехать и рассказать ему Евангелие. Сестра предупредила, что он убежденный атеист и насмехается над верующими. Я вспомнил некоторые неприятные разговоры с такими людьми и уже думал, может, и не стоит тратить на это время. В моих мыслях уже рождались веские причины, чтобы отказаться. Я решил в молитве объяснить все Богу, чтобы отказаться с чистой совестью. И во время молитвы у меня в памяти всплыли слова апостола Павла: «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так, что касается меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно – сила Божия ко спасению». Римлянам, глава 1, стихи с 14 по 16. У меня возник вопрос: так это только Павел должен, или я тоже должен? С молитвой я встал с решимостью рассказать отцу сестры Евангелия. Я много молился, чтобы Бог коснулся его сердца. Он выслушал Евангелие и покаялся. Через несколько дней его забрала скорая. Единственное, что он попросил привезти ему в больницу, это буклетик с молитвой покаяния. В больнице он умер с молитвой на устах. Я думаю, что в мире намного больше тех людей, которые готовы принять Евангелие, чем тех, которые готовы проповедовать Евангелие. Знаю по себе, насколько моя ленивая плоть противится проповедовать Евангелие. Постоянно происходит внутренняя борьба. Много раз плоть выигрывала эту борьбу, поэтому многие люди не услышали от меня Евангелие. И если мы не будем ревностно молиться, чтобы Бог нас использовал в проповеди Евангелия, не будем делать практические шаги, то плоть будет побеждать. Поэтому мы с нашей миссионерской командой ежедневно молимся словами Иисуса: «Жатвы много, а работников мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал работников на жатву свою». Луки, глава 10, стих 2. Иисус призывает нас быть готовыми к Его второму пришествию. И лучший способ подготовки – это проповедь Евангелия и делать учениками тех, кто покаялся, чтобы они тоже проповедовали Евангелие. Чтобы, когда придет Иисус, не только мы радостно воскликнули «Аллилуйя», но и те, кому мы донесли благую весть о спасении. Виктор Танцюра.
1: Вера и жизнь. Размышления над словом.
2: Постоянство перемен. Вчера ты была мамой талантливого подростка, олимпийской надежды, а сегодня держишь в руках результаты анализов. И теперь ты мама неизлечимо больного ребенка. Вчера ты хозяйка уютной экофермы с солнечным садом, а сегодня смотришь на проплывающие мимо дома, автомобили и верхушки деревьев, выныривающие из болотной толщи грязных потоков. Вчера ты жительница мегаполиса, обладающая хорошими социальными связями и заслуженным общественным положением. А сегодня все потеряно, и ты никто. Мы не первые на земле, кого подхватил водоворот перемен. Так и три значимых библейских пророка – Иеремия, Даниил и Иезекииль – были свидетелями кардинальных перемен в жизни. Даниила молодым забрали в чужую землю и научили там иностранной культуре и языку. В это время Иеремия и юный Иезекииль оставались в Иерусалиме. Однако по истечении немногим более 5 лет во вторую волну плена попадает уже и Иезекииль. Он прожил на чужбине 5 лет, когда Бог призвал его на служение пророка. В это время Иеремия продолжает пророчествовать в Иерусалиме. При вторичной осаде Иерусалима Вавилоном Иеремия попадает в тюрьму. Через 2 года Иерусалим пал и был сожжен. А еще через 4 года И Иеремия вместе с другими иудеями оказывается в Египте, где, вероятно, и умирает в старости, бездетный, отвергнутый своими же. И Иезекииль же, и Даниил продолжают свое служение. Даниил к тому времени стал знаменитым при дворе и увидел смену целой череды царей Вавилона. В эти годы, изучая пророчество Иеремии, Даниил понял, что для евреев осталось 7 лет плена в Вавилоне. И позже, по истечении этих лет, он стал свидетелем возвращения евреев на свою землю. Из жизни и служения этих божьих избранников, Иеремии в Иерусалиме, Иезекииля среди пленных в Вавилоне, Даниила при дворе разных царей, мы видим, что история с точки зрения тех, кто в ней находится, развивается медленно. Иногда проходят годы, а то и десятилетия, прежде чем Бог что-то снова скажет. Эти герои Библии жили в очень тяжелое время. Их не понимали их же соотечественники. Они испытали на себе голод, войну, плен, лагеря для пленных, разруху, политическую нестабильность. Но они оставались людьми, которые доверяли Богу и искали Его лица. Твердый камень в водовороте жизни. Достаточно одного мгновения, чтобы жизнь раз и навсегда резко изменилась. Но достаточно и одной фразы, чтобы вновь нащупать под ногами твердое основание. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Послание к евреям, глава 13, стих 8. В жизни все может радикально измениться, да и сама жизнь может неожиданно закончиться. Но Бог не меняется. Он и сегодня остается таким же, каким был 1000 лет тому назад. Таким Он будет и через 1000 лет в будущем. Ходя по земле, Иисус Христос называл Себя камнем, краеугольным камнем, отверженным камнем, на котором стоит Церковь. Он, присутствуя в Божьем Слове, в хлебе и в вине причастия, в водах крещения до скончания века, остается с нами и является тем основанием, на которое мы можем опереться, когда все фундаменты в нашей жизни разрушены. Жизнь для Бога и жизнь в Боге. Иисус Христос – Учитель для христиан. Своей жизнью на земле Он показал нам, как проходить через радикальные перемены, не теряя цели. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи с 1 по 3. Перед лицом радикальных перемен, распятия и воскресения Иисус не забывал, кто Он, откуда пришел и куда идет. А всегда ли мы помним, кто мы и для чего находимся на этой земле? Апостол Павел нам напоминает: мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Это наше жизненное предназначение не меняется, что бы с нами ни происходило. Живя на земле, Иисус Христос всегда связывал Себя с тем, кто вечен и постоянен во все времена, с Небесным Отцом. Иисус жил для Бога Отца. Он обещал Своим ученикам: «Я живу, и вы будете жить». Жить так же, как Он, в Боге и для Бога. После смерти на кресте Иисус ожил, чтобы живущие уже не для Себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Второе послание Коринфянам, Глава 5, стих 15. Воскресение Христа не вернет нам утраченные или несостоявшиеся жизненные роли, но оно предлагает начать жить такой жизнью, в которой уже не мы сами определяем свою идентичность, а Он. Иисус сказал Своим ученикам: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». От Марка, глава 8, стихи 34 и 35. Иисус предлагает каждому, кто хочет называться христианином, перестать быть господином своей судьбы и отдать господство Ему. Прекратить самостоятельно искать смысл и наполнение своей жизни, но дать Христу определить, для чего тебе жить и чем заниматься во время, которое Он отвел тебе на земле. Перестать слушать свое сердце и стремиться к самореализации, но прислушаться, наконец, к Его голосу и посвятить жизнь тому, чтобы распространять Его Царство на земле. Твердое основание Божие стоит, имея печать эту: познал Господь своих. Второе послание Тимофею, глава 2, стих 19. Чтобы ветры и бури не размыли фундамент нашей жизни, Господь предлагает строить ее на твердом основании, на камне, который есть Господь Иисус Христос.
1: Вера и жизнь. Свидетельство.
0: «Все-таки вертится. Земля все-таки вертится». Фраза, которую атеистическая мифология приписывает Галилео Галилею. Согласно популярной легенде довольно позднего происхождения, 18 век, церковники привлекли Галилея к суду за приверженность учению Коперника, в частности, за пропаганду теории вращения Земли. Под пытками и страха перед казнью ученый был вынужден публично отречься от своих идей. Но после вынесения приговора во всеуслышание провозгласил: «И все-таки она вертится», за что якобы и был отправлен на костер. Трудно представить себе версию, которая была бы более далека от реальности, чем эта. Публикация книги Галилея о мироустройстве была одобрена римским папой Урбаном VIII, который лишь повелел сменить ее название – «Диалог о морских приливах и отливах» на «Диалог о двух главнейших системах мира». Пифагорейский эмпирический подход к естествознанию получал все большую поддержку среди католических богословов, и даже папа относился к нему весьма благожелательно. Богословы же аристотелевского толка не желали терять свой авторитет, а вместе с ним и власть. Особое опасение вызывало создание прецедента, когда Галилей, не имея священнического сана, пытался вмешиваться в вопросы толкования Священного Писания. Это попахивало протестантизмом. Слушание дела Галилея состоялось в 1633 году, то есть спустя целых 24 года после публикации новой механики Кеплера, на основании которой уже второе поколение астрономов рассчитывало движение планет. Так что этот вопрос уже давно не стоял. Дело имело явно политическую, а не научную подоплеку. Более того, Флоренция в те годы не подчинялась Риму. Преклонный возраст, ученому было под 70, проблемы со здоровьем, а также бушевавшие в Европе эпидемия чумы и 30-летняя война были бы достаточным оправданием для неявки по папскому вызову. Так что уже сам факт, что Галилей все-таки пустился в столь рискованное путешествие, свидетельствует, что он пошел на это добровольно, не желая лишиться благосклонности священного престола. Душераздирающие образы XIX века, типа картин Лорана «Галилей в тюрьме», Банти, Галилей перед Инквизицией, или же рисунка Гойи, Галилея в руках Инквизиции, порождение более поздней идеологической пропаганды. В действительности же, на протяжении всего следствия Галилей гостил в служебных апартаментах папского прокурора и пользовался помощью прислуги. Ученому было выдвинуто обвинение в нарушении якобы имевшего место в 1616 году персонального запрета на использование труда Коперника, к этому времени уже 13 лет как снова разрешенного с незначительными редакторскими правками. Но в ходе следствия выяснилось, что никакого личного предписания, запрещающего преподавать учение Коперника, Галилею никто не давал. Идя навстречу следствию в стремлении замять дело, ученый высказал сожаление, что его книга, будучи предвзято истолкована, могла послужить к распространению еретических идей. Ему было велено явиться в монастырь в покаянном рубище и, стоя на коленях перед собранием кардиналов, выслушать вердикт. «Мы рады сообщить вам, что вы заслужили прощение, так как, обладая искренним сердцем и непреклонной верой, отреклись». На пожилого человека, изнуренного дальней дорогой и следственной волокитой, было наложено наказание в форме домашнего ареста на одной из загородных папских резиденций. Спустя несколько месяцев оно было заменено домашним арестом на вилле во Флоренции, и ученый отбыл в освояси. До конца своих дней Галилей продолжал получать назначенную ему папой Урбаном VIII пенсию в прежнем размере и не прекращал научной деятельности. В частности, уже после суда им была написана книга «Беседы и математические доказательства о двух новых науках», касающихся механики и законов падения. Галилео Галилей мирно скончался 9 лет спустя, 8 января 1642 года, в собственной постели, в окружении друзей и учеников. Эмпирически же вращение Земли было доказано лишь ровно через 209 лет, 8 января 1851 года, Жаном Фуко. Доктор Сергей Головин.
1: Вера и жизнь. Письма читателей.
2: Письма. Не умолкайте. Хочу рассказать об одной нашей сестре, которая вот уже 15 лет, как распространяет журнал «Тропинка», детям нашего поселка. Зовут ее Татьяна, а дети зовут ее Татьяной Павловной. По образованию она учитель младших классов. Много лет проработала в школе преподавателем начальной школы. 25 лет назад Татьяна уверовала в Господа, а 15 лет назад к ней впервые попал журнал «Тропинка». Она его прочитала, и он ей сильно понравился. Татьяна принесла его в школу. На одном из уроков она достала журнал и весь урок читала его детям вслух. Татьяне и детям это так понравилось, что они стали находить время, чтобы читать его на уроках каждый день. Кроме этого, сестра Татьяна каждый день давала журнал кому-то из детей домой до утра, а на следующий день журнал передавался другому ребенку. Так дети по очереди брали журнал домой. Со временем у меня появилась возможность привозить в Приднестровье много журналов «Тропинка». И почти все журналы забирала сестра Татьяна и раздавала детям в школе. Дети, полюбившие за это время «Тропинку», были очень рады тому, что теперь каждый мог иметь свой собственный журнал. О том, что сестра Татьяна проводит уроки по «Тропинке», узнали директор и завуч. И им это очень не понравилось. Сначала они по-дружески просили ее перестать это делать. Но наша сестра продолжала на уроках читать детям «Тропинку». Затем ей стали строго запрещать. Но и это ее не остановило. Дальше Татьяну начали вызывать на педсовет и уже при всех учителях позорить, называя сектанткой, баптисткой, фанаткой и так далее. Но и после этого Татьяна Павловна продолжала проводить занятия по «Тропинке» и уже всем детям раздавала свой любимый журнал. В последующие годы Татьяне Павловне стали делать выговоры, лишать премий. Она стала изгоем в коллективе. Но дети любили ее еще больше. Она продолжала читать им «Тропинку», которую они очень любили. Так продолжалось 10 лет. В конце концов, нашу сестру отстранили от преподавания начальных классов и перевели в группу продленного дня. В таких группах дети после уроков остаются в школе делать домашнее задание. И вот Татьяне Павловне дали вести такую группу. Но и там она находила время, чтобы вместе с детьми читать любимый журнал. Это, нужно признать, очень злило как директора, так и завуча. Так продолжалось следующие 5 лет. Все эти годы Татьяна раздавала и читала детям журнал, а директор и завуч продолжали вызывать ее на педсоветы, оскорблять и лишать премий. Спустя 5 лет сестру Татьяну лишили возможности учить детей и в группе продленного дня. С началом нового учебного года ее перевели работать в школьную библиотеку. Теперь Татьяна Павловна – библиотекарь. А дети на каждой перемене бегут в библиотеку, где свободно берут журнал «Тропинка», несут его домой, читают сами и пересказывают родителям. Для меня сестра Татьяна – герой Веры, которая в течение 15 лет преданно распространяет благую весть детям через журнал «Тропинка». Ни угрозы, ни потеря работы, ни лишение премии не смогли остановить ее в том служении, которое Господь положил ей на сердце. 2 месяца назад мы взяли в наш реабилитационный центр 36-летнего мужчину по имени Владимир. Он не имел постоянного места жительства, зато имел проблемы с законом, был зависим от алкоголя и курения. Как это обычно бывает, такие люди никому не нужны. И никто ему помочь не мог, да и, наверное, не хотел. После того, как он попал к нам в центр, шаг за шагом его жизнь стала меняться. Впервые в жизни Владимир попал на богослужение, услышал благую весть и узнал, что Иисус страдал за него, что он любит его. За 2 месяца Господь помог ему освободиться от алкоголя и курения. У него появилось желание больше узнавать о Боге. А недавно Владимир попросил подарить ему Библию. Сказал, что хочет, чтобы у него была своя. И я, конечно же, с радостью подарил ему новую красивую Библию издательства «Свет на Востоке». Для меня большая радость быть свидетелем того, как Господь меняет людей и преображает их жизнь. Вместе с вами хочу воздать славу нашему Господу за то, что мне, наконец, разрешили раз в неделю проводить собрание в доме престарелых. Это было очень непросто, но Господь открыл эти двери. Расслабляться не приходится, потому что директор дома престарелых – свидетельница Иеговы. Она постоянно чинит препятствия и делает все, чтобы эти собрания не проходили. Прошу вас, друзья, молиться о том, чтобы я мог и дальше проводить собрания и возвещать там благую весть людям преклонного возраста. Несмотря на то, что я только недавно стал посещать дом престарелых, уже вижу, как пожилые люди ждут меня и хотят слышать Слово Божье. Там находится примерно 70-80 человек. Все они еще не спасенные, без Христа. Очень хочется донести до них Евангелие, чтобы они могли обрести спасение и не погибнуть. Молитесь, пожалуйста, со мной об этом. Благодарю Бога за возможность служить Ему вместе с вами и исполнять слова Писания. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Божьих вам благословений, друзья!
3: Иисус сказал: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Наш дом с тобой, мой друг, на небесах. Здесь на земле мы временны с тобой. Вся наша жизнь в его божественных руках, и лишь на небе ждет святой покой.

песня, то покой. Когда приду к тебе, мой Бог Творец, возрадуюсь тобой я в небесах, возложишь ты на голову венец, а я, Господь,

небеса. Но ты даешь мне силы на пути. Я часто слышу брань упреков голоса. А ты плечом не подставляешь крест нести. Домой, домой, где свет неземной.

Творец. Возрадуюсь тобою в небеса, возложишь ты на голову венец. А я, Господь, паду к твоим ногам, и хоры ангелов со мной споют тебе хвалу и славу в тот же час. Ты в небе дал душе моей приют, ты мой владыка.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Слушайте и назидайтесь.

Однажды Бог сказал пророку Иеремии: «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». Иеремия послушался Господнего повеления. «И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Книга пророка Иеремии, 18 глава, со 2 по 6 стихи. Тема нашей передачи сегодня – «Гончар и глина». Звучит песня: «На твоем столе, мой Господь, я лишь глина».

0: Размял гончар в ладонях клину, отмерил ровно половину и, поработав от души, красивый вылепил кувшин.
1: Так у нас получилось.
0: А через несколько часов другой такой же был готов. Теперь сказал: «Извольте, братцы, вот в этой печке обжигаться». И пригрозил: «Смотрите мне, пробудьте 2 часа в огне». Один кувшин шагнул в огонь, за печку спрятался другой, а после к сроку втихомолку полез с приятелем на полку. Когда ж налили их водой, то дело кончилось бедой. Один кувшин, что был в печи, стоит спокойно и молчит. А наш хитрец через часок заныл, потек, обмяк в комок. Надежен будет только тот, кто в жизни сквозь огонь пройдет. Звучит песня «Я хочу быть твоим, мой Господь дорогой».

увидев на полке прекрасную чашку, невольно воскликнул. «Откуда взялась? С красивым рисунком, тонка и изящна. Послушайте сердцем короткий рассказ». Взял мастер сырой и холодный ком глины, ладонями стал разминать, и грубые камни, и ниточки тины попутно с нее удалять. Он гнет ее, крутит, а глина вздыхает. «Ох, больно, довольно, оставь!» Она веществом своим не понимает, не ведает жизни устав. А мастер водой ее сбрызгнул обильно, гончарному кругу поднес и начал кружить ее быстро и сильно, сдавил, сбросив капельки слез. Здесь глина взмолилась. «Оставь, умираю!» Но мастер с улыбкой сказал: «Терпи, дорогая, я лишь начинаю», и быстро кружить продолжал. Окончилось это, он ручку приделал, давил и легонько щипал, и песню красивую так между делом он тихо себе напевал. Красивая форма внутри и снаружи, все гладко, ни камней, ни мха. И мастер сказал: «Больше круг нам не нужен», а чашка вздохнула слегка. Но вот он берет ее ласково, нежно и снова куда-то несет. Развеялись мысли ее безмятежные, ведь в жизни опять поворот. Чтоб форма хранилась, вас нужно обжечь. С такими словами несет ее в печь. «Ох, жарко, спасите, я силы теряю, печет невозможно, и я умираю». Но он улыбнулся, такое сказав: «Терпите, терпите, такой здесь устав». И после в печи чашка тихо стояла и поняла вдруг, ведь она здесь крепчала. Окончилось это, он чашку достал, поставил на стол и опять что-то взял. Он краски разводит, она ожидает, от резкого запаха сердце сжимает. Он красит ее, эта краска печет, и тело опять как огнем обдает. И чашка взмолилась: «Оставьте, мне больно!» Но он продолжал, улыбаясь довольно. «Рисунок на славу, цветы и кайма, потом ты довольна им будешь сама». Подсохло немного, но это не все. И снова он в печь эту чашку несет. Она закричала: «Сюда не хочу!» Но он улыбнулся, подобно врачу. Еще полчаса, и окончен процесс. И к чашке красивой у всех интерес. Так Бог нас проводит земною долиной, чтоб стали мы кремнем, не хрупкою глиной.

0: Следующий стих «Лежал кувшин, разбитый у дороги» прочитает Григорий Манукян.
1: Лежал кувшин, разбитый у дороги. Там, на обочине, лежал он весь в пыли. А по дороге все мелькали чьи-то ноги. В заботах люди все куда-то шли. Кто-то ногой толкнул чуть-чуть подальше, чтоб на дороге людям не мешал. А кто из интереса или через жадность вдруг пригодится, в руки свои брал. Но видя, что кувшин совсем разбитый, обратно бросив, быстро уходил. Ну что нальешь туда, дырявый видно. И так лежал в пыли ненужный всем кувшин. Но вот идет задумчивый прохожий, кувшин увидев, в руки он берет. Он не разбит совсем, еще хороший, и бережно домой к себе несет. Там взял и, размочив кусочек глины, все трещины загладил с теплотой, омыл водой, нанес рисунок дивный, в печи обжег, чтобы не был сырой. Вот будет у меня сосуд прекрасный, налью в него живительной воды. В руках моих бывать он будет часто, я его буду бережно хранить. То был Господь, но кто еще так может разбитое из праха поднимать? Ведь драгоценное он видит и в ничтожном, не даст в пыли разбитому лежать. Господь и Бог, я тот кувшин разбитый, что ты нашел и раны исцелил, собрал и склеил милостью великой, Святого Духа внутрь меня налил. Чем выразить любовь и восхищение твоею милостью? Превыше-то ума, лишь верою, что ты свое творение восстановить из праха можешь сам.

Следующий стих написала Елена Стойкова на гончарном кругу. «Лягу я на твой гончарный круг и не воспротивлюсь силе слова. Мастерству твоих пронзенных рук я себя ваять доверю снова. Пусть все то, что так мешает мне проявлять Христа в моем хождении, расплавляешь ты в святом огне лишь в одном своем прикосновении. Ты горшечник, мне ли говорить, мне ли быть тобою недовольной? Ты один лишь можешь оживить, сделать из бесплодной плодородной. Сотвори подобное себе из меня, пылинки во вселенной. Пусть я буду светом на земле, тайной слова вечной сокровенной. Круг гончарный ты, Господь, вращай. Пусть на нем сосуд мой закружится. Разминай, ненужное ломай, пусть он на глазах преобразится. И все то, что тянет в прах меня, от небес предвечных отрывая, отсечет пронзенная рука, любящая, сильная, святая. Пусть растопит сердце изнутри, сотворит из камня плотяное. Пусть оно в божественной любви станет непритворное, живое. Ты углем из плавильной печи обожги уста мои и уши. Ты распознавать меня учи, время говорить и время слушать. Разотри и по ветру развей, ветхое, нечистое, плотское. Дай мне мазь Христову для очей, чтоб не привлекало их земное. Так зажги, чтоб больше не потух, а в груди все больше разгорался слово жизни, безграничный дух, чтоб во мне он миру отражался. О, горшечник, пусть я пригожусь, наполняй меня водой живою, пусть сердца людей я изольюсь слово жизни тихою рекою. Доверяюсь я твоим рукам, буду я податливо, покорно, я за все хвалу Христу воздам. Благодарна буду и довольна. Пусть сосуд мой глиняный, простой, угодит тебе своим служением. Наполняй его, Господь, собой и своим чудесным откровением.

«В руках твоих я глина» — это стихотворение написала Валентина Великая. Горшечник ты, в руках твоих я глина, с меня ты лепишь глиняный сосуд. Чтоб нас спасти, Отец, послал ты Сына. Ты хочешь, чтобы каждый нес свой труд, на Божьей ниве принося плоды, с любовью, чтоб друг другу мы служили, и чтоб с источника живой воды мы воду чистую, святую пили. Ты добрый пастырь, я овца твоя. Ни в чем нуждаться, верю я, не буду. Ты водишь пажитями злачными меня, о мой Господь, тебя я славить буду. Звучит песня «В руках великого мастера». Поет Петр Бальжиков.

Кто я есть перед тобою, что ты помнишь? Над творением склоняется Творец. Почему здесь объяснение одно лишь? Это сын его, а он ему отец. Задавать вопросы Богу вроде можно. Думаю, не отвернется, коль спросить все, что наболело. Почему так сложно? Поворот зачем здесь? Можешь объяснить? Сколько раз еще в своей молитве должен попросить тебя ответить на нужду? Говорю, в который раз одно и то же. Но ответа нет. Не скажешь, почему? Неужели лучше падать от бессилия, чем иметь достаток времени и сил? Почему ты мне не дал, как птицам, крылья? Это невозможно? Робко, но спросил. И таких от нас вопросов к Богу сотни. Непрестанные «зачем» и «почему». Да и что таить, когда они бесчетны, но направлены при этом к одному. Слышать все, притом дословно, Вседержитель, даже то, что у тебя внутри кричит. Не глухой, поверьте, знаю, точно слышит. Но вы спросите, чего же он молчит? Я не знаю, почему молчание стало как один из вариантов на ответ. Может быть, у нас и вправду веры мало. Ждем того, на что сказал он кратко. Нет. Неужели недостаточно у Бога силы, времени, возможности, чтоб дать? У меня, как и у вас, вопросов много, но хотел бы об ответах рассказать. Перед сном меня, как будто ненарочно, что-то подтолкнуло попросить. Иисус, приди ко мне сегодня ночью. Я хочу с тобой поговорить. Передать словами встречу, правда, сложно. Но вопросы не хотелось задавать. Лишь один звучал. Господь, если возможно, дай ответ на то, что трудно мне понять. Кто я есть перед тобою, что ты помнишь? Надо мной склонился тот, кто есть Творец. Произнес немного, пару слов всего лишь. Ты мой сын, а я твой любящий отец. Слава Богу.

наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы начинаем новую аудиокнигу. Екатерина читает Наталья Исмаилова.

Медленно, шаг за шагом, иногда спотыкаясь и оглядываясь назад, шла по ухабистой дороге женщина с ребенком. Молодая мать, возраст которой трудно было определить, несла в одной руке чемодан, в другой небольшой узелок. В чемодане, как и в узелке, было сложено или просто скомкано самое необходимое. В основном одежда для дочери и продукты. Женщина едва удерживала в руках тяжелую ношу, часто останавливалась, чтобы перенять чемодан в другую руку. По ее щекам постоянно катились слезы, но маленькая дочка этого не замечала. Она шла рядом или позади матери, в зависимости от дороги. Если можно было, хваталась одной рукой за ручку чемодана, показывая матери, что и она помогает нести этот нужный груз. Женщина, которую звали Гертруда Браун, была на грани помешательства. Она боялась, что с ней что-то случится, и тогда ее маленькая дочка погибнет или останется круглой сиротой. От этих мыслей Гертруде становилось еще страшнее. Она не хотела об этом думать. Но когда представляла себе свое ужасное положение, свое не менее безнадежное будущее, она чувствовала в себе настоящую душевную боль. Сама она давно осталась без родителей, так как те эмигрировали в Канаду еще в 20-х годах. В то время молодая, жизнерадостная и влюбленная в своего мужа, Гертруда не захотела оставить свою родину. Тогда она еще не могла знать, что ее насильно выселят из родного села и даже из собственного дома, только за то, что они с мужем жили по законам Библии. Она, Гертруда Браун, в самом сердце хранила драгоценное чувство родины и не представляла себе жизнь где-то на чужбине. «Как я смогу жить без наших добрых односельчан, без нашей речки за селом и всего, что нас окружает?» – спрашивала себя Гертруда, когда в голову вкрадывалась незваная мысль об эмиграции. «Нет, нет, я не смогу жить без родины. Она у каждого одна. И только там будет намного лучше. Там, на небе». Матери было непросто объяснить семилетнему ребенку, куда и почему они шли. Но Катя уже многое понимала. Она знала, что ее любимого отца арестовали и увезли, потому что он часто говорил о Боге. Потому что они все вместе произносили вслух молитвы, как перед едой, так и вечером перед сном. Еще помнила Катюша, как отец читал вслух Библию, из чего она мало что понимала. Но после такого чтения они любили посидеть втроем за столом. И отец очень интересно рассказывал ей о Спасителе, который пришел на землю по воле Небесного Отца. «Этот Спаситель желает принять и тебя, моя милая Катюша», — говорил тогда отец. Еще несколько минут они шли молча, занятые своими мыслями. Мать уже очень устала, несмотря на то, что они прошли всего 3 километра. Наполненный самыми нужными вещами чемодан становился все тяжелее. Гертруда так вспотела, что одежда прилипала к телу, а по лицу тоже стекали крупные капли пота. Когда утомленные путники наконец достигли леса, Гертруда, тяжело дыша, опустила на землю чемодан и, посмотрев на дочку, сказала: «Ну, милая, теперь мы попьем, а то и у меня уже губы пересохли». Матери есть не хотелось. Она только глотнула из бутылки несколько глотков чая и, достав маленькую кружку, налила для дочери. Гертруда с грустью наблюдала за своей дочерью. Потом, осмотревшись, решительно сказала: «А теперь, моя милая Катюша, мы помолимся». Гертруда опустилась на колени и, обращаясь к своей дочке, сказала: «Доченька, становись рядом, мы вместе помолимся, и наш Спаситель укажет нам дальнейший путь». Екатерина послушно исполнила просьбу матери, и они, как осиротевшие дети, со слезами обратились к Богу. «Ты Отец Небесный и наш Спаситель, Иисус Христос, наши единственные путеводители. Мы в Твоих руках, поэтому просим Тебя, великий Боже, не покидай нас. У нас нет другой опоры на этой земле, поэтому просим,
«Будь милостив к нам, великий Боже!» Примерно через четверть часа Гертруда со своей дочкой оказалась в дремучем лесу. Мать решила следовать прямиком, но это было не так просто. На их пути часто встречались свалившиеся деревья, коряги и сучья, за которые постоянно цеплялся чемодан. Гертруда спешила, но в то же время понимала, что Катюша тоже устала. Когда несчастная женщина прошла со своим ребенком еще какое-то расстояние, а лес все сгущался, она поняла, что они заблудились. Только Екатерина этого еще не знала. Она шла рядом, то взявшись за ручку чемодана, то забегая вперед, и все время задавая самые разные вопросы. «Мама, а почему эти деревья такие большие? Кто их посадил и для чего?» Мама не успевала ответить на один вопрос, как следовал другой. «Кто кормит?»

0: Это, доченька, потому, что эти люди не слушаются Бога. Они не желают жить так, как Он, великий Бог, предназначил. Через минуту Екатерина опять спросила: «А Бог накажет этих плохих людей?» «Да, Катюша, Бог накажет всякого, кто провинится. Но когда и как, решает Он один», — ответила женщина. Екатерина стала замечать, что мать отвечала неохотно, что она занята другими мыслями, поэтому спросила:
1: «Мама, почему ты все время смотришь по сторонам? Ты боишься, да?»
0: Ответа не последовало. Екатерина, вопросительно приподняв голову, смотрела на свою мать и в тот же миг почувствовала в себе страх.
2: «Доченька, мы заблудились», — произнесла мать и опустила на землю чемодан.
1: «И что теперь с нами будет?» — спросила Екатерина и заплакала. «Где мы будем спать, если не выберемся из леса?»
2: «Не беспокойся, доченька, Господь Бог не оставит нас одних. Он знает, куда нас вести. И запомни навсегда, что Он не совершает ошибок».
0: Гертруда смотрела то в одну, то в другую сторону. Вероятно, не могла решиться, в каком направлении идти дальше. Ее малолетняя дочка хоть и тревожилась, но мыслила о своем. Она опять спросила:
1: «Мама, если Бог нас любит, то почему Он допустил, что у нас отняли отца? Почему Он не защищает нас от злых людей, которые выгнали нас из дома?»
2: «Милая моя, таких вопросов мы не должны задавать. Бог нас любит. Он хочет спасти всех грешников. Но иногда Он нас и наказывает. Это для того, чтобы мы одумались и изменили свою жизнь. Мы с тобой не просто так бродим по лесу, а следуем по тому пути, который Бог для нас определил. Мы служим Ему как инструмент. И только Он знает, для чего все так происходит с нами».
0: Внезапно совсем рядом послышался треск, и путники, вздрогнув, остановились.
1: «Мама, я боюсь!» — произнесла со страхом Екатерина и, ухватившись за мамину руку, сильно прижалась к ней.
0: Прежде чем мать успела что-либо сказать, она увидела в кустах красивую косулю. Это мирное животное не спеша пробиралось сквозь кустарник, возможно, предчувствуя, что эти двое не охотники, а мирные люди.
2: Только Екатерина, которая впервые в жизни увидела лесного обитателя, по-настоящему испугалась.
0: «Не бойся, доченька», — как можно спокойнее сказала мать. «Это животное нам ничего плохого не сделает. Оно тоже боится, как и мы».
2: «Неужели мы не найдем выхода из леса?» — подумала про себя Гертруда и опять уже в который раз опустила на землю свою тяжелую ношу.
1: «Как быть дальше? Помоги же нам, Господи!» — произнесла Гертруда вслух и заметила, как на нее при этом смотрела дочка.
0: Мать поняла, что не должна тревожить ребенка, иначе ее положение станет еще сложнее. И про себя подумала:
1: «Я должна быть спокойна. Но как быть, если я действительно потеряла всякую ориентацию?»
0: Главной ошибкой было то, что несчастные путники свернули с дороги, которая привела бы их в село. Гертруда очень сожалела, что пошла по бездорожью, но эта ошибка уже была совершена. Мать достала из чемодана кусочек хлеба, протянула его дочери и сказала:
2: «Нам надо спешить, доченька, пока еще не совсем стемнело. Только ты не бойся, моя милая. Поверь мне, Господь не оставит нас на произвол судьбы».
0: Дочка, как взрослая, внимательно смотрела на свою мать, но ничего не сказала, только еще больше приблизилась к ней, готовая следовать дальше. Над деревьями кружились птицы, занимая на ночь свои гнезда. А эти двое не знали, где им предназначено переночевать. В лесу становилось все темнее, и тропинки было уже почти не видно. А они все шли, хотя шаги становились все меньше.
1: «Ой, Господи!» — слышала Екатерина негромкий голос матери.
0: Гертруда тихо молилась. Путники слышали каждый

0: Каждый шорох в лесу, каждый хруст веточки под ногами казался им чуть ли не выстрелом из ружья. Только там, где деревья росли пореже, еще можно было видеть светлое небо. Но темные грозовые тучи тоже собирались, угрожая путникам еще одной бедой. В жизни часто бывает, что когда мы чего-то ищем или с нетерпением ждем, то оно вдруг появляется перед нами совершенно неожиданно. Именно так и случилось с уставшими путниками, Гертрудой и ее дочкой Екатериной. Они шли и шли, всматриваясь в сумрачную даль, в каждую лесную поляну, с надеждой найти дорогу или выход из темного леса. И вдруг перед их взором совершенно неожиданно оказалось строение. Мать моментально остановилась. Ее сердце застучало чаще от того, что появилась надежда. Гертруда, напрягая зрение, увидела, что перед ними не просто какая-то хижина, а настоящий дом. «Мама, мы вышли из леса, и вот дом, в котором мы можем переночевать!» «Да, Катюша, возможно, ты права. Но мы еще не знаем, кто в этом доме живет и примут ли хозяева таких поздних гостей». Они сделали еще несколько шагов в сторону дома, и Гертруда смогла определить, что в нем, вероятно, никто не живет. Перед самым входом росла высокая трава. Стекла в некоторых оконных рамах были выбиты. «Постой здесь, доченька. Я сначала посмотрю сама, что это за дом. Не бойся, я только его обойду и вернусь к тебе». Когда Гертруда, не решившаяся сразу войти в это таинственное здание, обошла его и внимательно осмотрела, она немного успокоилась. С облегчением вздохнула и, подойдя к дочери, сказала: «Катюша, мне кажется, что Бог услышал наши молитвы. Давай зайдем. По-моему, здесь никто не живет». Когда Гертруда отворила дверь, раздался скрип. Женщине почему-то стало тревожно на душе. Оглянувшись на свою дочь, мать переступила порог. В один миг в голове Гертруды появилось множество вопросов. Кто здесь жил? Почему люди покинули этот дом? И где они, законные владельцы? Кругом было пыльно, пахло плесенью. В доме, который наверняка был очень старый, имелись всего две комнаты и одна очень маленькая кухня. Мебель отсутствовала, если не считать самодельную деревянную кушетку, которая стояла в комнате поменьше, по-видимому, в спальне. «Ну вот, доченька, мы обеспечены жильем», — произнесла мать и добавила: «Видишь, как Бог заботится о нас. Это свидетельствует о том, что мы с тобой вовсе не заблудились, а следовали по лесу по намеченному Богом пути». Екатерина не меньше матери обрадовалась этому месту для ночлега и поэтому сама, без предложения матери, попросила: «Мама, давай поблагодарим нашего Спасителя за то, что Он привел нас к этому дому». «Да, Катенька, так мы и сделаем». И они, опустившись на колени, от чистого сердца благодарили Господа Бога за Его великую милость к ним. Со стороны фасада не было больших деревьев. Вся местность, когда-то служившая большим двором, успела зарасти мелким кустарником и высокорослой травой. Гертруда про себя отметила, что по двору давно не ходили люди. Возможно, что в этом небольшом доме когда-то жил лесник. Возможно, жилища построили для охотников. Но как бы там ни было, эти старинные деревянные стены с полусгнившей крышей теперь очень пригодились Гертруде с ребенком. Вскоре в доме стало совсем темно. Путники поужинали тем, что было в чемодане, и, почувствовав сильную усталость, пожелали скорее лечь спать. Мать устроилась на полу, подстелив под себя охапку травы, а Екатерину уложила на кушетке. Еще совсем недавно дома они спали на своих кроватях в мягкой постели, а теперь были вынуждены ночевать в таких необычных и страшных условиях. Гертруда чувствовала боль в руках от тяжелого чемодана. Ноги тоже болели. Но на все это она обращала мало внимания. Мысли были больше заняты заботами о дочери и предстоящем будущем. Она знала, что не скоро уснет, хоть и сильно устала, но старалась лежать очень тихо, чтобы хоть дочка скорее уснула. Екатерина долго ворочалась и тоже не могла спать. У нее тоже были свои думы. Уж слишком многое она успела пережить в течение дня. Она слышала каждый шорох, шум ветра и далекие раскаты грома. Потом вдруг стало тихо-тихо. Но чем тише становилось, тем больше Екатерина слышала. В полудреме ей вдруг казалось, что дом окружили лесные разбойники. Они ходили вокруг дома с факелами в руках, что-то кричали и били в барабаны. От страха Екатерина пришла полностью в себя и поняла, что звуки, которые она слышала, были раскатами грома. Когда она тихо пролежала еще несколько минут, которые показались очень долгими, ей вдруг померещилось, что она совершенно одна. Девочке становилось все страшнее, потому что она не ощущала в доме присутствия матери. «Мама, ты спишь?» «Нет, Катюша, я не сплю. Но ты ни о чем не думай и спи спокойно». «Мама, я боюсь и не могу заснуть». «Кого ты боишься, доченька? Ведь дверь заперта. Притом нас охраняют ангелы, посланные к нам Богом. Так что не надо бояться». «И все равно страшно». «Ну тогда иди ко мне». Екатерина слезла с кушетки и легла на полу, крепко прижавшись к матери. Через некоторое время Гертруда услышала спокойное дыхание дочери и поняла, что она спит. Только сама женщина почти не сомкнула глаз. Она, наверное, постарела в эту ночь сразу на несколько лет. В ее голове кружилось столько самых разных мыслей, так многое тревожило ее, что сама не знала, к чему все это. Ей вспомнилось далекое детство, когда люди еще жили счастливо, все работали на своих собственных усадьбах, а по воскресеньям ездили на красивых дрожках в соседнее село Фенфорд на богослужение. Тогда никто не интересовался, кто чем занимался, люди жили свободно, и каждый был хозяином своего собственного имения. А какие тогда бывали свадьбы? Гертруда вспомнила, как она познакомилась со своим будущим мужем Германом. Это тоже случилось на свадьбе. Она, Гертруда, тогда еще была молодой девчонкой и на свадьбе присутствовала в первый раз. Правда, в своем селе, где не запрещено было присутствовать детям при бракосочетаниях, она не только видела праздник, а даже сидела за столом и обедала вместе с другими детьми. Но то было у себя, где все хорошо друг друга знали. Тогда, когда Гертруде уже исполнилось 18 лет, родители разрешили и ей съездить в соседнее село на свадьбу. Возможно, что мать с отцом хотели похвастаться своей красивой дочерью и считали, что настало время позаботиться о порядочном зяте. Этого молодая Гертруда не знала, но факт оставался фактом. Она тогда сидела рядом с матерью и ехала на свадьбу. Там ее и увидел Герман. Вспоминая то время, Гертруда даже заулыбалась. Она успела забыть свое печальное положение и окуналась мыслями в свое счастливое прошлое. Ох, какое это было счастливое время! День за днем и год за годом следовала Гертруда мысленно по своему прошлому. Ей не хотелось думать о чем-то другом, но рядом с нею заворочилась дочь, и мысли матери прервались. Нет, она не могла сразу избавиться от счастливых грез. Гертруда с умилением вспомнила то время, когда маленькая Катенька взбиралась на кровать родителей и втискивалась между папой и мамой. Она тогда лежала между ними так счастливо, в обнимку с отцом и матерью. И всем троим казалось, что большего счастья и быть не может. Теперь же они с дочкой лежат на грязном полу, в чужом заброшенном доме и не имеют представления, что их ожидает впереди. Если Гертруда всего несколько минут назад еще испытывала радость, то теперь в одно мгновение ее настроение круто изменилось. «Бедное ты мое создание», — думала она, нежно обняв дочку. «Как продолжится твоя жизнь, если вдруг и меня Господь призовет к себе? Нет, нет, этого не должно быть. Достаточно того, что у тебя отняли отца, милая моя доченька. Я буду постоянно молиться не за себя, а за тебя, моя дорогая. Ведь ты у нас одна. И даже если меня не станет, ты должна жить на этой земле. Жить, чтобы служить Богу, как мечтал твой отец. Он очень хотел быть полезным людям и Господу. Хотел, чтобы и окружающие его люди нашли путь к спасению. А значит, наш Небесный Отец предоставит нам такую возможность стать его слугами. Гертруда проснулась очень рано. Еще только начинало светать, когда она тихо встала и вышла из дома, чтобы осмотреть окрестность и по солнцу определить, в каком направлении продолжить путь. Она сразу приняла решение идти одна. «Я еще не знаю, сколько придется идти. Возможно, очень далеко. И тогда моя Катенька может не выдержать». Но потом Гертруда подумала, что боится оставить дочку одну. Пока мать гадала и размышляла, к ней выбежала из дома Екатерина. «Мама, мы навсегда останемся здесь?» «Нет, милая, здесь мы не можем остаться. У нас очень мало продуктов. Нам надо найти населенный пункт, где я найду работу и жилье для нас с тобой».
1: «Значит, мы сейчас пойдем дальше?»
0: «Катюша, милая, ты не обижайся на меня, но я тебя очень прошу, будь послушна и оставайся пока здесь».
1: «А ты, мама, ты хочешь от меня уйти?»
0: От этих слов Гертруде кольнуло сердце. Она опустилась перед дочерью на корточки, приложила ладони к щечкам маленькой Кати и, глядя ей в глаза, сказала: «Милая, запомни, твоя мама тебя никогда не оставит навсегда. Но теперь мы с тобой в таком трудном положении, когда и ты должна быть мужественной. Ведь ты меня всегда слушаешься, поэтому я на тебя надеюсь. Послушай, что я тебе скажу. Ты пока на недолгое время останешься здесь, а я постараюсь найти дорогу».
1: «А почему я не могу идти вместе с тобой?»
0: «Потому что я еще не знаю, сколько времени придется бродить по лесу. Вдруг ты не сможешь до самого вечера идти, и что мне тогда с тобой делать? Ведь ты уже вчера говорила, что ножки болят».
1: «Мама, я боюсь одна. Разреши мне идти с тобой».
0: «Нет, доченька, это слишком рискованно. Поверь мне, ты здесь в полной безопасности. Только не выходи из дома. Оставайся в нем до моего возвращения. Я обязательно к тебе вернусь». На том они расстались. Екатерина осталась одна в старом, неизвестном им доме, а мать отправилась на поиски дороги к какому-нибудь селению. Екатерине было очень страшно, но она старалась не плакать. Забравшись на подоконник, она смотрела вслед матери, пока та не исчезла среди деревьев. Девочка была так воспитана, что всегда слушалась родителей, и это утешало мать, когда та покинула дом. Екатерина заперла дверь, как наказала мать, и не спеша стала осматривать каждый угол в доме. Время от времени она посматривала на солнце, чтобы определить, когда наступит вечер и вернется мама. Но время шло ужасно медленно. Если бы Екатерина не надеялась, что мама вернется к закату солнца, как обещала, то еще больше бы тревожилась. Но она помнила слова матери и верила им. Со временем скучающей девочке все надоело, и когда солнце наконец скрылось за высокими деревьями, она уже не отходила от окна. Наступил вечер, а мамы все еще не было. Когда совсем стемнело, несчастная Екатерина села на кушетку и, подперев коленками подбородок, горько плакала. И еще через час или два, когда она уже почти потеряла надежду, что еще когда-нибудь увидит свою маму, Екатерина стала тихо повторять одно и то же слово. «Мама! Мама!» Стоило ей умолкнуть, как сразу же наступала жуткая тишина. Потом слезы кончились. Ее голос охрип, и если бы кто-то со стороны услышал это жалобное рыдание, то, возможно, что принял бы эти звуки за поскуливание маленького щенка. Сколько времени девочка так просидела, никому не известно. Она вся дрожала от страха и усталости, даже забыла о голоде. От переутомления у нее начали путаться мысли. Она упала на бок, и все исчезло перед ее глазами. Вдруг послышался грохот, будто телега катилась по каменистой дороге. Потом опять все утихло. Она услышала вой и лай собак, топот лошадиных копыт и крик множества людей. Крик приближался, и казалось, будто совсем рядом происходила настоящая война. Среди всего шума Екатерина услышала и сильный стук в дверь. Когда дверь с треском широко распахнулась, Екатерина увидела на пороге огромного роста мужчину. Незваный пришелец был обвешан оружием, а в правой руке держал длинный меч. Его глаза сверкали и пристально смотрели на нее.
2: «Вот, оказывается, ты где!»
0: — громко крикнул незнакомец.
1: «Мамочка, спаси меня!» — позвала Екатерина и проснулась от собственного крика.
0: Когда она окончательно пришла в себя, заметила, что уже наступил день. Но где-то далеко еще гремел гром. Первое, что ей пришло в голову, была мысль, что она опять одна. Ее мать все еще не вернулась. Екатерина медленно поднялась и достала из чемодана бутылку с чаем. Ей очень хотелось пить. Утолив жажду, еще раз осмотрелась, и в этот момент она вспомнила, что за все время отсутствия матери ни разу не помолилась Богу. «А ведь он, всемогущий Бог, присутствует и здесь», — подумала Катя, и сразу же опустилась на колени, чтобы попросить помощи у Отца Небесного, поскольку уже не надеялась на другую помощь. Екатерина скрестила пальчики рук и впервые в жизни самостоятельно, без присутствия мамы, обратилась к Богу.
1: «Дорогой Спаситель, сделай так, чтобы моя мама вернулась ко мне. Не оставляй меня одну в этом лесу. Я обещаю тебе, что впредь буду послушнее. Буду каждый день благодарить тебя за то, что ты, Иисус Христос, есть и мой Спаситель. Я знаю, что ты и сейчас слышишь мой голос, видишь меня и можешь мне помочь. Пожалуйста, верни мне мою маму!»
0: Взор Екатерины был направлен вверх, туда, где, по ее предположению, должен быть ее спаситель. Слезы сами катились из глаз. Поднявшись на ноги, Екатерина почувствовала необычное облегчение. В ней исчез всякий страх, и она не чувствовала уже себя такой одинокой. Ей казалось, что с нее свалился тяжелый камень. «Теперь я знаю», — произнесла Екатерина радостным голосом, «что моя любимая мамочка скоро вернется». Когда у Екатерины появилась надежда, она решилась выйти из дому. Подойдя к двери, вспомнила, что обещала матери не покидать дом. Но это было предусмотрено только в том случае, если бы мама вернулась к вечеру вчерашнего дня. Гроза прошла, и между облаками проглядывало солнце. Высокая трава еще была насыщена капельками воды. С высоких деревьев на голову Екатерины тоже падали крупные капли. Эта утренняя свежесть, щебетание птиц и приятное ощущение сырости под ногами сразу напомнили Екатерине родное село.
1: «Как здесь хорошо!» – произнесла она. «Если бы мама согласилась остаться здесь, то я бы не возражала».
0: Мысль о маме появилась автоматически, потому что Катя не представляла себе жизни без нее. Но теперь, когда ее не оказалось рядом, Екатерина вернулась мыслями в свое грустное положение.
1: «Моя мама должна вернуться. Я знаю, что Бог услышал мою молитву, и Он обязательно ее приведет ко мне».
0: Заходить в лес Екатерина не решилась. Она уже однажды убедилась, как скоро можно заблудиться. Несмотря на сырость, Катя все же решила еще походить вокруг дома. Когда все вокруг осмотрела, то обнаружила среди кустарника старый инвентарь и орудия для обработки почвы. Она вспомнила своего отца.
1: «Папа!» — вырвалось изнутри, и опять хотелось плакать.
0: Сделав еще несколько шагов, Екатерина увидела под высоким дубом покосившуюся скамейку. Она села на нее и сразу же заметила, что с этого места свободно просматривалась вся поляна перед домом и даже тропинка, по которой вчера уходила мама.
1: «Здесь я и буду сидеть до ее возвращения», — решила Катя и, стараясь успокоиться, стала смотреть вдаль, где тропа сливалась с густым лесом.
0: Теплые лучи солнца все больше согревали Екатерину, и птицы так хорошо пели, что она на короткое время забыла о своем несчастье. И вдруг до ее слуха донесся человеческий голос. Екатерина повернула голову в сторону дома, потому что, как ей казалось, именно оттуда исходил этот голос. И прежде чем она успела еще о чем-то подумать, этот крик повторился, и она узнала голос матери. «Катенька!» – громко позвала мать, и дочь, моментально вскочив, побежала к дому. Обнявшись, они заплакали от радости. Потом мать с дочкой пошли в дом, достали из чемодана последний резерв продуктов и сытно позавтракали. Гертруда не спешила рассказать дочери все свои приключения, только сказала, что она нашла богатую усадьбу и хозяева согласны их принять. Но самое удивительное было то, что они, мать и дочь, находились совсем недалеко от усадьбы тех самых хозяев. Это была старинная водяная мельница, которую Гертруда хорошо знала.
3: «А почему мы вчера не пошли туда?» – спросила Екатерина.
1: «Потому, моя милая, что мы с тобой заблудились. Я не знаю, как так могло случиться, но мы, оказывается, долго кружили по лесу, когда могли его пройти за полтора или два часа. И мы теперь пойдем туда или останемся жить здесь?»
0: «Нет, доченька, здесь мы не можем остаться. Мы будем жить там, на усадьбе старой мельницы».
1: «Мама, а почему ты так долго отсутствовала?»
0: «Это длинная история, Катюша. Но ты прости меня, пожалуйста, моя любимая дочь. Когда я вчера от тебя ушла, я с трудом отыскала дорогу. Потом пошла в знакомое мне село, но там представители власти мне сказали, что не имеют права нас принять, поскольку мы с тобой праволишенные граждане».
1: «А что это такое, мама?»
0: «Это значит, моя милая, что мы не имеем права жить среди людей в селениях». Мать хотела еще что-то объяснить своей малолетней дочке, но не смогла. Она отвернулась, чтобы та не видела ее слез. Потом, поборов в себе душевную боль и обиду за свою невинную дочь, спокойно сказала:
1: «Катюша, когда ты станешь постарше, я тебе все объясню. А теперь нам надо спешить. Я обещала хозяевам, что завтра с утра начну у них работать». «А жить мы тоже там будем?»
0: «Да, милая, мы будем жить в маленьком домике, который когда-то служил хозяевам летней кухней».
1: «Мама, а почему мы должны жить у чужих людей, когда у нас есть дом в своем селе?»
0: «Катюша, моя дорогая, я же тебе обещала, что когда ты повзрослеешь, я тебе все расскажу». Девочка задумчиво смотрела матери в глаза, но больше ни о чем не спрашивала. Мать, стараясь сменить тему разговора, сказала: «Да, чуть не забыла. Нашу хозяйку, у которой мы будем жить, зовут тетя Берта. Но я ее должна называть Берта Петровна. А имя ее супруга, хозяина дома, Николай Васильевич. Но ты можешь их называть просто хозяином и хозяйкой. Им нравится это. Я поняла все при нашем знакомстве». Вот так эта несчастная женщина с ребенком, надеявшаяся больше на Бога, чем на собственные силы, покинула лесной домик и отправилась обратно к людям. На старинной большой усадьбе, где с одной стороны были горы, а с другой река, и жила та самая семья, которая согласилась принять обездоленную женщину с ребенком. Эти люди прекрасно знали, что бесправной женщине некуда деваться, что таких, как она, чаще всего отправляли в необжитые сибирские края. И то, что ей удалось избежать этой участи, было для нее большим счастьем. Но глава семейства знал и то, что укрывательство таких лиц и предоставление им средств для проживания тоже сурово каралось властью. «Нам с тобой надо молчать о том, что они у нас живут», — сказал своей жене супруг.
2: Пусть живут, пока эта женщина будет добросовестно трудиться. Возможно, что соседи не скоро узнают об их существовании. Ну а если узнают, сошлемся на то, что нам с тобой неизвестно их прошлое, а крышу над головой мы им предоставили из-за жалости к ребенку». Так информировал Николай Васильевич свою жену, которая мало что понимала в политике. Гертруда была обязана ежедневно с раннего утра и до позднего вечера трудиться на усадебном участке, во дворе, на огороде, в сарае, а если требовалось, то и в доме. Молодые супруги, принявшие эту выгодную для себя работницу, имели только одного ребенка. Гертруда знала многих людей, даже из соседних сел, но эта молодая пара ей была незнакома. Сын хозяев, которого звали Колей, был примерно такого же возраста, что и Екатерина. Этому очень обрадовалась Катина мама. Поселили их отдельно, в маленьком домике. Бывшая кухня находилась во дворе, рядом с большим домом. Так было даже лучше, чем жить под одной крышей с хозяевами. Итак, у бесправной Гертруды и ее дочери началась новая жизнь. День за днем живущие на одном дворе люди все яснее изучали друг друга. Гертруда уже с первых дней пребывания на новом месте поняла, что эта семья не признавала Бога. Даже малолетний сын Коля, которого, возможно, маленьким называли Клаус, поскольку был он немцем, по национальности, смеялся над религиозностью Кати. «Видно, ты выросла в лесу!» — говорил мальчик Екатерине, когда та упомянула в разговоре Иисуса Христа. «Вы со своей матерью очень отстали от жизни. Запомни, что Бога нет!»
3: «А откуда ты это знаешь?» — спросила Катя.
2: «Мне это сказал папа, а мой папа все знает!»
3: «А мне папа и мама сказали, что Бог существует, и я этому верю!»
2: «Ну и глупая, если веришь!»
0: Екатерина не стала дальше спорить с очень разбалованным и упрямым мальчишкой. Она просто оставила его одного и побежала к себе в домик. Там, в одиночестве, она обращалась с молитвами к своему Спасителю. Это она делала всегда, когда бывало очень тяжело на душе. Как хозяева не баловали своего сына, но все-таки иногда заставляли его и работать. Однажды, в теплый летний день, когда после обильного дождя на огороде было много работы, хозяйка сказала своему сыну:
2: «Коля, иди поработай рядом с Катькой и смотри, чтобы прополол не меньше нее. Я после приду и проверю».
0: Екатерина уже привыкла к тому, что была обязана постоянно трудиться. С раннего утра и до позднего вечера ползала бедная девочка вдоль грядок и вырывала пальчиками сорняки. Ее маленькие ручонки стали грубеть, трескаться от земли и сырости. Но это замечала только мама. Иногда матери хотелось, чтобы дочка могла еще поспать в ранние утренние часы. Она ее не будила, а старалась исполнить работу сама. Но если хозяйка это замечала, то устраивала скандал. И вот теперь рядом с Катей был обязан трудиться и Коля. Такое случалось нечасто, потому что непослушный сын хозяев больше любил заниматься своими делами, чем работать. Правда, иногда, когда ему бывало скучно, он подходил к работающей на огороде Екатерине и говорил:
2: «Катька, я тебе помогу, только в другой раз, и ты мне должна помочь».
0: «Поступай, как хочешь», — безразлично отвечала тогда Екатерина и добавляла: «Только ты после не говори, что я тебя просила». Эти двое хоть и были почти одного возраста, но их жизнь и социальное положение настолько их разделяли, что между ними просто не могла завязаться настоящая дружба. Скорее наоборот, они ненавидели друг друга. Екатерина прекрасно знала свое дело. Она работала быстро и так аккуратно, что в грядках, которые она пропалывала, не оставалось ни единой травинки. Этому ее научила мама. И послушная девочка всегда старалась исполнять все ее указания. Теперь, когда Екатерина уже прополола несколько грядок, а Коля все еще ковырялся на первой, он вдруг предложил:
2: «Катька, я не могу так быстро работать. У меня коленки болят и пальцы. Давай будем работать вместе».
3: «Как вместе?»
2: «А очень просто. Не будем считать свои грядки, а поделим поровну, когда все сорняки будут уничтожены».
3: «Нет, Коля, с этим я не согласна. Ты же слышал, что твоя мама говорила, чтобы ты прополол не меньше меня».
2: «Ну и что? А если я болею?»
3: «Если ты болеешь, то иди к своей маме, а я поработаю одна. Мне все равно нельзя прекращать работу, и мне безразлично, чем ты занимаешься».
2: «Ну тогда и соглашайся с моим предложением, если тебе все безразлично».
3: «Уходи отсюда, Коля, и не мешай мне. И запомни, что я не собираюсь обманывать твою маму».
2: «А тебе и не надо ее обманывать. Ты просто молчи, а я ей все объясню. Договорились?»
3: «Договорились. Только и ты запомни мои слова».
2: «Ладно, ладно, твое дело молчать».
0: Екатерину мало интересовало, о чем собирался говорить Коля, но она хорошо поняла его нечестное намерение. Коля еще недолгое время поползал между грядками моркови, после чего поднялся и покинул огород. Все это происходило в послеобеденное время. Екатерина знала, что вечером хозяйка придет контролировать ее работу, и поэтому со страхом себе представила, как та среагирует, когда увидит, что прополото совсем мало грядок. Екатерина старалась, как всегда. Хотела, чтобы не только хозяйка, но и мама осталась довольна ее работой. К концу дня, когда солнце уже клонилось к закату, к Екатерине подбежал Коля и сказал:
2: «Катька, я тебе еще немного помогу, но ты не говори моей матери, что я на время отлучался».
3: «А если она спросит, почему мы мало сделали?»
4: «Это же не мало! Смотри, сколько мы пропололи!»
3: «Да, но вчера я одна прополола почти столько же».
4: «Ну и что, если сегодня меньше? А если у тебя сегодня головная боль?»
3: «Да, но голова у меня не болит, а значит, и не буду говорить неправду».
2: «Мама права, ты действительно ненормальная», — ответил Коля и убежал.
0: Через некоторое время пришла хозяйка, и все произошло так, как Екатерина и думала.
2: «Ну, сколько вы сегодня сделали?»
4: «Много, мама!»
2: – поспешно отозвался Коля и косо посмотрел на Екатерину.
3: «Я бы этого не сказала!»
0: – произнесла Берта Петровна, недовольно посмотрев на Екатерину.
2: «Вы, наверное, больше играли, чем работали. Так это или не так?»
0: Дети молчали. Медленно пересчитав чистые грядки, тетя Берта подошла совсем близко к Екатерине и с недовольным выражением громко сказала:
2: «Запомни, девочка, я вас с матерью приняла в дом не для того, чтобы баловать бездельем. Здесь надо трудиться. Вы еще далеко не рассчитались за то, что я вам дала и даю каждый день. Так что постарайся и ты трудиться на совесть, если хочешь здесь жить вместе с матерью».
0: Екатерина опустила голову и молчала. По ее щекам медленно катились слезы. Ей было невыносимо обидно, что Коля стоял в стороне и смеялся. Хозяйка еще несколько секунд смотрела на Катю злым взглядом, после чего круто повернулась и ушла. За нею следом побежал и Коля. Со слезами и горькой обидой направлялась Екатерина к маме. Только там, уединившись в маленькой комнатушке, она находила утешение в молитве. Гертруда знала, какое трудное детство досталось ее дочери. Но как сделать, чтобы оно улучшилось?
1: «Мама, я так старалась, ни одну травинку не оставила в грядке, и у меня так коленки болят, а наша хозяйка все равно недовольна».
0: Дочь плакала, а мать ее утешала:
1: «Доченька, милая, Иисус Христос еще больше страдал на кресте, притом за наши грехи. Поэтому и мы должны терпеливо нести свой крест».
5: «Да, мамочка, я это знаю. Но в чем я провинилась?»
1: «Ой, Катюша, не надо так говорить. Мы родились в грехах и не понимаем, почему все это с нами происходит. Но ты никогда не сомневайся в справедливости Бога. Если нам трудно на этой земле, то будет очень хорошо на небесах. Там мы будем вместе с нашим Спасителем, с Иисусом Христом, и там не будет горя и обид».
5: «А папа тоже будет там с нами?»
1: «Будем надеяться, Катюша.
0: ведь он тоже очень любил Иисуса и страдал за веру в Него. При этом тогда прекратился их разговор, потому что матери еще надо было готовить ужин. Продолжение следует.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 139. Псалом начальнику хора. Псалом Давида. Избавь меня, Господи, от человека злого. Сохрани меня от притеснителя. Они злое мыслят в сердце, всякий день ополчаются на брань, изощряют язык свой, как змея. Яд аспида под устами их. Соблюди меня, Господи, от рук нечестивого. Сохрани меня от притеснителей, которые замыслили поколебать стопы мои. Гордые скрыли силки для меня и петли, раскинули сеть по дороге, тенета разложили для меня. Я сказал Господу: «Ты, Бог мой, услышь, Господи, голос молений моих. Господи, Господи, сила спасения моего, Ты покрыл голову мою в день брани. Не дай, Господи, желаемого нечестивому, не дай успеха злому замыслу его, они возгордятся. Да покроет головы окружающих меня зло собственных уст их. Да падут на них горящие угли, да будут они повержены в огонь, в пропасти, так, чтобы не встали. Человек злоязычный не утвердится на земле. Зло увлечет притеснителя в погибель. Знаю, что Господь сотворит суд угнетенным и справедливость бедным. Так праведные будут славить имя Твое, непорочные будут обитать пред лицем Твоим».

Псалом 140-й. Псалом Давида. Господи, к Тебе взываю, поспеши ко мне, внемли голосу моления моего, когда взываю к Тебе. Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сласти их. Пусть наказывает меня праведник, это милость. Пусть обличает меня, это лучший елей, который не повредит голове моей, но мольбы мои против злодейств их. Вожди их рассыпались по утесам и слышат слова мои, что они кротки, как будто землю рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней. Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей. Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников. Падут нечестивые в сети свои, а я —

Псалом 141. Учение Давида. Молитва его, когда он был в пещере. Голосом моим к Господу воззвал я, голосом моим к Господу помолился. Излил пред Ним моление мое, печаль мою открыл Ему. Когда изнемогал во мне дух мой, Ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежища. Никто не заботится о душе моей. Я воззвал к Тебе, Господи. Я сказал, Ты – прибежище мое и часть моя на земле живых. Внемли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяние.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию чтение книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Это история о пути людей к Иисусу Христу, к признанию Его своим Господом и Спасителем. На примере жизненных ситуаций автор показывает истинность евангельских заповедей о любви к Богу и ближнему, о прощении и необходимости всегда и во всем обращаться в молитве к Богу, только в нем искать утешение и опору в жизни. Сегодня прозвучит 19-я часть этой истории.
1: За 3 часа платье было готово. Они распустили ее длинные золотистые волосы и покрыли их свадебной вуалью Маргиты. Такой увидел ее сын, жизнь которого несколько часов тому назад висела на волоске, и который только сейчас, опершись на руку друга, мог зайти в украшенную цветами комнату. «Присядь, Никуша», — попросил его Аурелий. Юноша послушался. Он смотрел на мать свою, как во сне. «Коллега, может быть, все же не стоило приводить его сюда?» — беспокоился доктор Раушер. «Если у него сердечный приступ повторится, все будет кончено. Бедный Никуша!» «Тихо, коллега», — ответил молодой врач. «Я надеюсь, что он поплачет здесь, и это принесет ему облегчение. Может быть, оставить его здесь одного?» «Да, пожалуй. Пойдемте отсюда». Когда врачи вышли из комнаты, Никуша закрыл лицо обеими руками, но не заплакал, а только откинулся в кресле, как человек, у которого все болит. Затем он вдруг встал и склонил свою голову рядом с головой неподвижно лежащей матери. О, как они были похожи друг на друга! Когда он закрыл глаза, казалось, что и он не живой. Каково было стоявшему в дверях Каримскому при виде этой картины? Горе тому сердцу, которому приходится испытывать подобные мучения и которому нет утешения, потому что Иисус Христос не имеет места в нем.
2: «Дайте мне умереть с моей матерью!» —
1: воскликнул юноша, когда его привели в чувство.
2: «Все мои надежды разрушены! Я не могу посвятить свою жизнь Христу! Я хочу уйти к Нему! Для бесцельной, пустой жизни у меня нет сил!»
1: Лишь отец понял его слова. Он боялся, что имя его перед миром может стать притчей во языцах из-за веры в Христа. Но разве оно не стало таковым теперь, когда смерть Натальи Орловской снова напомнила забытую семейную трагедию? Тем более, что барон Райнер намеревался увести покойную супругу из Орлова. Каримский смотрел на усопшую, и ему казалось, что уста ее хотят сказать:
3: «Если ты ничего не можешь сделать для своего сына, то я возьму его с собой, и мы вечно будем счастливы у Иисуса, для которого в твоем доме нет места.
2: Оставь его мне!» —
1: стонал Каримский, протянув руки к умершей, словно пытаясь остановить ее.
2: «Я все сделаю! Только оставь его мне!»
1: «Не можете ли вы оставить нас ненадолго одних, пан Каримский?» — — спросил вдруг знакомый голос. Каримский повернулся.
2: «Урсин, вы здесь? Наконец-то! О, уведите его отсюда, иначе он тоже умрет. И скажите ему, что я подумал о том, что он просил у меня в Боровце, и что я на все согласен».
1: Каримский быстро повернулся и вышел. Дверь за ним тихо закрылась, и в комнате, где лежала покойная, зазвучала

0: Пение закончилось. Молодой человек склонился к рыдающему юноше. «Не плачь, не кушай. Твоей матери теперь хорошо».
1: «Я знаю, верю и чувствую, что ей хорошо. Но как больно ей, наверное, было расставание. Она примирилась с отцом, а потом явился Райнер, и это ее убило. Ах, никогда я не забуду ее ужасный крик, словно над пропастью».
0: «Однако, не кушай, дорогой, не забывай, что он был последним. Из уст ее такой крик больше никогда не вырвется. Если ты осознал весь ужас страданий, которые твоей матери пришлось вынести, то ты можешь понять величие Божьего милосердия, спасшего ее. И хотя мне тяжело, я все же должен тебе напомнить, что у тебя есть причина благодарить Господа. Твоя мать приняла Иисуса Христа и вместе с Ним и Его заветы. Следовательно, она никогда больше не могла бы вернуться к Райнеру и жить с ним. А разлука с ней погубила бы его. Но и он был ей очень дорог. Она не могла на него пожаловаться. К твоему отцу она, согласно Слову Божию, тоже не могла вернуться. Так что ей ничего другого не оставалось, как вернуться к своему отцу и тем самым снова разделить Орловских и Каримских, либо где-нибудь жить в полном одиночестве. Господь избавил ее от этого. Да, ей пришлось испытать всю горечь от сознания своей греховности и ее последствий. Но это был лишь один момент. Тем больше блаженства и радости испытывает душа, когда она, избавленная от всех волнений и мучений, достигает тихой пристани спасения и мира. В комнате стало тихо. Вдруг юноша бросился на грудь своему другу.
1: «Я благодарю тебя, Мирослав, за все, но особенно за это объяснение. Хотя и больно его слушать, но оно приносит исцеление. Да, Бог из любви взял ее к себе, и я благодарю его за это всем сердцем. Он и меня в свое время возьмет к себе».
0: «Почему ты этого хочешь, Никуша?» — спросил Урзин, гладя горячий лоб юноши. «Ты чувствуешь себя так плохо?»
1: «Слава Богу, мне полегчало с тех пор, как я выплакался, словно камень упал с души. Но у меня спазмы сердечные повторились, и я лишился последних сил».
0: «Господь Иисус Христос даст тебе новые силы, и ты сможешь Ему еще лучше послужить». Юноша опечалился еще больше.
1: «Ах, у меня нет возможности Ему служить. О, если бы ты знал!»
0: И Николай пожаловался другу, как провалились его прекрасные планы относительно евангелизации в Подграде. «А где ты хотел устроить молитвенный дом?» — спросил Мирослав, задумавшись.
1: «В Боровце».
0: «О, тогда не отчаивайся, Никуша! Отец твой просил меня передать тебе, что он подумал о твоей просьбе относительно Боровца и совсем согласен».
1: «Он просил мне это передать?»
0: Юноша радостно поднялся.
1: «Но когда и где?»
0: «Когда он был здесь. Может быть, пойдем теперь

0: к нему? Да, конечно, пойдем. Собственно, пойдешь ты один, потому что мне надо вернуться в Подград. Оба молодых человека горячо помолились около покойной и вышли. В другой комнате Мирослав остановился и сказал тихо: «Никуша, у меня к тебе просьба». «Говори, ты знаешь, что я для тебя сделаю все, что в моих силах». «Я прошу тебя, будь приветлив с бароном Райнером. У него никого нет на свете. Он совершенно одинок. Ведь пан Орловский позволил ему перевести покойную в его имение. И она сама просила, чтобы ее отдали Райнеру. Ты можешь вообразить, как ужасно его положение теперь, когда он не имеет возможности быть в Орлове, чтобы хотя бы видеть свою жену? Было бы по-христиански облегчить ему это. Я думаю, что пан аптекарь уйдет домой, как только убедится в улучшении твоего самочувствия. А я сейчас пойду к пане Маргите, а потом поеду к барону. Прошу тебя, пойдем со мной. Поездка тебе будет на пользу, и от того, что ты окажешь любовь своему ближнему, страдания твои уменьшатся. Поедем». «С удовольствием бы. Но что скажет отец? Подумай только, для него кто барон?» «Я уже подумал. Он человек, за которого умер Иисус Христос и которого Он нам заповедал любить. Если хочешь, считай его своим врагом, но иди и докажи ему, что ты в состоянии его любить, потому что Иисус Христос – Господь твой». Не говоря ни слова, Николай пожал руку своему другу. «Иди теперь к Маргите», — сказал он уже в коридоре. «Я разыщу отца, а потом приду к тебе, и мы поедем вместе». Урзин застал Маргиту над ворохом черного крепа. «Что вы так смотрите, пан Урзин? Вам не нравится то, что я делаю?» — спросила молодая женщина. «Нет, сударыня. По мне, траура никто носить не будет, когда я умру. Однако, мне не хотелось бы, чтобы любившие меня надевали черные одежды. Это будет говорить о том, что они либо не верят в мое вечное блаженство, либо не желают мне его».
1: «Значит, вы также не желали бы, чтобы на ваших похоронах свечи были обвиты черным крепом?»
0: «Если свечи символизируют тот вечный свет, который светит преображенным там, где нет больше ночи, зачем тогда затемнять этот свет?»
1: «Тогда и я свечи для матушки не буду обвязывать крепом. А верно ли, что барон хочет забрать у нас маму? И у нас даже могилы ее не будет. Как это дедушка согласился?»
0: «Вам так много остается, пани Маргита. Даже этого вам жаль для барона?» Она покраснела.
1: «Пан Урзин, вы были у него? Где он теперь?»
0: Заинтересовалась она, не в силах скрыть своего сочувствия. «В гостинице. Он готовится к отъезду».
1: «Значит, похороны будут не здесь. Это ужасно. Мы даже не сможем проводить матушку в последний путь».
0: «Пан Орловский сказал, что тоже поедет».
1: «Дедушка? Тогда поедет и Адам. А если они поедут, то и меня должны взять с собой. Но это ужасная пропасть между нами». Зачем?
0: А разве всепрощающая любовь не может быть мостом через нее?
1: Как это?
0: Если бы Иисус Христос был сейчас таким же одиноким и печальным, как барон Райнер, разве вы не пошли бы, чтобы утешить его? Она посмотрела на него в недоумении.
1: Я? Его утешать?
0: Вы не хотели бы дать барону Райнеру возможность посмотреть на свою умершую супругу?
1: Но каким образом?
0: Буря противоречивых чувств поднялась в сердце Маргиты.
1: Что Мирослав от нее требует? Она слишком хорошо знает пана Райнера, его гордую натуру. Он придет в Орлов только за тем, чтобы забрать жену.
0: Пани Маргита, Никуша обещал пойти со мной к пану барону, чтобы облегчить ему этот шаг. Можно мне и вас попросить проявить немного сочувствия и любви к нему, когда он явится сюда? Слезы не давали ей говорить, и она только кивнула головой. В этот момент зашел Николай. Она обрадовалась, что он уже поднялся и чувствует себя лучше. Он сообщил, что отец с Адамом ушли и вернутся только к вечеру. Она рассказала ему, что уже успела сделать и почему решила не обвязывать свечи черным крепом. Еще некоторое время они говорили друг с другом, но о посещении барона Райнера не обмолвились ни единым словом. Хотя Маргита провожала брата до самых дрожек и еще долго смотрела им вслед. Однако сердце ей говорило: «Если мир нам и не верит, то однажды, когда нас уже не будет, он все же должен будет признать, что мы были добрыми».

Пан Райнер, сидевший за своим столом над письмом, был ошеломлен, когда в комнату к нему вошел сын Каримского. Юноша с бледным красивым лицом, похожий на мать, показался ему явлением из другого мира. «По какой причине вы мне оказываете честь вашим посещением, пан Каримский?» Проговорил он в некотором замешательстве, ведя гостя к дивану. «По причине нашей общей утраты, пан барон», ответил юноша искренне. «Я пришел, чтобы просить вас, пан барон, соединить свою скорбь с нашей и вернуться в Орлов. Отец мой вам не помешает. Я надеюсь, что там вам будет легче, чем здесь, в одиночестве». Барон встал с дивана. «Николай Каримский, означает ли это, что вы мне протягиваете руку для примирения?» — спросил барон с глубоким волнением. «Да, пан барон. И это теперь, когда вы могли бы считать, что мое появление ночью сократило жизнь вашей матери?» «Я этого уже не считаю. В руке Божией жизнь и смерть. Это Господь Иисус Христос так скоро ее отозвал. Возьмите мою руку, которую я протягиваю вам для примирения, и пойдемте со мной. Поверьте мне, пан барон, я вам искренне сочувствую и желаю облегчения в ваших переживаниях. Вы это уже сделали, и я благодарю вас за возможность прийти в Орлов и побыть рядом с дорогой мне навеки усопшей». Барон снова опустился на диван и как-то сник. «Не навеки, пан барон», — возразил Николай с любовью. «Может быть, и наша жизнь уже недолго продлится. Но там мы свидимся. Там, где наша дорогая может подать нам всем руку, без того, чтобы кого-нибудь обидеть. Но так как мы там, перед Господом, будем жить все вместе, нет причины, чтобы нам здесь не подать друг другу руку, так как ее, разделявший нас, уже нет с нами. Идемте, пан барон, со мной в Орлов». «Я пойду с вами, пан Каримский. Но прежде я должен написать еще одно письмо и отправить две депеши». Райнер поднялся. «Я вас подожду. Вы позволите?» — добавил юноша. Барон, повернувшись к нему, увидел, что Николай прислонил свою голову к спинке дивана. «Вы устали?» — спросил он. «Прошу вас, прилягте. Я сожалею, что в этой убогой комнатке не могу предложить вам других удобств. Подушки здешние прям-таки ужасные. Когда я представляю себе, что моей Наталье пришлось бы здесь спать, то понимаю, что никогда не смогу отблагодарить Урзина за его заботу о ней. Хотя она и находилась в простой комнатке, но за ней ухаживали с любовью». «О да, и еще с какой! О, пан барон, за это мы перед Мирославом всегда в неоплатном долгу. Да вознаградит его Бог. Однако не теряйте со мной времени. Я не хочу вам мешать вашей работе». Письмо было быстро написано, и депеши составлены. Барон заметил, что юноша посмотрел на стакан с водой и поднес его ему. «Вы пить хотите?» «О, благодарю!»
Какая у вас горячая рука? У вас, наверное, сильный жар, спросил барон заботливо. Это от волнения и усталости. И вы ночью, наверное, тоже не спали. Да, все это действует. Барон увидел, что юноше стало еще хуже. Он прижал его голову к своей груди. Чем я вам могу помочь? Мирослав скоро придет. Он пошел за моим лекарством. От него мне всегда легче. А теперь Господь даст мне облегчение. Барон своим платком вытер лоб Николая. Через некоторое время юноше стало легче. «Позвольте мне здесь побыть, пока мне не станет лучше», — попросил гость барона. «Может быть, заказать для вас немного вина или черного кофе?» «Нет, благодарю. Я постараюсь перетерпеть боль. Она пройдет. Скажите мне, пожалуйста, когда моя мать узнала, что я заболел?» Барон отвел сочувственный взгляд от юноши и сел на стул. «В ее день рождения», — вздохнул он, и воспоминание о его прежнем счастье вызвало в его душе глубокую скорбь. Лишь спустя некоторое время он смог подробно рассказать Николаю, какое письмо она в тот день получила, как заболела, и как он отвез ее в лечебницу, а сам решил разузнать в точности о состоянии ее сына. «Ну вот, я узнал все о случившемся с вами. Но поскольку ничего радостного сообщить ей не мог, да к тому же, устав от работы и дороги, я хотел несколько дней отдохнуть в долине Дубравы и подождать до конца ее пребывания в лечебнице, а потом только вернуться за ней. Поэтому получилось, что секретарь мой не знал, где меня искать. Если бы Степан Градский не оказался другом пана Урзина, я бы сегодня еще ничего не знал о случившемся. А может быть, и лучше было, если бы я ничего не узнал. Возможно, Наталья была бы еще жива. «Не говорите так, пан барон», — возразил юноша. «Иисус Христос все равно взял бы мою мать к себе. Его водительство чудно. Он устроил так, что вы были осведомлены о происходящем и своевременно могли приехать. Что бы мы сейчас делали? На вас упала бы тень, будто она и с вами разлучилась. А так как вы здесь, никто ничего плохого не может подумать». «О, мне все равно, что думают в мире. Четверть своей жизни я стремился к чести и карьере, к дворянскому званию, чтобы все это принести к ее ногам. А теперь, когда все это достигнуто, она умерла. Для меня ничего не осталось, кроме пустоты. Степан Градский прав. Без Христа и без того достоинства, которое дает звание христианин, все суета проходящая». Барон совсем забыл, кому он все это рассказывал. Ему нужна была близость человека и возможность поговорить о том, что его угнетало. Стук в дверь нарушил наступившую тишину. Вошел Урзин, которого они сердечно приветствовали. «Вы принесли лекарство, пан Урзин?» —
«Да, пан барон, прошу. У вас вода есть?» «Да, пожалуйста». «Я свежее приготовил, Никуша, чтобы оно лучше и дольше действовало. Поэтому пришлось тебе так долго ждать. Прости». Провизор наклонился и подал ему лекарство и воду. «О, как ты часто дышишь, Мирослав! Ты так торопился!» «Я знал, что у тебя боли, поэтому торопился. Господь даст, все пройдет». «Будем надеяться. Я подушку принес для пана барона, но пока что я тебе ее подложу. Вот так». Провизор достал простую подушку из своего саквояжа и положил ее Никуше под голову. Затем он вынул хорошее шерстяное одеяло и накрыл им своего друга. «Простите меня, пожалуйста, за вольность», — извинился он перед бароном. «Вы сказали, что не желаете ложиться в кровать, а на диване без одеяла прохладно». «Вы очень любезны, я благодарю вас». Райнер протянул ему обе руки. «Вы напомнили мне, что я оставил свои вещи на вокзале. Там у меня есть подушка и одеяло, которые я всегда беру с собой в дорогу. Но теперь я воспользуюсь тем, что вы мне принесли». «Тебе немного лучше, Никуша?» — обратился Урзин к своему другу, чтобы перевести разговор на другое. «О, Мирослав, средство это хорошее, оно сразу помогает. И вы действительно чувствуете себя лучше?» — спросил барон. «Да, пан барон, через некоторое время мы сможем отправиться». Однако им пришлось еще подождать, потому что барон Райнер вынужден был ответить на несколько срочных писем. Только после этого они с Никушей на дрожках уехали в Орлов, простившись с Урзиным. «Ты не едешь с нами?» — спросил удивленно Николай. «Не могу, меня ждут в аптеке. Но, если позволите, я приду попозже». «Зачем ты спрашиваешь? Приходи и не оставляй нас одних в нашей скорби».

0: Маргита возвращалась из нижнего коридора. Она только что проводила доктора Лермонтова, который отправился в Подолин, куда он должен был являться согласно своему контракту. Так как доктор Раушер находился в Орлове, без него здесь сейчас можно было обойтись. Маргита уже хотела войти в комнату покойной, когда услышала приближающиеся шаги и обернулась. Она увидела барона Райнера. Никогда Маргита не была так похожа на свою мать, как в этот момент. При виде нее на лицо мужчины легла тень скорби. Она шагнула к нему и без слов, но со слезами на глазах подала ему руку. Он ее поцеловал, и она вела его в комнату. Зайдя с ним в комнату, где горящие свечи среди множества цветов освещали умиротворенное с неземной красоты лицо покойной, Маргита вдруг вспомнила о своем детстве. Она осознавала, что шла рядом со своим отчимом, который с момента ее появления в его доме и до ухода из него по-отцовски заботился о ней. А она его за это еще ни разу не поблагодарила. Теперь, когда он остановился возле своей умершей, горячо любимой супруги и смотрел на нее, в сердце Маргиты пробудилось невыразимое сострадание. Она знала, что у него, кроме жены, не было никого на свете. О, каким одиноким и покинутым он ей показался в то время, когда у нее было столько родных и близких. Что он чувствовал? Она вдруг обвила его шею руками, как делала это в детстве, когда он возвращался из путешествия, и прильнула к нему. Ей нужно было дать ему почувствовать, что он не так уж одинок. Он прижал ее к своей груди. Она услышала, как сильно стучит его сердце. «Ты что, Маргита, жалеешь меня?» — спросил он, заглядывая ей в лицо. «Да, мой отчим», — ответила она. Отцом она его уже не могла назвать. «Мне очень жаль, что ты стал таким одиноким от того, что матушка нас оставила. Но Иисус Христос не оставит тебя в одиночестве. Он тебе даст кого-нибудь, для кого ты сможешь жить, и тем вознаградит тебя за всю любовь, которую ты оказал мне с детства. Посмотри-ка, тебе нравится, как мы нарядили матушку? Смотри, какая она красивая, не правда ли? Красивее, чем она была в жизни. Ты доволен?»
1: «Доволен, Маргита. Я благодарю тебя за все».
0: Он поцеловал ее в лоб.
1: «Я знаю», — продолжал он, — «ты много печальных часов пережила в моем доме, хотя я к тебе всегда хорошо относился. Я не осуждаю тебя за то, что ты ушла из моего дома к своим родственникам. Того, что ты нашла здесь, мы тебе никогда не могли бы дать, в особенности твоего брата. Ты только что была так милосердна ко мне. Сделай еще одно доброе дело. Оставь меня теперь наедине с твоей матерью».
0: Она кивнула головой и вышла. Оставшись один, барон предался скорби, которую описать нельзя, ибо только в этот момент он почувствовал и осознал, что на земле навсегда остался один.

0: В тот понедельник, когда Наталья Орловская после долгих лет блужданий возвратилась домой, доктор Лермонтов с опущенной головой шагал по Подолинскому парку. Он был удручен, ибо душой и сердцем был с ее скорбящей семьей. Не заметив, что ему навстречу шел маркиз Арана, и не видя вопросительного взгляда его гордых темных глаз, он встрепенулся, когда хозяин замка приветствовал его. «Простите, ваша милость, что я сегодня так поздно», — извинился молодой врач. «Печальное обстоятельство заставило нас вчера отправиться в Орлов. Я сейчас оттуда». «В Орлов? Не заболел ли пан Орловский? Вчера Маргита сказала, что он отправился туда». «Да, ваша милость, его вчера вызвали в Орлов, потому что к нему вернулась его единственная дочь, чтобы умереть у него дома». «Пани Каримская?» — воскликнул маркиз, не поверив своим ушам. «Да, бывшая пани Каримская, мать Никуши, разведенная с паном Каримским и вышедшая замуж за барона Райнера», — объяснил Лермонтов через силу. Ему было тяжело говорить. «Что? Дочь пана Орловского была разведена?» «Да, ваша милость». «И она возвратилась? Может быть, она не смогла дольше жить с бароном?» «О, нет. Барон очень благородный человек. Она пришла, чтобы узнать что-нибудь о состоянии Никуши. Но так как она была больна, путешествие и волнение очень повредили ей. И она сегодня утром скончалась».
1: «Скончалась? Уже скончалась? Почему его это так трогает?» — подумал врач, заметив ужас и бледность на лице маркиза. «И как пан Орловский перенес этот удар?»
0: Маркиз со страхом посмотрел на молодого врача.
1: «Он очень подавлен, однако перенес его легче Никуши, который снова заболел».
2: «Снова заболел?»
0: — послышался другой голос со стороны. Маркиз испуганно обернулся и пошел навстречу своей дочери, стоявшей недалеко от них со стиснутыми руками. Но дочь едва замечала отца.
2: «Он снова заболел?»
0: — повторила она скорбно.
1: «Ах, он поправится!» — успокаивал ее отец. «Не правда ли, доктор?» «Будем надеяться».
2: «О, зачем вы оставили его, если он болен?»
0: — спросила Тамара со слезами.
1: «По контракту я обязан являться к вам, ваша милость. Кроме того, я принес вам письмо от пани Маргиты».
2: «Маргита мне написала? О, дайте сюда».
1: «Если позволите, я вам его прочту», — предложил врач, подавая Тамаре письмо.
2: «Нет-нет»,
0: — покачала она головой.
2: «Я его сама прочитаю. Я пойду на свет, где лучше видно. Но через четверть часа вы придете и все мне расскажете».
0: Как внезапно она появилась, так внезапно и исчезла.
1: «Тамара хочет, чтобы вы ей все рассказали», — обратился к врачу маркиз. «Но вы ведь понимаете, что и я хотел бы знать о случившемся в Орлове, так как пан Николай до моего приезда сюда оказал мне большую услугу. И я не хотел бы нечаянно в разговоре причинить ему боль.
0: Молодой врач поклонился. Не сказать, что ему было легко раскрыть перед чужим человеком, этим египетским вельможей, тайны близкой ему семьи. Однако он чувствовал, что маркиз имеет право на эту просьбу. Он также сообщил, что умершая жена Райнера перед смертью помирилась со своим отцом, детьми и со своим первым мужем. Перед его внутренним взором еще так живо стоял тот последний ужасный момент, что он и его описал.
1: «Ох, это ужасно!» – произнес маркиз, тяжело вздыхая, закрыв лицо руками. «И внезапная смерть матери так взволновала и потрясла Николая Каримского, что он снова заболел.
2: Да, он упал в обморок, а потом у него был сердечный приступ. Ваша милость мне разрешит еще сегодня вернуться к нему, потому что я опасаюсь повторения приступа».
1: «Что вы опасаетесь, что и он может умереть?»
2: «Как его друг?» — ответил молодой врач. «Я надеюсь, что этого не случится. Но как у врача, у меня нет этой надежды. Однако все в руках Господа».
0: Эти слова словно ужалили маркиза.
1: «Неужели вы верите в Него?»
2: «Верю ли я в Иисуса Христа?» — ответил он вопросом, произнося дорогое ему имя со всей сердечностью первой любви, которую Аурелий испытывал к Иисусу. «Да, господин мой, и это мое счастье, что я в него верю».
1: «Счастье?» – переспросил маркиз. «Это счастье? Склоняться перед фантомом? Кто вас научил такой вере? Вы же врач. А врачи в большинстве своем просвещенные люди. Откуда у вас эта отсталость?»
2: «Да, я врач, господин маркиз. И хотя практика у меня небольшая, я имел достаточно возможности убедиться, что без веры в Иисуса Христа у человека нет утешения в беде. И сейчас в Орлове свет утешения нисходит лишь на тех, кто в него верит. Остальные на краю отчаяния. Я знаю по собственному опыту, что один Иисус Христос может нам все заменить и даровать».
1: «Значит, вы не всегда так говорили, как сейчас?»
0: Беседуя, они пошли по аллее. «Не всегда, ваша милость. Я был несчастным, заблудшим безбожником. Данное мной в детстве обещание Иисусу Христу я не сдержал. Но милость Господа вернула меня к Нему. Вы спросили, кто меня научил вере. В детстве мать учила меня. Потом, когда ее не стало, я все забыл. Теперь Отец Небесный зажег в моем сердце свет веры, и Он останется со мной навсегда, потому что Его свет неугасим. Однако позвольте, Ваша Светлость, мне пойти к маркизе».
1: «Мы пойдем вместе».
0: Некоторое время они шли молча. Потом Арана вдруг спросил:
1: «Вы греко-католической веры?»
2: «Нет, господин маркиз, евангелической».
0: русский, а евангелический. Мне казалось, что русский может быть только греко-католической веры. О, на моей родине есть и другие вероисповедания, хотя они презираются и преследуются. Глаза молодого человека сияли. Ради Христа и свободы совести стоит вынести и преследование. Неужели вы... Маркиз даже побледнел от возникшей догадки. «Я сын матери, оставивший и потерявший ради Христа все, но которой он воздал и еще воздаст многократно». Аурелий склонил голову, но тут же выпрямился, когда услышал вопрос. «Почему вы всегда упоминаете одну только мать?» Отца я не знал. Я его лишился в самом раннем детстве. А зачем вы мне тогда говорили, что вы с родителями приехали в Вену? Маркиз был в таком волнении, что ему пришлось прислониться к стене возле лестницы. Я вас не обманывал, ваша светлость. Брат моей матери меня усыновил. Он был моим отцом. «Ваша светлость, что с вами?» Испуганно спросил молодой врач. Лицо маркиза ужасно побледнело и исказилось, словно от дикой боли. «Что с вами?» Повторил Аурелий снова вопрос. «Ничего. Не беспокойтесь. Идите к Тамаре. Она вас, наверное, уже ждет. Чтобы я, ваш домашний врач, оставил вас в таком состоянии, я вам приказываю. Я прошу вас». Последние слова маркиза звучали так повелительно и вместе с тем умоляюще, что молодой врач ушел. Между тем Тамара читала письмо Маргиты, в котором та сообщала, что мать ее вернулась не только к отцу и детям, но что она нашла Иисуса Христа и ушла к Нему. Под силой первых впечатлений она писала с искренней любовью о покойной матери, стараясь изменить мнение Тамары о ней, сложившейся у нее из-за последних рассказов Маргиты. И это ей удалось. Тамара представила себе красивую, покоившуюся среди цветов женщину, которая ничего о Христе не знала и была такой несчастной, а теперь ушла к Нему вечное блаженство. Ею овладело жгучее желание увидеть ее. «Да, я пойду к Маргите», — решила она.
3: Сегодня вы прослушали 19-ю часть книги Кристины Рой «Дорогой ценой». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне.
4: Если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org.
3: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Vancouver, Washington 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Ребята, послушайте историю из Библии. Для вас рассказывает ее Вера Кушнир.
1: Дорогие дети, мы в прошлый раз говорили о том, какими благодарными мы должны быть Богу за то, что Он создал нас, за то, что Он любит нас, за то, что Он поселил нас на этой земле для того, чтобы мы могли найти Его и иметь общение с Ним через Сына Его Иисуса Христа. Все люди – это творение Божие, а потому мы должны всех их почитать и уважать, даже самых бедных, самых слабых, самых малых, самых необразованных. Пусть же дети, богатые, не презирают детей бедных. Пусть те, кто воспитан и образован, не презирают тех, кто не таков. Пусть тот, кто одной расы, не презирает того, кто принадлежит к другой расе. И пусть тот, кто красив, не презирает того, кто некрасив. Перед Богом все люди равны, все взяты из праха, и всем предоставлена одинаковая возможность возвратиться к Богу через жертву Его Сына и стать Его чадом. Каждый человек – творение Божие, как бы низко он ни пал, какой бы он ни был презренный. Такой взгляд внушает уважение к людям, побуждает служить им, вызывает подвиг самоотвержения, направляет миссионеров к самым грубым народам, дает им мужество с опасностью для жизни идти и проповедовать им святое Евангелие. Вы знаете, что такое Евангелие? Евангелие – это благая весть, то есть добрая, радостная весть о том, что Бог послал в мир Спасителя, чтобы всякий, любящий Его и принимающий Его, мог иметь жизнь вечную. Как же нам не уважать и не почитать всех людей, если Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного? Разве все мы не члены одной семьи? Разве у всех нас не тот же праотец Адам? Апостол Павел говорит, от одной крови Бог произвел весь род человеческий. Да, все люди в известном смысле братья между собою, и, следовательно, мы обязаны любить всех людей как братьев и так, как возлюбил их сам Бог. Все люди имеют право на то, чтобы к ним относились с уважением и с братской любовью. Нужно любить всех людей как братьев, даже и тогда, когда они не нашей народности и не нашей веры. Ведь патриотизм состоит не в том, чтобы ненавидеть иноземцев, и религия не в том, чтобы преследовать тех, кто не разделяет наших религиозных убеждений. Послушайте, какой прекрасный ответ дал английский посланник королю Людовику XIV много веков назад. Он прибыл во Францию просить от имени своей королевы возвратить свободу протестантам, которых этот несправедливый монарх отправлял на галеры. «Что сказала бы английская королева, — ответил ему Людовик, — если бы я попросил ее об освобождении всех узников, заключенных в ее тюрьме?» «Государь, — ответил посланник, — она тотчас же бы исполнила вашу просьбу, если бы вы просили за них, как за своих братьев».

Но возвратимся к нашему прародителю. Пред сотворением человека Бог сказал: «Сотворим человека по образу нашему, и да владычествует он над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всею землею». Да никто никогда не был так богат, как первый человек. Вся земля принадлежала ему одному, со всеми стадами, со всеми лесами, со всеми ее сокровищами. А между тем Адам не был вполне счастлив. Он скучал. И не потому, что у него не было дела, напротив, он был очень занят, обозревая и устраивая свои обширные владения, но он был совершенно одинок на земле. Счастье жить одному, как Робинзон Крузо, на своем острове, есть мечта, пленяющая многих в наши годы, которую некоторые из вас пробовали даже осуществить, убегая в один прекрасный день из родительского дома. Но мечта эта, переходя в действительность, вместо ожидаемого счастья, приносит только скорбь и страдания. «Нехорошо быть человеку одному», — сказал Господь. Адам первый испытал это. Правда, он уже успел освоиться с некоторыми животными. Думаю даже, что у него могли быть и друзья среди животных, среди собак, лошадей и других животных обширного царства. Но как он ни старался заговорить с ними, они не отвечали ему. Однажды он осмотрел всех животных, но ни одно из них не походило на него, а некоторые из них могли даже внушать ему, пожалуй, и страх, например, своим громадным ростом, как слон, или своим свирепым видом, как тигры и львы. И вот в своей бесконечной благости Господь решил дать первому человеку друга. «Сотворим помощника, соответственного ему», — сказал Господь. И в то время, как Адам спал, — рассказывает Библия, — Бог взял одно из ребер его и создал из него женщину. Увидев ее, Адам радостно воскликнул: «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Библейское повествование о сотворении женщины показывает нам, что женщина одинакового происхождения с мужчиной, и что она не ниже его, как думали многие народы, и как думают некоторые еще и теперь. Это ложное убеждение было источником возмутительной несправедливости в отношении к женщине. Жестоко злоупотребляя своей силою, мужчина обращался с нею как с вьючным животным или как с рабыней. В некоторых странах женщина исполняет самые тяжелые работы, между тем, как ее властелин, или, вернее, ее притеснитель, забавляется охотою или же спокойно покуривает свою трубку. Знаете ли, как один знаменитый проповедник объяснял, для чего Господь сотворил жену из ребра мужа? Господь взял ее возле сердца мужа, для того, чтобы он любил ее, возле его руки, для того, чтобы он оберегал и защищал ее. Мне очень нравится такое объяснение. А потому вы, мальчики, которые слушаете меня, не воображайте, что если вы сильнее девочек, то и превосходите их своей природой. Если у вас есть такая нелепая мысль, выбросьте ее из головы. Напротив, я даже думаю, что во многом они бывают превосходнее вас. Например, на занятиях, в школе. Кто лучше знает свои уроки, кто более прилежно приготовляет их, кто слушает более внимательно объяснения учителей, кто ведет себя лучше, во всяком случае не мальчики. Вам следует быть очень почтительными, очень вежливыми в отношении к женщинам, и к взрослым, и к маленьким. Тем более вы никогда не должны позволять себе

помощника. Да, вот благородное призвание, для которого вы созданы. Готовьтесь же к вашему высокому призванию. Осуществляйте его. Старайтесь быть добрыми, снисходительными девушками, всегда готовыми услужить всякому в вашем доме. Помогайте вашей матери в заботах по хозяйству. Помогайте ей воспитывать ваших младших сестер и братьев. Помогайте вашим братьям хорошо вести себя, исправно приготовлять свои уроки, когда они вернутся из школы, а по утрам располагайте их, повторять заданное. Нельзя и представить себе, сколько вы можете оказать маленьких услуг, если только пожелаете. Иногда нам встречаются на улице совсем маленькие девочки, которые держат в руках маленького ребенка или толкают колясочку с братиком или сестричкой, в то время как мать идет за провизией. Другая, смотришь, девочка выходит из булочной, держа в руках большой хлеб, неся его домой, или кувшин молока из лавочки. Видела я также, иногда дети носили воду на коромысле или просто в руках девочки, помогающие матери поливать огород или стирать белье. И вид таких маленьких озабоченных работниц наполнял мое сердце истинной радостью. Вот, говорила я про себя, маленькие девочки, которые рано начинают приготовляться к своему женскому призванию — быть помощницами. Это не унизительное, это очень высокое призвание. Впоследствии из них, наверное, выйдут мужественные, трудолюбивые женщины. Но, может быть, вы скажете, какой-то скучный долг — вечно быть помощницами. Ах, как вы ошибаетесь! Напротив, это лучшее из всех призваний. Ничего нет более высокого, как служить, и служить охотно, во имя вашего Господа, с любовью, с веселым сердцем, и ничто другое не дает большего счастья человеку. В заключение скажу вам следующее. Служить — это обязанность всех нас, и мужчин, и женщин, и взрослых, и маленьких. И если мы не исполняем этой священной обязанности, если мы живем только для себя самих, для своего личного удовольствия или пользы, мы никогда не удостоимся похвалы, одобрения и награды от Господа. Он хочет, чтобы во имя Его мы служили нашим ближним. Приняв однажды спасение, которое предлагает Бог в Иисусе Христе, мы не можем не служить ближнему. Если мы не будем служить, Господь не скажет нам «добрый и верный раб», когда мы придем к Нему. Мы не потеряем спасение, но мы не получим награды. Не забывайте также и о том, что сказал Спаситель ученикам Своим, когда два сына Завидея, Яков и Иоанн, просили у Него первых мест в Царстве Божьем. «Кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом, потому что и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать жизнь свою для искупления многих. Марка, 10 глава, 43 и 45 стихи.

Надин папа – благовестник. Помимо своей церкви, он совершает служение еще в нескольких группах христиан. Однажды Надя попросила папу взять ее с собой. «А трудностей не боишься?» – спросил он. «Мне приходится много ходить пешком». «Я же не маленькая», – улыбнулась Надя. «Мне уже 10 лет». Папа тоже улыбнулся. «Действительно, Надюша уже большая. Как быстро выросла младшая дочь». «Ну хорошо», – согласился он. «Я возьму тебя с собой. А что ты можешь делать?» «Я буду проповедовать. А ты?» «Я могу рассказать стихотворение, спеть. И еще мы с тобой вдвоем можем спеть». Надя доверчиво посмотрела отцу в глаза. «Хорошо», — согласился он. «Сегодня ложись спать пораньше. Утром я тебя разбужу». Вставать пришлось действительно очень рано. Где-то на востоке начало светлеть небо. Утренний туман постепенно рассеялся, когда папа и Надя шагали по накатанной полевой дороге. Мокрая от росы трава обдавала ноги холодными брызгами. С одной стороны стеной стояла еще не созревшая пшеница, с другой зеленел некошенный луг, а за ним росли молодые березки. Поеживаясь от утренней прохлады, Надя старалась не отставать от отца. Впереди был далекий путь, целых 12 километров. Когда над лесом поднялось большое красное солнце, Надя с папой прошли через поле. Тропинка повернула к лесной опушке. «Вот мы и прошли с тобой большую часть пути», — весело сказал папа. «А я совсем не устала», — радостно отозвалась Надя. Вдруг девочка резко остановилась и схватила отца за руку. «Папа, смотри», — испуганно прошептала она. Впереди по тропинке шел дикий кабан. Он не спеша направлялся в лес. Увидев людей, кабан в нерешительности остановился. У Нади замерло сердце. Она никогда не видела такого страшного животного. Он был похож на свинью, только намного больше, а шерсть длинная, вздыбленная. Впереди у него торчали белые клыки. Он был какой-то горбатый, страшный. Как тут не испугаешься? Но папа не испугался. «Не бойся, доченька, с нами Господь», — улыбнулся он и крепче сжал ее руку. Дикие кабаны ночью выходят в поле полакомиться пшеницей, а утром возвращаются в лес. Папа громко крикнул, и кабан, смешно вскидывая ноги, пустился в лес. «Папа, нам тоже надо туда идти?» — спросила Надя, показывая пальцем в ту сторону, где только что стоял кабан. «Да». «А если он выбежит из леса и нападет на нас?» «Нет, кабан не выбежит. Мы молились, и Господь нас сохранит. А теперь пойдем быстрее, чтобы не опоздать на собрание». Надя прибавила шагу. Когда они проходили то место, где стоял кабан, Надя стала боязливо озираться по сторонам. Но кабана нигде не было видно. «Вот мы почти и пришли», — обрадовал ее папа, когда впереди показались деревенские дома. Надя первый раз в Сосновке. Собрание проходило в скромном домике с низким потолком. Все разместились в маленькой комнате. С большим вниманием и со слезами верующие слушали проповедь о страдании Иисуса Христа. После проповеди Надя прочитала стихотворение, а потом они с папой спели свой любимый псалом. Девочка радовалась, что может трудиться в церкви, как и папа. После собрания никто не спешил домой. Одни задавали папе всякие вопросы, беседовали с ним. Другие попросили Надю еще спеть и прочитать стихи. Не стесняясь, Надя прочитала все стихи, какие знала, спела несколько песен. После обеда папа спросил: «Ну что, дочка, отдохнула? Нам надо еще посетить одного старичка на хуторе. Пойдешь?» «Конечно, пойду», — радостно сверкнула глазами Надя. Дорога на хутор пролегала через лес. К
куда утром убежал кабан. Шли долго. В лесу было прохладно и тихо. Надя устала и уже не задавала папе никаких вопросов. Наконец лес начал редеть. Впереди заблестела речка. «Вот перейдем через мостик и попадем прямо на хутор», — сказал папа. Идти оставалось совсем немного. За рекой они поднялись на пригорок и подошли к крайнему домику с облезлыми ставнями. Папа легонько толкнул дверь. Она грустно и протяжно скрипнула. Надя смело шагнула вслед за отцом. «Мир дому вашему!» — громко сказал он. «Приветствую вас, Иван Васильевич!» «С миром принимаю!» — отозвался старичок. Он сидел за столом у окна, старый, сгорбленный. Даже сидя, он опирался на крепкую палку. Надя с удивлением рассматривала дедушку. Его очки в широкой коричневой оправе были на переносице обмотаны тряпочкой. Сквозь стекла на девочку смотрели неестественно большие глаза. Надя догадалась, что их так увеличивают очень толстые стекла. И даже такие очки дедушке мало помогали. Он почти не видел, но папу узнал сразу. «Вот радость-то какая!» — заулыбался он беззубым ртом. «Милостив Господь, слава Ему! Дождался я тебя!» Когда папа сказал, что пришел с дочкой, дедушка еще больше обрадовался. Жизнерадостный старичок много говорил об Иисусе Христе, своем Спасителе. Рассказывал, как Господь заботится о нем, посылает все необходимое. Надя слушала дедушку и с интересом рассматривала его нехитрое жилье. Папа спрашивал у дедушки о самочувствии, о его трудностях. Надя удивлялась тому, что этот немощный старичок был всем доволен. Он добродушно рассказывал, как Господь его благословляет, хранит, как располагает к нему соседей. «Слава Богу, у меня есть Библия», — положил он сухую руку на большую толстую книгу. «Через нее Господь беседует со мной, вразумляет». Надя впервые видела такую большую Библию. «Самое главное», — продолжал старичок, — «у меня есть Господь, Он спас меня. Я каждый день жду, когда Он заберет меня к себе. Жаль только, что на нашем хуторе людей не интересует спасение души». За беседой время пролетело быстро. Надя прочитала дедушке несколько стихов, 22-й псалом Давида. Вместе с папой они спели, а потом все вместе помолились. Пока папа ходил к роднику за водой, Надя тщательно подмела комнату, вытерла пыль, а дедушка все рассказывал и рассказывал Наде о том, как милостив к нему Господь. Особенно запомнился Наде один случай, который произошел с дедушкой прошлой осенью. Как-то поздно вечером он услышал непонятный шум в огороде. Там росла картошка, свекла, морковь. Дедушка вначале подумал, что чьи-то коровы забрели к нему на огород. Но было уже темно, и коровы в это время не могли ходить. Дедушка хотел было выйти, да не решился. Глаза все равно не видят. Он подошел к окну, прислушался. Кто-то ходил по огороду. «Что я сделаю?» — подумал он. «Ничего, только Господь может защитить меня». И дедушка стал молиться. Вдруг послышался рев двигателей. С горки как раз мимо огорода ехали мотоциклисты. Когда они умчались, на огороде стало тихо. Утром дедушка пошел посмотреть, что творилось на огороде ночью. Перед его глазами предстала невзрачная картина. Некоторые грядки были перерыты, потоптаны, картошка частично выкопана, свекла тоже. «Кабаны приходили», — догадался дедушка. —
разглядывая, как напроказничали ночные гости. Как хорошо, что мотоциклисты напугали их. Это Господь так устроил. Кабаны испугались рева моторов и убежали в лес. Дедушка радовался, что Господь услышал его молитву и сохранил урожай, что звери не успели испортить весь огород. Надя уже знала, как выглядят эти дикие животные. На прощание дедушка попросил гостей спеть псалом, который он сильно любил. «Мой в небе край родной, мой в небе дом». А потом папа с Надей отправились домой. Солнце уже почти спряталось за лесом, когда они подходили к железнодорожной станции. Электричку ждали недолго. Надя села возле окна и сразу почувствовала, как устали ноги. Она положила голову папе на колени и подумала: «Папа так много ходит пешком и сильно устает. Наверное, служение Богу без усталости не бывает».

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания к евреям, и сегодня разговор у нас пойдет о четвертой главе этого послания. В свое время мы с вами изучали послание к римлянам, о котором можно сказать, что оно являет нам необходимость христианской веры. Что же касается послания к евреям, то оно демонстрирует читателям превосходство этой веры. Данная мысль прослеживается на протяжении всего послания и выражается в использовании сравнительной степени «лучше», которая встречается в этом произведении несколько десятков раз. Мы уже убедились, что Христос многократно славнее и выше всего того, что было известно людям в ветхозаветные времена. Автор показал, что Христос стоит выше ангелов и пророков. Он продемонстрировал, что Христос стоит выше Моисея. А здесь, в четвертой главе, разговор пойдет о том, что Христос исполняет гораздо более важную роль, нежели была отведена Иисусу Навину в ветхозаветные времена. Моисей вывел детей Израиля из Египта, однако он не смог ввести их в Ханаан. Иисус Навин ввел евреев в землю Ханаана, однако он все равно не смог дать им покой. Как мы с вами увидим далее. Действительно, многие дети Израиля так никогда и не сумели найти покой в земле обетованной, потому что они так и не смогли по-настоящему овладеть этой страной. Мир, плоть и сатана украли у них многие благословения, которые Бог приготовил для них в той земле. И мы с вами тоже живем в нечестивом и порочном мире. Этот мир крайне враждебен по отношению к Божьей благодати и ко всем верующим. Но, к сожалению, многие из нас пока что еще не сумели убедиться в этом на собственном опыте. Поэтому нам даются на этот счет ясные и суровые предостережения. Прочтем стихи с 1 по 3. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой», хотя дела его были совершены еще в начале мира». Здесь автор обсуждает покой спасения, покой, наступающий тогда, когда человек доверяется Христу как своему Спасителю. Поэтому позвольте мне задать вам один вопрос. Представьте себе, что вы знаете человека, который в свое время открыто исповедовал веру во Христа и который, по вашему искреннему убеждению, являлся возрожденным верующим. Но внезапно этот человек вдруг перестал жить христианской жизнью. Он начал поступать и идти по путям этого мира, прекратил ходить в церковь, перестал жертвовать на дело Господа и приостановил всякое участие в христианской жизни. Разве вы не подумали бы, что он потерял свое спасение? А теперь представьте себе, что вы сами оказались на месте этого человека. Разве вы не подумали бы в этом случае, что вы тоже утратили свое спасение? Если сейчас у вас мелькнула мысль, что все это убедило бы вас в том, что вы потеряли ваше спасение, позвольте мне сказать вам, что где-то в отдаленных закоулках вашего сознания и в глубине вашего беспокойного сердца вы на самом деле не доверяетесь Христу в полной мере. Вы верите, что все ваши дела и поступки каким-то образом обеспечивают ваше спасение, что они каким-то образом добавляют вам уверенности в спасении. Но на самом деле это не так. Вы должны полностью доверять Христу. Друзья мои, не поймите меня превратно. Я верю, что если вы доверились Христу, вы будете делать все, перечисленное мною выше. Однако все эти дела не имеют ровным счетом никакого отношения к вашему спасению и покою этого спасения.
Поэтому задумайтесь, друзья мои, действительно ли вы вступили в этот покой? Прочтем 4 стих. «Ибо негде сказано о 7-м дне так: и почил Бог в день 7-й от всех дел своих». В данном случае идет речь о субботнем покое. Бог почил на 7-й день, и так был установлен день субботний. Однако сегодня мы с вами соблюдаем вовсе не субботу, потому что есть истинная суббота. И вопрос состоит в том, вступили ли мы в эту настоящую субботу? Знаете ли вы, что значит по-настоящему доверять в вашем спасении Христу? И только Ему одному? Не уповаете ли вы на что-то другое? Достаточно ли для вас Его одного? И вошли ли вы в Его покой? У меня есть один хороший знакомый, по происхождению он еврей, и с самого детства его воспитывали в строгом соответствии с канонами иудейских традиций. Так, например, он строго соблюдает субботний день, как это заповедано иудейским законом. Но его приверженность иудейским ценностям и традициям не мешает нам быть хорошими друзьями и хорошо проводить вместе время. Собственно, познакомились мы с ним на теннисном корте. Однажды после нескольких партий мы уселись на скамейке, и между нами завязался своего рода религиозный спор. Началось с того, что он спросил меня, соблюдаю ли я субботний день. Я, не задумываясь, ответил ему, что строго соблюдаю субботу. Зная о моих убеждениях и о том, что я пастор, он спросил, в какой именно день я соблюдаю субботу. Я сказал ему, что для меня суббота является воскресенье, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница и, конечно же, суббота. Он недоуменно уставился на меня, а я объяснил ему, что, согласно моему пониманию Священного Писания, и, в частности, послания к евреям, субботой для христиан является этот век благодати, в котором мы все живем. Ибо после того, как Христос умер на кресте и воскрес, Он вернулся на небеса и воссел одесную Бога. Он воссел на свой престол не потому, что утомился после своих трудов, но потому, что завершил наше с вами искупление. И сегодня Он предлагает нам обрести покой в Нем. А потому для меня субботой стал каждый день моей жизни, ибо я покоюсь во Христе. Мой друг не ожидал такого объяснения, однако нашелся и сказал, «Пожалуй, это даже лучше, чем иметь в качестве субботы только один день». И в этом я вполне согласен с ним. 7 дней недели — это суббота покоя во Христе. Далее прочтем 5 и 6 стихи. «И еще здесь не войдут в покой мой, и так, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность». Именно неверие обкрадывает нас и лишает нас покоя спасения, и лишает нас того удовлетворения и тех благословений, которые Бог может дать нам. Ибо этот покой, который Он желает нам дать, поистине удивителен. И теперь прочтем 7 стих. «И еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида, после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших». Пожалуйста, заметьте для себя это слово «ныне». Бог не говорит «завтра», Он говорит «ныне». Сегодня — это день, предназначенный для нас с вами. Сейчас, где бы вы ни были, посмотрите на свои часы. Который теперь час? Так вот, сколько бы времени ни показывали сейчас ваши часы, для вас это время спасения. И прямо сейчас вы можете довериться Христу, чтобы Он спас вас. «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших». Далее прочитаем 8 стих. «Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне,
имя Иешуа, как звучит по-еврейски имя Иисуса Навина, переводится «Спаситель». Греческое имя Иисус, которое мы встречаем в Новом Завете, также имеет значение «Спаситель». Когда Иисус Навин состарился и уже не мог вести за собой израильский народ, все еще оставались необъятные территории обетованной земли, которые Израилю только предстояло завоевать. Народ Израиля не сумел воспользоваться всеми теми благословениями, которые Бог приготовил для них. Иисус Навин не сумел обеспечить для них всех этих благословений. Но, друзья мои, если вы доверяете Иисусу Христу, Он может помочь вам вступить в сегодняшний Ханаан, в котором вы найдете истинные плоды благословения, а также радость для вашей жизни. И поверьте, мне трудно даже выразить, насколько мы нуждаемся во всем этом сегодня. А что лишает нас всего этого? Наше собственное неверие. Прочтем 9 стих. «Посему для народа Божия еще остается субботство». Здесь автор смотрит в далекое будущее, когда все Божьи люди обретут, наконец, небесный покой. Небеса будут местом истинного удовлетворения, подлинной радости и невообразимых благословений, ибо для народа Божия еще остается субботство. Прочтем 10 стих. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Нам не следует думать, что когда Бог почил на седьмой день, Он уселся и сказал: «Я устал и обессилел после своих шестидневных трудов. Я трудился, не покладая рук, с утра и до позднего вечера, и у меня больше нет сил. Поэтому я намереваюсь сесть на свой престол и отдыхать». Нет, нет, друзья мои, вовсе не эта мысль скрывается за словом «покой». Идея, которая подразумевается здесь, — это покой полноты и завершенности. Творение было завершено. С тех самых пор Бог уже больше не занимается делом сотворения. Он создал ровно столько атомов этой вселенной, сколько ему было необходимо. Он сотворил их все одновременно, и с тех пор уже более не было сотворено ни одного. Конечно, после этого во Вселенной произошло много событий, изменений, но это все те же самые сотворенные изначально атомы. То есть мы с вами живем во Вселенной, процесс творения в которой уже завершен. Правда, здесь я, пожалуй, должен сделать оговорку, сказав, что еще есть новое творение, которое является в данном случае исключением. Новое творение началось на вершине Голгофы и продолжилось в день Пятидесятницы. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Пишет апостол Павел во втором послании к Коринфянам в 17 стихе 5 главы. Дети Божьи являются единственным творением, которое Бог совершает сегодня посредством веры во Христа. И есть покой, который Он обещал своему новому творению. Но даже и в этом творении Бог почил, отстранившись от своих трудов, ибо Он закончил все. Поэтому нам не потребуется даже пошевелить пальцем, чтобы сделать что-то для этого спасения. Ибо не будет ли слишком самонадеянным с нашей стороны думать, что мы с вами, как грешники, можем сделать что-то, что заставит Бога сказать о нас: «Какие чудесные и замечательные люди! Я просто обязан взять их на небеса, ибо без них небеса окажутся лишены очень многого». Что ж, друзья мои, все на самом деле выглядит совсем не так. Бог сделал все для нас. Даже наша праведность подобна грязной одежде в Его глазах, как пишет пророк Исаия. Бог не может принять нашу праведность, потому что на самом деле у нас нет никакой праведности, как мы читаем в послании к Римлянам в 10 стихе 3 главы. А поскольку среди людей нет и не может быть необходимой праведности, Он сам протягивает нам уже совершенное спасение, которое мы можем взять
или отвергнуть. Но когда мы все-таки доверяемся Христу, мы становимся новым творением в Нем, и Бог обещает нам в будущем небесный покой. Однако, друзья мои, Он хочет, чтобы мы радовались уже сейчас. Как кто-то сказал, дорога на небеса уже приносит небесную радость. Иными словами, мы должны чувствовать радость от этой жизни. Именно об этом говорит здесь автор. Поскольку мы являемся чадами Бога, мы будем радоваться в надежде, твердо стоя до конца. К сожалению, со стороны порой нелегко сказать, действительно ли люди в наших церквях по-настоящему спасены. Некоторые из них выглядят и ведут себя так, словно их с самого младенчества поили одним лимонным соком. Они и не радуются во Христе. Являетесь ли вы, друзья, радующимися христианами? Вы сможете узнать, что единственный способ, как добиться этого, это изучать Слово Божие и верить в Него. Как много христиан сегодня, как много прихожан в современных церквях сегодня действительно занимаются изучением Божьего Слова. Послание к евреям сообщает нам, что Слово Божье живо и действенно. Конечно, это говорится о Господе Иисусе Христе, но в то же самое время эти слова вполне относятся и к записанному Слову Бога. Поэтому единственный способ, как мы с вами можем приблизиться к живому Слову, это сохранять близость с Его записанным Словом. Далее прочтем 11 стих. «Итак, постараемся войти в покой оны, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». Я думаю, что наивысшее удовлетворение, которое только может испытывать Божий человек, состоит в сознании того, что он сам и его жизнь находятся в полном согласии с волей Бога, что он исполняет дело Бога, доверяясь и просто покоясь в нем. Это самое славное состояние, к которому Бог хочет, чтобы мы все пришли. Иллюстрацию этого покоя мы с вами видим на примере двух сестер, Марии и Марфы, о которых читаем в 10 главе Евангелия от Луки. Одна из сестер, Мария, сделала именно то, чего хотел бы Господь. Она уселась у ног Иисуса. А в это самое время ее сестра Марфа хлопотала на кухне со всеми кастрюлями и сковородками. Марфа хотела послужить Христу. Однако она не знала, что такое истинный покой. А Мария просто сидела у ног Иисуса, ничего не делая, потому что она уже сделала свое главное дело. И мы тоже должны научиться находить удовлетворение в том, что мы пребываем у ног Иисуса. И для этого мы должны постараться войти в покой оный. Кто-то спросит: «Но разве не странно, что нужно стараться и прикладывать усилия, чтобы войти в покой?» Да, друзья мои, это напоминает мне один каламбур, который звучит так: «Я готов на все, чтобы в моем доме царил мир, и я добьюсь этого мира, даже если ради этого мне придется начать войну». Война ради мира? Это звучит как противоречие. Однако в этом есть и доля истины. Позвольте мне сказать вам, что прежде, чем вы сможете обрести мир, вам необходимо выиграть битву. Поэтому автор говорит здесь: «Итак, постараемся войти в покой оный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность». В этом мире есть одна единственная вещь, которая способна лишить нас этого покоя. Я говорю о нашем с вами неверии. Причем, друзья мои, неверие не только лишает нас Божьих благословений, но и вводит нас в другие грехи. Грехом народа Израиля было их неверие, за что Бог был чрезвычайно разгневан на свой народ. Ибо все они слышали его и продолжали пребывать в неверии. Они имели достаточно веры для того, чтобы выйти из Египта, но ее хватило только на это.
Мы с вами часто не осознаем, что сомнения в нашем Боге являются столь же серьезным грехом, как и иные грехи. Фактически неверие и сомнения относятся к категории наихудших грехов, потому что они ведут к другим грехам. Их главным грехом был их грех неверия. И, к сожалению, есть много христиан, которые точно так же все еще поступают и идут по путям мира. Они не знают, что это значит по-настоящему довериться Христу и жить в полной вере и уповании на Него. Поэтому с того самого дня, как я сложил с себя пасторские обязанности и ушел на пенсию, я непрерывно молюсь: «Боже, помоги мне больше доверять Тебе». Я был пастором в течение 40 лет, и, откровенно говоря, когда я оглядываюсь назад, я вынужден признать, что мне хотелось бы, чтобы я доверял Ему больше. Много раз в своей жизни я был напуган и полон неверия. Я уже говорил вам, что, на мой взгляд, самым большим грехом в моей жизни являлся грех неверия. По крайней мере, именно это более всего остального уводит или уводило меня от Бога. Оглядываясь на все прошедшие годы моего служения, я осознаю, что я не доверял Богу так, как мне следовало бы доверять Ему. И сегодня есть нечто, чего мне хочется более всего остального, а именно в полной мере верить и уповать на Господа. Я хочу полностью посвятить Ему мою жизнь, верить все в Его руки и положиться на Него. Поэтому сегодня я хотел бы просто выпустить руль из своих рук и довериться Ему, ибо Он действительно заслуживает нашего доверия. Давайте помнить об этом, дорогие друзья. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Скажи нам, когда это будет? В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
3: Настанет тот день. Настанет тот день, в котором проснусь, устав от потерь, ненужных событий, людей, которые в спину толкают, вдогонку плюют, которые, если споткнешься, распнут и добьют. И будет тот день не похож на другой. В победу поверит последний герой. На небе появится тот самый знак. Я точно пойму, что было не так. Я точно пойму, что мог быть другим, честнее, добрее к проступкам чужим, нежнее к любимой, что жизнь прожила со мною, прощала меня, берегла, и тени растают в лучах, словно дым. Почувствую снова себя молодым, как будто и не было жуткой зимы и битв бесконечных за свет против тьмы. Проснусь я у трона царя всех царей, кто жизнь положил, спасая людей. Колени склоню я в молитве простой, и Бог мне ответит: «Ну, здравствуй, родной». Сергей Мельянец.
2: Вера и жизнь. Колонка редактора.
3: «Все будет хорошо». 32 года назад, когда я уверовал в Иисуса Христа, мне подарили Библию с гравюрами Гюстава Доре. Я с большим интересом начал исследовать ее, и так как был знаком с текстом Библии, эти гравюры мне давали лучшее понимание Слова Божьего. Когда я дошел до последних страниц, где были гравюры о последнем суде, о Новом Иерусалиме, я поблагодарил Иисуса Христа за то, что Он спас меня, и я буду в вечности с Ним. В этих гравюрах я увидел победу Христа. Потрясающие сцены. Добро против зла. И добро побеждает. Такими были гравюры и в самой таинственной из книг Библии, Откровении Иоанна. Я знаю, что все в этом мире закончится очень хорошо. Враг будет окончательно повержен. Сам видел на картинке. И наступит вечное блаженное царство нашего Господа Иисуса Христа и Его прекрасной невесты. Их свадьбой Библия для меня заканчивалась. С этим убеждением я живу. Я знаю, кто победит. А с кем буду проводить вечность и почему, это я понял гораздо позже. Хотя впечатления были очень сильными. Уважаемые слушатели, теме последнего времени мы посвятили номер этого аудиожурнала. Благословенного вам прослушивания. Этой же теме мы намерены посвятить и все номера следующего года. Да, в такое время мы живем. Слава Иисусу Христу! Автор Вальдемар Цорн.
2: Вера и жизнь. Проповедь.
3: Бодрствуйте в молитве. Рассуждая о будущем, мы нередко отдаемся во власть любопытства и фантазии. Но Евангелие взывает к нашей серьезности и ответственности. Зная наперед о том, что будет, мы должны привести себя в порядок и быть готовыми. Каким будет будущее для нас? Это зависит от нас. Говоря о событиях последнего времени, Иисус призывает нас бодрствовать. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Похожие слова звучат после притчи о 10 уснувших девах, 5 из которых в результате беспечности оказались без масла и огня. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Матфея, глава 25, стих 13. В этих стихах Иисус фокусирует внимание на нашем состоянии и говорит: «Бодрствуйте». Не на обстоятельствах времени, не на любопытных деталях истории, но на нашей готовности. Мы не знаем, когда это будет, но мы знаем, что нам нужно бодрствовать. Всегда, во всякое время, на протяжении всей жизни. Именно так говорится в Евангелии от Луки. Итак, бодрствуйте во всякое время и молитесь, чтобы вы смогли избежать всех этих будущих бедствий и предстать пред Сыном Человеческим. Луки, глава 21, стих 36. Лука добавляет здесь к слову «бодрствуйте» немного важной конкретики. «Во всякое время и молитесь». То есть, бодрствуйте не только в критический момент, но всегда. Потому что мы не знаем, какой именно момент будет критическим. И еще, мы не можем бодрствовать без молитвы. Все мы хоть что-то дознаем о бодрствовании в молитве. В особенно трудное время мы можем не спать ночами и усиленно молиться об исцелении, избавлении от зависимости, спасении от смерти или же покаянии друзей. Но здесь Иисус говорит о другом. Он призывает нас делать молитвенное бодрствование правилом или способом жизни. Потому что главное ведь не в том, чтобы избавиться от приходящих трудностей этой жизни, а в том, чтобы приготовиться к жизни вечной, к встрече с Богом. Мне представляется интересным, как этот же текст переводит библеист Андрей Десницкий. «Постоянно бодрствуйте в молитве, чтобы вам хватило сил преодолеть все, что должно произойти, и предстать перед Сыном Человеческим». Призыв «бодрствуйте в молитве» звучит конкретнее, чем «бодрствуйте и молитесь». Молитва – не дополнение. Молитва – это условие бодрствования. Молитва – это та необходимая активность, которая помогает нам бодрствовать, не спать, не упасть, не погрузиться в сон, не потерять связь с реальностью, не пропустить важное. Нельзя бодрствовать, не молясь. Без молитвы мы обречены на спячку. Если молитва – это наша связь с Богом, с духовной реальностью, то без молитвы мы теряем чувство реальности, осознание происходящего, важность момента. В Гефсиманском саду Иисус показывает на личном примере необходимую связь бодрствования и молитвы, а ученики показывают собой непонимание этой связи. Иисус идет со своими учениками в место под названием Гефсимания. Там он говорит ученикам: «Побудьте здесь, а я отойду подаль помолиться». С собой он взял Петра и двух сыновей Зеведея. Тогда говорит он им: «Душа моя в муке смертной, останьтесь здесь со мной и будьте начеку». Немного отойдя, он пал лицом на землю и стал молиться так: «Отец мой, если можно, пронеси эту чашу мимо меня, но да будет по-твоему, а не по-моему». Возвращается Иисус к ученикам и застает их спящими. Тогда говорит он Петру: «Что же не смогли вы продержаться вместе со мной и одного часа? Будьте начеку и молитесь, чтобы не поддаться искушению. Дух крепок, а плоть немощна». Здесь Иисус в молитвенном борении, а ученики в молитвенном расслаблении. Оказывается, за 3 года следования за Христом его ученики так и не научились молиться. И даже тогда, когда было столь важно побыть с учителем в самый ответственный момент, поддержать его и научиться у него, они проспали и этот последний урок. То ли ученики пытались бодрствовать без молитвы, то ли молились слабо и в полудреме. Но результат известен. Они уснули и заслужили упрек учителя. 3 раза Иисус просил их пободрствовать в молитве, и 3 они погружались в сон. Уверен, что для каждого из нас такой экзамен на бодрствование в молитве был бы сложным. Может, потому что мы к нему не готовимся? Я помню, как в юности мы иногда проводили ночные молитвенные общения. Как бы ни было интересно вначале, уже через несколько часов мысли начинали путаться, а глаза слипаться. Спасало лишь то, что я был не один, со мной были друзья. Каждый раз я думал, как все это сложно и как же я слаб. Бодрствование в молитве кажется сложным для всех, кто это не практикует. Расслабиться и спать всегда легче –

0: мыслить свое отношение к молитве самым серьезным образом. Знаки последнего времени – войны, гонения, массовое обольщение, страх будущего, нарастающий хаос – побуждают нас именно к этому. Ежедневная молитвенная практика изменила меня. Порядок моей жизни – мои приоритеты. Молитва помогает мне бодрствовать, не отдаваясь тревоге или безразличию, и пребывать в мире Божьем и уповании на Него. Мне страшно представить, что было бы со мной, если бы не бодрствование в молитве. Как нам бодрствовать в молитве сегодня? Вот три простых практических совета. Во-первых, нужно выделить время для ежедневной молитвы. Бодрствовать – значит не позволить усталости, занятости, суете захватить наше расписание. Бодрствовать – значит отдать Богу центральное место и охранять это место от всех других претендентов на трон или коварных влияний. Сделать общение с Богом своим первым приоритетом, важнее хлеба и воды, а тем более новостей и телефона. Во-вторых, нужно молиться с ясным сознанием и всецелым вниманием. Не нужно бормотать, как во сне. Не нужно повторять общие фразы. Нужно говорить с Богом откровенно, честно, искренно, духом и умом. Нужно быть здесь, в молитве, в присутствии Бога, а не где-то. Молиться, не раздваиваясь. В-третьих, нужно приносить все нужды и переживания Богу, не поддаваясь эмоциям и страхам, советам и компромиссам этого мира. Все важные решения стоит принимать только после молитвы и в духе молитвы, исповедуя Божью власть и доверяясь Его воле. Лишь так мы видим Божий план и свое место в этом плане. Лишь так мы обретаем силу пройти через испытания с верой и верностью. Бодрствовать – значит смотреть на Бога и идти за Богом, след в след, не сворачивая, не смотря по сторонам, не думая о постороннем. Все решать в молитве. Каким будет последнее время для тебя? Это зависит от тебя. Мы не знаем подробностей этого страшного времени. Но со слов Христа мы знаем о главных его испытаниях, обольщении, страданиях, оскудении любви и веры, страхе, разгуле, заботах житейских. Кто сможет пройти через все это и остаться верным? Не самый сильный и не самый умный, не самый праведный и не самый правильный, но бодрствующий в молитве. Будь таким. Михаил Черенков.
1: Вера и жизнь. Эссе.
2: Первый и последний. Когда мы делаем что-то впервые, то знаем об этом и особо отмечаем. Или в воспоминаниях наших родных многократно повторяется знаменательный момент. Помню, как дочка сделала свой первый шаг. Он был робкий и неуверенный. Мама с умилением в тысячный раз демонстрирует гостям снимок из раннего-раннего детства. Помню, как меня впервые вызвали в школу. Притворно хмурится отец, просматривая видео выпускного вечера сына. «Завтра первое свидание», — думает девушка и с замиранием сердца перебирает платье, решая невозможно трудную задачу. «Какое же надеть?» «Ну, успеха в твой первый рабочий день!» Дед с удивлением смотрит на внука. «Когда успел вырасти?» Мое первое путешествие проходит великолепно. Восторженная строчка на почтовой открытке с видом средиземноморского пейзажа или надпись в микроблоге. И стоит только начаться ностальгической беседе или достать из ящика комода старый альбом, или встретиться давним друзьям, или прийти на солидный юбилей, как сразу же зазвучат фразы «А вот помню», как в первый раз. Есть исключительно значимые первые моменты. Любовь, свадьба, рождение ребенка.

0: все впервые, все ново, незнакомо, удивительно по смыслу, по переживаниям, по эмоциям, по впечатлениям. А первая молитва и первый ответ на нее, посещение церкви, слова Библии, впервые прочитанные, возможно, даже непонятные, но заставившие сердце забиться тревогой и надеждой. Встреча со Спасителем – первая и незабываемая. Практически каждый шаг, каждое действие, каждая мысль, случившаяся с нами впервые, так и отмечаются внутренним летописцем. Такое со мной в первый раз. А вот многое из того, что мы делаем в последний раз, осознается последним много позже и не всегда нами самими. В июне он в последний раз был в церкви. В июле он в последний раз выходил на улицу. В прошлом году он в последний раз приезжал к нам в гости. Думали ли мы тогда? Вчера он в последний раз улыбнулся мне. Предсказать последний раз трудно, почти невозможно, особенно первый последний раз. Когда у нас все впервые, рядом, как правило, есть те, кто с любовью и заботой поможет и поддержит. Когда у нас все в последний раз, как важно, чтобы рядом были те, кто с любовью и заботой поможет и поддержит. Автор – Надежда Орлова.
1: Вера и жизнь. Малая кафедра.
2: Будьте готовы. Однажды вечером полицейский обходил свой участок. Он обратил внимание, что в мастерской сапожника темно, хотя обычно в это время там горел свет. Дверь оказалась открытой, и полицейский вошел в темное помещение. Он включил фонарик и увидел в глубине мастерской на лавке контуры человеческого тела. Подойдя ближе, он осветил фонариком лицо. Задремавший сапожник быстро вскочил с радостными криками: «Аллилуйя! Аллилуйя!» Полицейский в недоумении спросил, что это означает. Сапожник, увидев полицейского, разочарованно ответил: «Так это вы. Когда яркий свет осветил мое лицо, я уж подумал, это Иисус пришел за своей церковью». Эта история заставила меня задуматься, а готов ли я ко второму пришествию Христа, к кончине века? Ожидаю ли я этого с радостью, как тот сапожник? Во все времена людей интересовал вопрос: когда же будет кончина века? Не исключением были и ученики Иисуса. На подобный вопрос Иисус так отвечал своим ученикам: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Еще Иисус говорил: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и в Самарии и даже до края земли». Мы видим, что Иисус в вопросе кончины века переводит акцент с области знания, когда это будет, в область практики, что нам делать. То есть нам нет смысла вычислять дату второго пришествия Иисуса Христа, но готовиться к Нему нужно очень серьезно. Прежде всего, Иисус призывает свидетельствовать о Нем. Свидетельствовать благую весть о спасении, которую Христос принес в этот мир. Меня как-то спросили: «Зачем тебе так напрягаться? Ездить в миссионерские поездки, подвергать себя опасностям, выслушивать много неприятных слов от отвергающих Евангелие, ощущать постоянный дискомфорт. Ведь Иисус сказал: не вы Меня избрали, а Я вас избрал. Он и так спасет всех избранных». На это я ответил: «Делаю я это по одной простой причине. Христос повелел проповедовать Евангелие». Как-то одна сестра рассказала, что у нее тяжело заболел неверующий отец. Я решил приехать и рассказать ему Евангелие. Сестра предупредила, что он убежденный атеист и насмехается над верующими. Я вспомнил некоторые неприятные разговоры с такими людьми и уже думал, может, и не стоит тратить на это время. В моих мыслях уже рождались веские причины, чтобы отказаться. Я решил в молитве объяснить все Богу, чтобы отказаться с чистой совестью. И во время молитвы у меня в памяти всплыли слова апостола Павла: «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так, что касается меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно – сила Божия ко спасению». Римлянам, глава 1, стихи с 14 по 16. У меня возник вопрос: так это только Павел должен, или я тоже должен? С молитвой я встал с решимостью рассказать отцу сестры Евангелия. Я много молился, чтобы Бог коснулся его сердца. Он выслушал Евангелие и покаялся. Через несколько дней его забрала скорая. Единственное, что он попросил привезти ему в больницу, это буклетик с молитвой покаяния. В больнице он умер с молитвой на устах. Я думаю, что в мире намного больше тех людей, которые готовы принять Евангелие, чем тех, которые готовы проповедовать Евангелие. Знаю по себе, насколько моя ленивая плоть противится проповедовать Евангелие. Постоянно происходит внутренняя борьба. Много раз плоть выигрывала эту борьбу, поэтому многие люди не услышали от меня Евангелие. И если мы не будем ревностно молиться, чтобы Бог нас использовал в проповеди Евангелия, не будем делать практические шаги, то плоть будет побеждать. Поэтому мы с нашей миссионерской командой ежедневно молимся словами Иисуса: «Жатвы много, а работников мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал работников на жатву свою». Луки, глава 10, стих 2. Иисус призывает нас быть готовыми к Его второму пришествию. И лучший способ подготовки – это проповедь Евангелия и делать учениками тех, кто покаялся, чтобы они тоже проповедовали Евангелие. Чтобы, когда придет Иисус, не только мы радостно воскликнули «Аллилуйя», но и те, кому мы донесли благую весть о спасении. Виктор Танцюра.
1: Вера и жизнь. Размышления над словом.
0: Постоянство перемен. Вчера ты была мамой талантливого подростка, олимпийской надежды, а сегодня держишь в руках результаты анализов. И теперь ты мама неизлечимо больного ребенка. Вчера ты хозяйка уютной экофермы с солнечным садом, а сегодня смотришь на проплывающие мимо дома, автомобили и верхушки деревьев, выныривающие из болотной толщи грязных потоков. Вчера ты жительница мегаполиса, обладающая хорошими социальными связями и заслуженным общественным положением. А сегодня все потеряно, и ты никто. Мы не первые на земле, кого подхватил водоворот перемен. Так и три значимых библейских пророка – Иеремия, Даниил и Иезекииль – были свидетелями кардинальных перемен в жизни. Даниила молодым забрали в чужую землю и научили там иностранной культуре и языку. В это время Иеремия и юный Иезекииль оставались в Иерусалиме. Однако по истечении немногим более 5 лет во вторую волну плена попадает уже и Иезекииль. Он прожил на чужбине 5 лет, когда Бог призвал его на служение пророка. В это время Иеремия продолжает пророчествовать в Иерусалиме. При вторичной осаде Иерусалима Вавилоном Иеремия попадает в тюрьму. Через 2 года Иерусалим пал и был сожжен. А еще через 4 года Иеремия вместе с другими иудеями оказывается в Египте, где, вероятно, и умирает в старости, бездетный, отвергнутый своими же. Иезекииль же и Даниил продолжают свое служение. Даниил к тому времени стал знаменитым при дворе и увидел смену целой череды царей Вавилона. В эти годы, изучая пророчество Иеремии, Даниил понял, что для евреев осталось 7 лет плена в Вавилоне. И позже, по истечении этих лет, он стал свидетелем возвращения евреев на свою землю. Из жизни и служения этих Божьих избранников Иеремии в Иерусалиме, Иезекииля среди пленных в Вавилоне, Даниила при дворе разных царей, мы видим, что история с точки зрения тех, кто в ней находится, развивается медленно. Иногда проходят годы, а то и десятилетия, прежде чем Бог что-то снова скажет. Эти герои Библии жили в очень тяжелое время. Их не понимали их же соотечественники. Они испытали на себе голод, войну, плен, лагеря для пленных, разруху, политическую нестабильность. Но они оставались людьми, которые доверяли Богу и искали Его лица. Твердый камень в водовороте жизни. Достаточно одного мгновения, чтобы жизнь раз и навсегда резко изменилась. Но достаточно и одной фразы, чтобы вновь нащупать под ногами твердое основание. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Послание к евреям, глава 13, стих 8. В жизни все может радикально измениться, да и сама жизнь может неожиданно закончиться. Но Бог не меняется. Он и сегодня остается таким же, каким был 1000 лет тому назад. Таким Он будет и через 1000 лет в будущем. Ходя по земле, Иисус Христос называл Себя камнем, краеугольным камнем, отверженным камнем, на котором стоит Церковь. Он, присутствуя в Божьем Слове, в хлебе и в вине причастия, в водах крещения до скончания века, остается с нами и является тем основанием, на которое мы можем опереться, когда все фундаменты в нашей жизни разрушены. Жизнь для Бога и жизнь в Боге. Иисус Христос – Учитель для христиан. Своей жизнью на земле Он показал нам, как проходить через радикальные перемены, не теряя цели. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи с 1 по 3. Перед лицом радикальных перемен, распятия и воскресения, Иисус не забывал, кто Он, откуда пришел и куда идет. А всегда ли мы помним, кто мы и для чего находимся на этой земле? Апостол Павел нам напоминает: мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Это наше жизненное предназначение не меняется, что бы с нами ни происходило. Живя на земле, Иисус Христос всегда связывал Себя с тем, кто вечен и постоянен во все времена, с Небесным Отцом. Иисус жил для Бога Отца. Он обещал Своим ученикам: «Я живу, и вы будете жить». Жить так же, как Он, в Боге и для Бога. После смерти на кресте Иисус ожил, чтобы живущие уже не для Себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 15. Воскресение Христа не вернет нам утраченные или несостоявшиеся жизненные роли, но оно предлагает начать жить такой жизнью, в в которой уже не мы сами определяем свою идентичность, а Он. Иисус сказал Своим ученикам: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». От Марка, глава 8, стихи 34 и 35. Иисус предлагает каждому, кто хочет называться христианином, перестать быть господином своей судьбы и отдать господство Ему. Прекратить самостоятельно искать смысл и наполнение своей жизни, но дать Христу определить, для чего тебе жить и чем заниматься во время, которое Он отвел тебе на земле. Перестать слушать свое сердце и стремиться к самореализации, но прислушаться, наконец, к Его голосу и посвятить жизнь тому, чтобы распространять Его Царство на земле. Твердое основание Божие стоит, имея печать эту: познал Господь своих. Второе послание Тимофею, глава 2, стих 19. Чтобы ветры и бури не размыли фундамент нашей жизни, Господь предлагает строить ее на твердом основании, на камне, который есть Господь Иисус Христос.
1: Вера и жизнь. Свидетельство.
2: «Все-таки вертится. Земля все-таки вертится». Фраза, которую атеистическая мифология приписывает Галилео Галилею. Согласно популярной легенде довольно позднего происхождения, 18 век, церковники привлекли Галилея к суду за приверженность учению Коперника, в частности, за пропаганду теории вращения Земли. Под пытками и страха перед казнью ученый был вынужден публично отречься от своих идей. Но после вынесения приговора во всеуслышание провозгласил: «И все-таки она вертится», за что якобы и был отправлен на костер. Трудно представить себе версию, которая была бы более далека от реальности, чем эта. Публикация книги Галилея о мироустройстве была одобрена римским папой Урбаном VIII, который лишь повелел сменить ее название «Диалог о морских приливах и отливах» на «Диалог о двух главнейших системах мира». Пифагорейский эмпирический подход к естествознанию получал все большую поддержку среди католических богословов, и даже папа относился к нему весьма благожелательно. Богословы же аристотелевского толка не желали терять свой авторитет, а вместе с ним и власть. Особое опасение вызывало создание прецедента, когда Галилей, не имея священнического сана, пытался вмешиваться в вопросы толкования священного писания. Это попахивало протестантизмом. Слушание дела Галилея состоялось в 1633 году, то есть спустя целых 24 года после публикации новой механики Кеплера, на основании которой уже второе поколение астрономов рассчитывало движение планет. Так что этот вопрос уже давно не стоял. Дело имело явно политическую, а не научную подоплеку. Более того, Флоренция в те годы не подчинялась Риму. Преклонный возраст, ученому было под 70, проблемы со здоровьем, а также бушевавшие в Европе эпидемия чумы и 30-летняя война были бы достаточным оправданием для неявки по папскому вызову. Так что уже сам факт, что Галилей все-таки пустился в столь рискованное путешествие, свидетельствует, что он пошел на это добровольно, не желая лишиться благосклонности священного престола. Душераздирающие образы XIX века, типа картин Лорана «Галилей в тюрьме», Банти «Галилей перед Инквизицией» или же рисунка Гойи «Галилей в руках Инквизиции» – порождение более поздней идеологической пропаганды. В действительности же, на протяжении всего следствия, Галилей гостил в служебных апартаментах папского прокурора и пользовался помощью прислуги. Ученому было выдвинуто обвинение в нарушении якобы имевшего место в 1616 году персонального запрета на использование труда Коперника, к этому времени уже 13 лет как снова разрешенного с незначительными редакторскими правками. Но в ходе следствия выяснилось, что никакого личного предписания, запрещающего преподавать учение Коперника, Галилею никто не давал. Идя навстречу следствию в стремлении замять дело, ученый высказал сожаление, что его книга, будучи предвзято истолкована, могла послужить к распространению еретических идей. Ему было велено явиться в монастырь в покаянном рубище и, стоя на коленях перед собранием кардиналов, выслушать вердикт. «Мы рады сообщить вам, что вы заслужили прощение, так как, обладая искренним сердцем и непреклонной верой, отреклись». На пожилого человека, изнуренного дальней дорогой и следственной волокитой, было наложено наказание в форме домашнего ареста на одной из загородных папских резиденций. Спустя несколько месяцев оно было заменено домашним арестом на вилле во Флоренции, и ученый отбыл восвояси. До конца своих дней Галилей продолжал получать назначенную ему папой Урбаном VIII пенсию в прежнем размере и не прекращал научной деятельности. В частности, уже после суда им была написана книга «Беседы и математические доказательства о двух новых науках», касающихся механики и законов падения. Галилео Галилей мирно скончался 9 лет спустя, 8 января 1642 года, в собственной постели, в окружении друзей и учеников. Эмпирически же вращение Земли было доказано лишь ровно через 209 лет, 8 января 1851 года, Жаном Фуко. Доктор Сергей Головин.
1: Вера и жизнь. Письма читателей.
0: Письма. Не умолкайте. Хочу рассказать об одной нашей сестре, которая вот уже 15 лет, как распространяет журнал «Тропинка», детям нашего поселка. Зовут ее Татьяна, а дети зовут ее Татьяной Павловной. По образованию она учитель младших классов. Много лет проработала в школе преподавателем начальной школы. 25 лет назад Татьяна уверовала в Господа, а 15 лет назад к ней впервые попал журнал «Тропинка». Она его прочитала, и он ей сильно понравился. Татьяна принесла его в школу. На одном из уроков она достала журнал и весь урок читала его детям вслух. Татьяне и детям это так понравилось, что они стали находить время, чтобы читать его на уроках каждый день. Кроме этого, сестра Татьяна каждый день давала журнал кому-то из детей домой до утра, а на следующий день журнал передавался другому ребенку. Так дети по очереди брали журнал домой. Со временем у меня появилась возможность привозить в Приднестровье много журналов «Тропинка», и почти все журналы забирала сестра Татьяна и раздавала детям в школе. Дети, полюбившие за это время «Тропинку», были очень рады тому, что теперь каждый мог иметь свой собственный журнал. О том, что сестра Татьяна проводит уроки по «Тропинке», узнали директор и завуч. И им это очень не понравилось. Сначала они по-дружески просили ее перестать это делать. Но наша сестра продолжала на уроках читать детям «Тропинку». Затем ей стали строго запрещать, но и это ее не остановило. Дальше Татьяну начали вызывать на педсовет и уже при всех учителях позорить, называя сектанткой, баптисткой, фанаткой и так далее. Но и после этого Татьяна Павловна продолжала проводить занятия по «Тропинке» и уже всем детям раздавала свой любимый журнал. В последующие годы Татьяне Павловне стали делать выговоры, лишать премий. Она стала изгоем в коллективе. Но дети любили ее еще больше. Она продолжала читать им «Тропинку», которую они очень любили. Так продолжалось 10 лет. В конце концов, нашу сестру отстранили от преподавания начальных классов. и перевели в группу продленного дня. В таких группах дети после уроков остаются в школе делать домашнее задание. И вот Татьяне Павловне дали вести такую группу. Но и там она находила время, чтобы вместе с детьми читать любимый журнал. Это, нужно признать, очень злило как директора, так и завуча. Так продолжалось следующие 5 лет. Все эти годы Татьяна раздавала и читала детям журнал, а директор и завуч продолжали вызывать ее на педсоветы, оскорблять и лишать премий. Спустя 5 лет сестру Татьяну лишили возможности учить детей и в группе продленного дня. С началом нового учебного года ее перевели работать в школьную библиотеку. Теперь Татьяна Павловна – библиотекарь. А дети на каждой перемене бегут в библиотеку, где свободно берут журнал «Тропинка», несут его домой, читают сами и пересказывают родителям. Для меня сестра Татьяна – герой Веры, которая в течение 15 лет преданно распространяет благую весть детям через журнал «Тропинка». Ни угрозы, ни потеря работы, ни лишение премии не смогли остановить ее в том служении, которое Господь положил ей на сердце. 2 месяца назад мы взяли в наш реабилитационный центр 36-летнего мужчину по имени Владимир. Он не имел постоянного места жительства, зато имел проблемы с законом, был зависим от алкоголя и курения. Как это обычно бывает, такие люди никому не нужны, и никто ему помочь не мог, да и, наверное, не хотел. После того, как он попал к нам в центр, шаг за шагом его жизнь стала меняться. Впервые в жизни Владимир попал на богослужение, услышал благую весть и узнал, что Иисус страдал за него, что Он любит его. За 2 месяца Господь помог ему освободиться от алкоголя и курения. У него появилось желание больше узнавать о Боге. А недавно Владимир попросил подарить ему Библию. Сказал, что хочет, чтобы у него была своя. И я, конечно же, с радостью подарил ему новую красивую Библию издательства «Свет на Востоке». Для меня большая радость быть свидетелем того, как Господь меняет людей и преображает их жизнь. Вместе с вами хочу воздать славу нашему Господу за то, что мне, наконец, разрешили раз в неделю проводить собрание в доме престарелых. Это было очень непросто, но Господь открыл эти двери. Расслабляться не приходится, потому что директор дома престарелых – свидетельница Иеговы. Она постоянно чинит препятствия и делает все, чтобы эти собрания не проходили. Прошу вас, друзья, молиться о том, чтобы я мог и дальше проводить собрания и возвещать там благую весть людям преклонного возраста. Несмотря на то, что я только недавно стал посещать дом престарелых, уже вижу, как пожилые люди ждут меня и хотят слышать Слово Божье. Там находится примерно 70-80 человек. Все они еще не спасенные, без Христа. Очень хочется донести до них Евангелие, чтобы они могли обрести спасение и не погибнуть. Молитесь, пожалуйста, со мной об этом. Благодарю Бога за возможность служить Ему вместе с вами и исполнять слова Писания. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте! Божьих вам благословений, друзья!
1: Иисус сказал: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: «Признай только вину твою. Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа, Бога твоего». Книга пророка Иеремии, 3 глава, 13 стих. Сын бедного сапожника, 12-летний Яша, играл с товарищами на улице и разбил мечом большое стекло в окне магазина. Мальчики сразу все разбежались. Яша тоже хотел было убежать, но подумал, а не лучше ли пойти в магазин и сознаться во всем? Он так и сделал. Признался хозяину магазина, что это он нечаянно разбил стекло, и попросил дать ему такую работу, чтобы он мог расплатиться за причиненный ущерб. Мальчик понравился хозяину магазина, и тот согласился дать ему работу, тем более, что ему нужен был помощник в магазине. Пока Яша зарабатывал на разбитое стекло, он так понравился хозяину, что тот предложил ему остаться и работать в магазине за жалование. Яша с радостью согласился, так как родители его были очень бедны и давно уже подумывали, как бы сына где-нибудь устроить на заработки. Итак, мальчик был вознагражден за свою правдивость и признание своей вины. Господь щедро вознаградит каждого грешника прощением грехов и принятием в свое вечное царство, если только тот искренне осознает перед ним свою вину и покается в ней. В процессе истинного покаяния Священное Писание усматривает четыре основных момента, а именно угрызение совести, сокрушение сердца, исповедание уст и сотворение достойного плода покаяния, то есть обращения. Сотворить достойный плод покаяния значит исправить все то, что доступно исправлению, украденное возвратить, причиненные ближнему убытки возместить, забытые или сознательно не отданные нами долги заплатить, перед тем, кого оскорбили словами или делами, извиниться, у тех, о ком распустили заведомо ложную молву, опозорили их доброе имя, попросить прощения. Апостол Иоанн пишет: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира». Первое послание апостола Иоанна, 2 глава, 1 и 2 стихи.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Слово, которое очищает нас. Вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 3 стих. Маленькие дети очень любят слушать сказки, и в каждой из них творятся чудеса. Звери и растения разговаривают человеческим языком, люди превращаются в животных, а животные в людей. Мертвые царевны воскресают, мужественные и добрые рыцари побеждают злых волшебников и грозных чудовищ. А еще бывает, что сказочные герои приобретают волшебную силу, как, например, в сказке «По щучьему велению». Скажет Емеля слово, и топор сам дрова рубит. Скажет еще одну, и сани без лошади едут. Вы, наверное, знаете еще много других сказочных примеров, когда всего лишь одно слово творит великие чудеса. Но не забывайте, чудеса могут происходить не только в сказках. И творит их тоже слово, только не человеческое, а слово Божье. Вспомните о том, как из ничего появилась наша земля и все, что на ней, а также небо и звезды, солнце и луна. Бог сказал слово, и все это появилось. А помните, какую силу имело слово Иисуса, когда Он и Его ученики оказались на море во время бури? По Его слову ветер мгновенно утих. Своим словом Иисус возвращал не только здоровье больным, но и жизнь умершим. Слово Божье имеет еще и очищающую силу.
2: «Вот здорово! Ты представляешь, Санька!» Восторженно обратился Алёша к своему другу, бережно открывая Библию. «Ведь это и есть Слово Божье!»
1: Чтобы стать совершенным, как Небесный Отец, нужно читать Его Слово, и оно будет нас очищать. Так просто. От нас требуется лишь желание и постоянство. Как, юноше, содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему. Всем сердцем моим ищу тебя. Не дай мне уклониться от заповеди твоих. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Псалом 118, с 9 по 11 стихи.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

прекраснейшая из женщин. Книга «Песни песней» Соломона, 1 глава. Песнь Соломона, «Песнь песней», поэма любви. Такие названия даны небольшой книге, которую найдете в середине Библии. И это название говорят нам о том, что «Песнь песней» – это песнь чистой любви, написанная царем Соломоном, в которой он передал свои размышления о возлюбленной. Обратите внимание, как развивались отношения Соломона с его невестой. Знакомство. Это самый важный первый шаг в любых отношениях. Личные качества, ценности, черты характера раскрываются со временем. Время, проведенное вместе, кроме того, дает возможность одному человеку заметить, насколько другой любит Бога и предан ему. Вступление в брак. Со свадьбы начинается слияние двух жизней в одну. Радость супружеской близости и все большее взаимное узнавание супругов. Третье. Верность. Можете не сомневаться, любой супружеской паре предстоят испытания. Сталкиваясь с неизбежными трудностями и бедами, муж и жена должны сохранять верность Господу и тем обещаниям, которые они давали друг другу при вступлении в брак. Если в любых испытаниях супруги полагаются на мудрость и благодать Божью, то трудности только сблизят их друг с другом и с их небесным Отцом. Четвертое. Вдвоем по жизненному пути. Муж и жена, любящие и почитающие Бога и друг друга, рука об руку, идущие по жизни, могут противостоять любым жизненным испытаниям и невзгодам. И в наши дни, через 3000 лет после создания этой возвышенной поэмы, иудеи по всему миру каждый год читают ее во время празднования Пасхи. Может быть, и нам с вами стоит ненадолго отложить все свои дела и заботы, уединиться с Библией в руках и насладиться прекраснейшей песнью любви. Читая ее, мы увидим, как развивались отношения, как заключали брачный союз, увидим, как отношения четы, любившей Бога, становились все более зрелыми. Присоединимся на несколько мгновений к их странствию по жизни и прислушаемся к одухотворенной музыке этой песни, озвучивающей брачную жизнь в согласии. Бог поручил нам осуществлять Его замысел о любви и красоте в браке, в благодатной жизни. 1 Петра 3:7. Самого драгоценного из человеческих отношений.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Слушайте и назидайтесь.

Однажды Бог сказал пророку Иеремии: «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». Иеремия послушался Господнего повеления. «И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на окружале, и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его, и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь. Вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Книга пророка Иеремии, 18 глава, со 2 по 6 стихи. Тема нашей передачи сегодня – «Гончар и глина». Звучит песня: «На твоем столе, мой Господь, я лишь глина».

0: Размял гончар в ладонях клину, отмерил ровно половину и, поработав от души, красивый вылепил кувшин.
1: Так у нас получилось.
0: А через несколько часов другой такой же был готов. Теперь сказал: «Извольте, братцы, вот в этой печке обжигаться». И пригрозил: «Смотрите мне, пробудьте 2 часа в огне». Один кувшин шагнул в огонь, за печку спрятался другой, а после к сроку втихомолку полез с приятелем на полку. Когда ж налили их водой, то дело кончилось бедой. Один кувшин, что был в печи, стоит спокойно и молчит. А наш хитрец через часок заныл, потек, обмяк в комок. Надежен будет только тот, кто в жизни сквозь огонь пройдет. Звучит песня «Я хочу быть твоим, мой Господь дорогой».

увидев на полке прекрасную чашку, невольно воскликнул. «Откуда взялась? С красивым рисунком, тонка и изящна. Послушайте сердцем короткий рассказ». Взял мастер сырой и холодный ком глины, ладонями стал разминать, и грубые камни, и ниточки тины попутно с нее удалять. Он гнет ее, крутит, а глина вздыхает. «Ох, больно, довольно, оставь!» Она веществом своим не понимает, не ведает жизни устав. А мастер водой ее сбрызгнул обильно, гончарному кругу поднес и начал кружить ее быстро и сильно, сдавил, сбросив капельки слез. Здесь глина взмолилась. «Оставь, умираю!» Но мастер с улыбкой сказал. «Терпи, дорогая, я лишь начинаю!» И быстро кружить продолжал. Окончилось это, он ручку приделал, давил и легонько щипал. И песню красивую так между делом он тихо себе напевал. Красивая форма внутри и снаружи, все гладко, ни камней, ни мха. И мастер сказал, больше круг нам не нужен. А чашка вздохнула слегка. Но вот он берет ее ласково, нежно и снова куда-то несет. Развеялись мысли ее безмятежные, ведь в жизни опять поворот. Чтоб форма хранилась, вас нужно обжечь. С такими словами несет ее в печь. «Ох, жарко, спасите! Я силы теряю! Печет невозможно, и я умираю!» Но он улыбнулся, такое сказав. «Терпите, терпите! Такой здесь устав!» И после в печи чашка тихо стояла. И поняла вдруг, ведь она здесь крепчала. Окончилось это. Он чашку достал, поставил на стол и опять что-то взял. Он краски разводит, она ожидает, от резкого запаха сердце сжимает. Он красит ее, эта краска печет, и тело опять как огнем обдает. И чашка взмолилась, «Оставьте, мне больно!» Но он продолжал, улыбаясь довольно. «Рисунок на славу, цветы и кайма, потом ты довольна им будешь сама». Подсохло немного, но это не все. И снова он в печь эту чашку несет. Она закричала «Сюда не хочу!» Но он улыбнулся, подобно врачу. Еще полчаса, и окончен процесс. И к чашке красивой у всех интерес. Так Бог нас проводит земною долиной, чтоб стали мы кремнем, не хрупкою глиной.

0: Следующий стих «Лежал кувшин, разбитый у дороги» прочитает Григорий Манукян.
1: Лежал кувшин, разбитый у дороги, там, на обочине, лежал он весь в пыли. А по дороге все мелькали чьи-то ноги, в заботах люди все куда-то шли. Кто-то ногой толкнул чуть-чуть подальше, чтоб на дороге людям не мешал. А кто из интереса или через жадность вдруг пригодится, в руки свои брал. Но видя, что кувшин совсем разбитый, обратно бросив, быстро уходил. Ну что нальешь туда, дырявый видно. И так лежал в пыли ненужный всем кувшин. Но вот идет задумчивый прохожий, кувшин увидев, в руки он берет. Он не разбит совсем, еще хороший, и бережно домой к себе несет. Там взял и, размочив кусочек глины, все трещины загладил с теплотой, омыл водой, нанес рисунок дивный, в печи обжег, чтобы не был сырой. Вот будет у меня сосуд прекрасный, налью в него живительной воды. В руках моих бывать он будет часто, я его буду бережно хранить. То был Господь, но кто еще так может разбитое из праха поднимать? Ведь драгоценное он видит и в ничтожном, не даст в пыли разбитому лежать. Господь и Бог, я тот кувшин разбитый, что ты нашел и раны исцелил, собрал и склеил милостью великой, Святого Духа внутрь меня налил. Чем выразить любовь и восхищение твоею милостью? Превыше то ума, лишь верою, что ты свое творение восстановить из праха можешь сам.

Следующий стих написала Елена Стойкова на гончарном кругу. «Лягу я на твой гончарный круг и не воспротивлюсь силе слова. Мастерству твоих пронзенных рук я себя ваять доверю снова. Пусть все то, что так мешает мне проявлять Христа в моем хождении, расплавляешь ты в святом огне лишь в одном своем прикосновении. Ты горшечник, мне ли говорить, мне ли быть тобою недовольной? Ты один лишь можешь оживить, сделать из бесплодной плодородной. Сотвори подобное себе из меня, пылинки во вселенной. Пусть я буду светом на земле, тайной слова вечной сокровенной. Круг гончарный ты, Господь, вращай. Пусть на нем сосуд мой закружится. Разминай, ненужное ломай, пусть он на глазах преобразится. И все то, что тянет в прах меня, от небес предвечных отрывая, отсечет пронзенная рука, любящая, сильная, святая. Пусть растопит сердце изнутри, сотворит из камня плотяное. Пусть оно в божественной любви станет непритворное, живое. Ты углем из плавильной печи обожги уста мои и уши. Ты распознавать меня учи, время говорить и время слушать. Разотри и по ветру развей, ветхое, нечистое, плотское. Дай мне мазь Христову для очей, чтоб не привлекало их земное. Так зажги, чтоб больше не потух, а в груди все больше разгорался. Слово жизни — безграничный дух, чтоб во мне он миру отражался. О, горшечник, пусть я пригожусь, наполняй меня водой живою, пусть сердца людей я изольюсь, слово жизни тихою рекою. Доверяюсь я твоим рукам, буду я податливо, покорно, я за все хвалу Христу воздам, благодарна буду и довольна. Пусть сосуд мой глиняный, простой, угодит тебе своим служением. Наполняй его, Господь, собой и своим чудесным откровением.

«В руках твоих я глина» — это стихотворение написала Валентина Великая. Горшечник ты, в руках твоих я глина, с меня ты лепишь глиняный сосуд. Чтоб нас спасти, Отец, послал ты Сына. Ты хочешь, чтобы каждый нес свой труд. На Божьей ниве, принося плоды, с любовью, чтоб друг другу мы служили, и чтоб с источника живой воды мы воду чистую, святую пили. Ты добрый пастырь, я овца твоя. Ни в чем нуждаться, верю, я не буду. Ты водишь пажитями злачными меня, о мой Господь, тебя я славить буду. Звучит песня «В руках великого мастера». Поет Петр Бальжиков.

кто я есть перед тобою, что ты помнишь. Над творением склоняется Творец. Почему здесь объяснение одно лишь? Это сын его, а он ему отец. Задавать вопросы Богу вроде можно. Думаю, не отвернется, коль спросить все, что наболело. Почему так сложно? Поворот зачем здесь? Можешь объяснить? Сколько раз еще в своей молитве должен попросить тебя ответить на нужду? Говорю, в который раз одно и то же. Но ответа нет. Не скажешь, почему? Неужели лучше падать от бессилия, чем иметь достаток времени и сил? Почему ты мне не дал, как птицам, крылья? Это невозможно? Робко, но спросил. И таких от нас вопросов к Богу сотни. Непрестанные «зачем» и «почему». Да и что таить, когда они бесчетны, но направлены при этом к одному. Слышит все, притом дословно Вседержитель, даже то, что у тебя внутри кричит. Не глухой, поверьте, знаю, точно слышит. Но вы спросите, чего же он молчит? Я не знаю, почему молчание стало как один из вариантов на ответ. Может быть, у нас и вправду веры мало. Ждем того, на что сказал он кратко. Нет. Неужели недостаточно у Бога силы, времени, возможности, чтоб дать? У меня, как и у вас, вопросов много, но хотел бы об ответах рассказать. Перед сном меня, как будто ненарочно, что-то подтолкнуло попросить. Иисус, приди ко мне сегодня ночью. Я хочу с тобой поговорить. Передать словами встречу, правда, сложно. Но вопросы не хотелось задавать. Лишь один звучал. Господь, если возможно, дай ответ на то, что трудно мне понять. Кто я есть перед тобою, что ты помнишь? Надо мной склонился тот, кто есть Творец. Произнес немного, пару слов всего лишь. Ты мой сын, а я твой любящий отец. Слава Богу!

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз. Наш телефон 0049-5231-500-59-88. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: мы продолжаем серию проповедей «Христос в каждой книге Библии».
1: Мы продолжаем рассуждать об Иисусе Христе, о великой премудрости Божией, которую вложил Бог Отец именно в Своего Сына. Потому что написано, что премудрость была художницей всего творения. А мы понимаем и читаем, что все через Него, все им и для Него. То есть сам Иисус Христос и есть этой премудростью, великой премудростью. Сегодня мы кратко порассуждаем над книгой «Песней песней». В других переводах она так и называется «Премудрость премудростей». Конечно, на сей счет существовало и существует очень много человеческих мнений. Поскольку в этой книге нет ни одного слова о Боге, противники канонического этого вот внесения этой книги в Ветхий Завет были против того, чтобы эту книгу вносить. Но здесь, дорогие братья и сестры, не кроется вот это внешнее, о котором написано в этой книге. Здесь нужно разуметь Иисуса Христа. Нужно разуметь взаимоотношения Христа прославленного с Церковью в общем и каждым из нас в отдельности. Поскольку в этой книге описаны начало пути человека, христианина к Богу, к Иисусу Христу, его духовный рост, его падение, его взлеты и конечная цель. И эта цель заключается в том, чтобы соединиться со Христом, соединиться с возлюбленным. Песня песней. Много в Писании мы находим вот таких подобных слов. Ну, скажем, небо небес. Суббота – суббот, святое – святых. Что это такое? Почему в Писании Духу Святому было угодно не описать просто о небе, а сказать, что есть небо небес? Мы понимаем, что небо над нашей головой – эти плотные шары атмосферы, которые удерживают проникновение радиации на нашу землю. Это небо. Но апостол Павел говорит, что есть третье небо. Видимо, есть четвертое, пятое, шестое, седьмое, небеса, небес. И что за этим? Что? После того, как мы порассуждали, что после небеса, небес существует. И мы верим, что там Бог, Отец Небесный. Ибо Христос учил: «Отче, молитесь так, Отче наш, сущий на небесах». На всех тех небесах, которые существуют там, на пятом, седьмом и более, что там есть, небеса небес, там Бог. Выше Бога ничто не может быть. Когда мы говорим о субботе, суббот, мы понимаем, что Бог установил субботу для народа Божьего. Это покой, шаббат, для того, чтобы народ мог чтить этот день, понимая, что в седьмой день Бог почил. Когда же мы говорим о субботе, суббот, мы понимаем, что это юбилейный год, год прощения, год, когда каждый возвращался в свою землю, в свой удел. Это внешне, а внутренне, духовно, мы понимаем, что это вечный покой. Это год юбилейный, о котором Христос сказал, что «Я послан проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать юбилейный год». Вот этот юбилейный год Царство Небесное Христос проповедовал. И для нас с вами это и есть суббота суббот, юбилейный год. Или восхищение Церкви и тысячелетнее царство. Когда мы говорим о том, что существовало во дни Моисея, и Бог сказал «святое святых», мы понимаем, что во святое входил первосвященник с трепетом, а во святое святых с особым трепетом входил первосвященник, понимая, что там, над крышкой херувимов распростертых, Господь Иисус Христос, Бог, который являлся над крышкой херувимов и говорил свою волю народу. Песня песней. Песня песней. Что в ней для нас? Как я уже сказал, взаимоотношения Господа нашего Иисуса Христа с Церковью, с нами. В общем, с Церковью. И конкретно для нас с вами. Когда отцы церкви вносили вот эту книгу в канон, много было различных мнений и споров. Много было прочитано рефератов, каким образом ее вносить. И Духу Святому было угодно внести эту книгу для нас. Но при этом отцы церкви замечали, что эту книгу могут читать те, которые пришли на Голгофу, которые увидели Христа распятого, которые побыли с Ним в могиле, которые воскресли с Ним, которые пребывают в славе. И только тогда можно приступать к чтению этой книги, иначе, говорили отцы церкви, эта книга навлечет осуждение и возбудит плотские страсти. Итак, мы кратко просмотрим некоторые моменты из этой книги «Песни песней» для того, чтобы увидеть Иисуса Христа и увидеть взаимоотношения Его с нами, с Церковью. «Да лобзает Он меня лобзанием у своих, ибо ласки Твои лучше вина». Что в нашем воображении слаживается, когда мы читаем эти слова? Взаимоотношения ли Соломона с Ависагой, сунамитянкой, или взаимоотношения Иисуса Христа с нами, с Церковью? Когда мы дальше читаем о вине и вообще о вине, в духовном смысле это учение – это славное учение Иисуса Христа. И вы помните, Христос на сей счет сказал, никто не вливает нового вина в ветхие мехи, иначе ветхие мехи прорвутся, и вино вытечет. И он имел в виду свое учение, новое учение, о котором он говорит, а я вам говорю. Это Нагорная проповедь, в конце которой Христос говорит, итак, будьте совершенны, как совершен Отец Небесный. Твои ласки лучше вина. Ласка – это благодать Божия, милость Божия, которая превыше учения. Потому что учение – это можно воспринять, понять, уразуметь как-то, но можно без благодати Божией. И поэтому Духу Святому было угодно записать, что ласки или благодать Господа нашего Иисуса Христа, она немножко выше учения. Учение приводит нас к благодати, а благодать, она растворяет наше неверие. Она входит в наше сердце. Оно лобзает наш дух, если по этому слову. И дальше мы читаем, что в 15 стихе «О, ты прекрасен, возлюбленный мой и любезен, и ложе у нас зелень». Вот это встреча. Встреча Иисуса Христа с душой, в которой проникло вот это лобзание, проникла Божья благодать. И встреча должна быть на этой основе, на встрече с благодатью. И ложе у нас зелень. Ложе у нас в других переводах написано мира. Умиротворение, которое дает эта благодать, примиряя нас с Отцом Небесным и даруя нам связь через возлюбленного Господа нашего Иисуса Христа с престолом Бога, и Он ходатайствует за нас. И дальше Христос является. И дальше после того, как мы поверили в эту благодать, как пришли к Нему, как благодать растворила наше неверие, нашу зиму, наш лед духовного сердца нашего, тогда Христос является и говорит, я нарцисс саронский, я есть тот прекрасный, я есть тот, о котором ты рассуждал, рассуждаешь, я есть та благодать. И дальше описано, что делает этот возлюбленный. И этот возлюбленный говорит: вот зима уже прошла, дождь миловал, перестал, цветы показались на земле, время пения настало.

о тебе, доколе день дышит прохладою, доколе лето благоприятное есть, и убегают тени, возвратись, возвратись. Это слова к нам, это слова к душе, это слова к той, которая ищет Господа Иисуса Христа. Это слова, чтобы встретиться на этой почве, на почве мира, на ложе умиротворения. И дальше написано: «На ложе моем ночью искала я того, кого любит душа моя, и не нашла». Почему? Почему не нашла душа? Вроде бы и желает душа принять эту благодать. И ищет его на этом ложе, на почве благодати, но не нашла. Вся речь идет о том, что всякий, кто приходит к Господу, должен открыть пред Ним сердце свое, должен открыть всю душу свою, должен покаяться в том, что он делал, должен осознать свой грех, должен идти за Ним. Когда мы говорим о Господе Иисусе Христе, дальше мы читаем, что Господь говорит, этот жених, этот нарцисс саронский говорит: если ты хочешь знать, где я пасу, то ты пойди по следам моих овец. Если ты хочешь знать, где я пасу, пойди по следам моих овец. Те, которые уже знают меня, то есть таким образом войди в церковь, войди в число тех овец, которые знают меня, знают мой голос, знают, за кем идти. И если ты пойдешь по следам моих овец, то ты найдешь меня. Ты узнаешь вот эту любовь мою на практике, вступив со мною в общение. Пошла ли невеста за этим женихом? Со мною с Ливана, невеста, со мною иди с Ливана. Спеши с вершины Аманы, с вершины Синира и Ермона, от логовиши львиных и гор барсовых. Обращение к душе, которая согласилась вроде бы идти за Господом, но нужно сойти с этих вершин, с вершин гордости, и тогда ты увидишь, тогда ты будешь иметь общение. И вроде бы написано здесь, что сошла невеста, вроде бы и приняла этот зов, сошла своих гордых вершин и приглашает: «Приди, возлюбленный, приди, я уже, так сказать, приготовилась». И он пришел, набрал миры с ароматами, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком. Ешьте, друзья, пейте, насыщайтесь, возлюбленные. И дальше она говорит: невеста, я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучит: отвори мне, сестра моя, отвори, голубица моя, потому что голова моя вся покрыта росою и кудри мои ночною влагою. Я скинула хитон мой, как же мне опять надеть его? Я вымыла ноги мои, как же мне марать их? И речь идет о Господе нашем Иисусе Христе, который говорит, что я, волосы у меня от ночных молитв, а тебе, возлюбленная, там, когда я молился, восходя на эти горы, они в росе. То есть я целую ночь пробыл в молитве за тебя, за церковь. И говорю тебе, что ты отвори мне,

0: желаю с тобою иметь общение. Но невеста говорит: я уже скинула твой наряд, хитон, я уже сняла те сандалии, которые были на ногах, и я уже сплю. И написано, что возлюбленный просунул руку сквозь скважину замочную, и оттого сердце мое встрепетало. И я вроде бы открыла возлюбленному ему, а возлюбленный повернулся и ушел. Души во мне не стало, когда он говорил, я искала его и не находила, звала его, и он не отзывался мне. Почему? Почему, когда мы иногда взываем к Господу, вроде молитвы наши не слышны? Возлюбленная взывает: вот я желаю встречи с тобою, где же ты? Почему? Беда заключается в следующем стихе. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Вот когда снимается с нас покрывало Господне, ограда Божия, тогда эти лиси, лисенята, эти хищные волки, логовище львов и барсов, в духовном смысле слова они обрушиваются на нас. И тогда нету связи с Господом, потому что мы сняли своими грехами покрывало. В 5 главе книги пророка Исаии мы читаем повествование, песнь о винограднике. И там написано, что у возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы. И он вот выбрал все камни, оградил этот виноградник, построил точило, башню и ожидал, что этот виноградник принесет добрые плоды. А он принес дикие. И дальше Господь говорит: рассудите меня, мужи Иуды и Иерусалима, что делать мне с этим виноградником? И Бог отвечает: вот что я сделаю. Отниму от него ограду, и будет он расхищаем. И эти лиси и лисенята будут подрывать лозы. Вот что делает Господь, когда мы не приносим доброго плода в нашей жизни, как дети Божьи, как невеста Господа нашего Иисуса Христа, как тот, который все сделал для нас. Он нас спас, оправдал, одел в одежды святости, дал, образно говоря, перстень на руку и обувь на ноги, и обул ноги наши в готовность, как написано, благовествовать мир. Но если мы это не делаем, Господь снимает с нас свою ограду, согласно того Писания, о котором мы только что процитировали. Дальше речь идет о том, что возлюбленная пошла искать Господа и нашла Его. Вот это покаяние, которое было в возлюбленной, оно дало возможность отыскать Господа. И дальше возлюбленный Господь наш Иисус Христос говорит церкви своей: оглянись. Или согласно книге Откровения, вспомни, откуда ты не спал. И здесь в 7 главе мы читаем: четырежды говорит Господь, говорит жених: оглянись, Сулемита, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Вот чего желает Господь, когда мы где-то неверно действуем, что-то не так делаем. Господь говорит: вспомни, откуда ты не спал, с какой вершины, Ермона ли, других каких-то вершин ты упал, вспомни и покайся, и твори прежние дела. Вспомнила ли Суламита, вспомнила ли церковь? Да, вспомнила, вспомнила, и она говорит возлюбленному: давай мы пойдем в виноградник, давай мы посмотрим, распустилась ли виноградная лоза, раскрылись ли почки, расцвели ли гранатовые яблони. Там я окажу тебе ласки мои. Этими словами вот можно убедиться, что Господь, любя нас, хочет, чтобы мы посмотрели, как Христос сказал: посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда вы увидите, что они распускаются, знайте, что близко лето. Так и вы, когда увидите все сие сбывающееся, говорил Христос, знайте, что близко при дверях. Вот эта речь идет о том, что мы должны быть готовы и приготовляться, глядя на смоковницу и на все деревья в духовном смысле слова. Пришла Суламита, пришла церковь, и она говорит: мандрагоры уже пустили благовоние, и у дверей наших всякое превосходство, всякие превосходные плоды. Заметьте, старые и новые. Оказывается, и в церкви может быть такое. И старое что-то мы приносим с мира сего, от плоти человеческой, и что-то новое, то, что даровано нам во Христе Иисусе. Так не должно быть. Так не должно быть. Мы должны понимать, что только то, что Божье, оно вечно устоит. То, что произведено Духом Святым в нас и через нас, то может удовлетворять Божье требование. А все плотское, все мирское, то ли порядки, то ли моды, то ли песни, то ли слова какие-либо, все это старое, оно близко к уничтожению. И когда придет Христос, если мы выйдем к Нему со старым и новым, то, понятно, мы не войдем в Царство Небесное, потому что в Царство Небесное войдут те, которые новые будут производить, те, которые живут по образу Господа нашего Иисуса Христа, те, которые понимают, что только Дух Святой, то, что Он производит в нас, оно приятно Господу нашему. Кто это восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного? Так говорит заключительная глава книги «Песни песней». Оказывается, невеста Суламита, мы с вами, церковь, пройдя этим путем, путем всевозможных искушений, отпадений, путем всевозможных мирских увлечений, принося Господу старое, она вышла как бы из пустыни, вышла навстречу Господу жениху, и опирается она только на Господа, на жениха своего, на возлюбленного. Это и для нас с вами, дорогие братья и сестры, очень большой пример для церкви, чтобы мы не надеялись на свой разум, на свою эрудицию, на силы плотские и не приносили Богу то, что принадлежит кесарю, но приносили Богу то, что Божье. И она, конечно, получила великая церковь, получила великое благословение. И говорит своему возлюбленному: положи меня как печать на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность, стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Пройдя вот этими всеми искушениями, церковь поняла, что возлюбленный не только носит имя любовь, но он еще и Бог-ревнитель. И он ревнует, если мы что старое приносим, что-то мирское, то ли в виде музыки, то ли в виде каких-то постановок или тому подобное. Он ревнует, и ревнует так, что эти стрелы его ревности проникают, как пламень, весьма сильный пламень огненный. И мы так и читаем, что Господь есть Бог поедающий, огонь поедающий. И в заключение я хотел бы обратиться вот к 11 стиху, где написано, что был виноградник у Соломона в Ваал-Гамоне. Он отдал этот виноградник сторожам. Каждый должен был доставлять за плоды его 1000 сребреников. И вот важная мысль, которую говорит церковь, говорит Суламита: «А мой виноградник у меня при себе». Вначале написано, что она не берегла свой виноградник, и поэтому была черна, была смугла. Она не хранила себя, не хранила внутрь виноградника своего. А теперь она говорит: «А мой виноградник у меня при себе. 1000 пусть тебе, Соломон, а 200 стерегущим плоды его или производящим плоды его». Здесь речь идет о благодати Божьей. Если закон что-то требовал от человека, то благодать говорит, что мы должны сверх закона приносить Богу жертвы. И вот эти жертвы, эти плоды производит Дух Святой, о котором здесь говорится, что стерегущим или производящим плоды эти виноградные. Пусть благословит нас Господь. Перевод Ваал-Гамона означает Ваал, Господин, Повелитель. Гамона означает множество народов. То есть Господь наш Иисус Христос есть глава, повелитель множества народов. И в Откровении мы читаем, что перед ним предстали вот эти множества, тысячи и тысячи тысяч, которые никто не мог перечесть. И, конечно, служить ему и ходить пред ним мы можем при условии, если Дух Святой будет производить в нас и хотение, и действие. Для этого необходимо быть послушным Духу Святому, послушным в тех обличениях, тех наставлениях, которые мы читаем в Слове Божьем, послушным, чтобы действовать и делать то, что ему угодно. Ибо написано, что Бог Духа Святого дает повинующимися ему. Итак, книга «Песня песней» написана не для того, чтобы читали и умножались какие-то страсти плотские, а для того, чтобы мы, смирясь пред Богом, увидели Иисуса Христа, прославленного, который хочет прославиться в церкви, в невесте, в этой духовной Суламите, для того, чтобы поистине знамя Его было над нами, для того, чтобы поистине, когда Он придет, Он сочетался с нами на ложе благодати, для того, чтобы поистине мы в духовном смысле лобзали возлюбленного, хотели с ним общение, молясь ему. И дальше написано уже в заключительных стихах этой книги, что товарищи слышат твой голос. Дай и мне услышать твой голос. Мы понимаем, что это наша молитва. Молитва к Богу, о которой Господь хочет слышать наш голос. Мы, может быть, много говорим везде, имеем хорошее общение, но как люди верующие мы должны говорить с Господом, с женихом, царем нашим, пастырем нашим, чтобы он услышал наш голос и дал нам благодать для кратковременных дней странствования нашего. Аминь. Помолимся.
1: Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачные пажити».
1: Пророк Агей. Имя Агей у евреев Хагай означает «праздничный». И в Библии упомянут только один человек, который носил это странное имя и бывший пророком в Израиле после Вавилонского плена. Ни о его родителях, ни о месте рождения ничего не знаем. В Библии написано, что царь Кир, овладевший Вавилоном, издал такой благоприятный для евреев указ. Так говорит Кир, царь персидский. Все царства земли дал мне Господь, Бог Небесный. И Он повелел мне построить Ему дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас, всего народа его, да будет Господь, Бог его, с ним. И пусть он идет туда. 2 Паралипоменон 36:22-23. Но Кир был благосклонен ко всем религиям. На так называемом цилиндре Кира, найденном Армуздом Расамом во время раскопок Вавилона, говорится, что царь Кир позволил всем вавилонским пленникам возвратиться на родину и восстановить разрушенные святилища их богов. Царь Кир распорядился, чтобы из капища Вавилона были отданы евреям и возвращены в Иерусалим золотые и серебряные сосуды, взятые Навуходоносором из Иерусалимского храма. Ревнители по вере своих отцов, во главе с правителем Иудеи Шешбацаром Зарававелем и первосвященником Иисусом сыном Иосидековым, прибыли на родину. Все общество вместе состояло из 42 360 человек, Ездри 2:64. Возвратившиеся в первую очередь соорудили жертвенник Богу Израилеву, чтобы возносить на нем всесожжение, Ездри 3:2. Во второй год по приходе положили основание храму Господню, и поставили священников, левитов и певцов для совершения богослужений. Основание храма, вероятно, было очень убогое, потому что старики, которые видели прежний храм, плакали громко. Но большинство радовалось тому, что будут иметь свой храм для беспрепятственного служения Господу. Но радостное и спокойное строительство продолжалось недолго. Самаряне, образовавшиеся от смешения остатка израильтян с переселенцами из языческих стран, которые усвоили внешние формы еврейства, предложили Зарававелю свои услуги при постройке храма Господня. Зарававель и старейшины еврейские, заботившиеся о сохранении как племенной, так и религиозной чистоты, отказались от их услуг. Самаряне и их сторонники начали писать разные доносы на возвратившихся евреев, обвиняя их в государственной неблагонадежности. Царь Кир на эти доносы не обращал внимания, но Артаксеркс, под которым понимают Камбиза, царствовавший от 529 по 522 год до Рождества Христова, поверил клеветникам и распорядился, чтобы они немедленно пошли в Иерусалим к иудеям и сильною вооруженную рукою остановили работу их. Ездри 4:1-24. Когда работы при доме Господнем были приостановлены, люди взялись за устройство своих домов, полей и садов. Большого успеха не имели, а заняты были постоянно. Так продолжалось несколько лет. И вдруг, во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через пророка Агея к Зарававелю, сыну Салафиилову, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иосидекову, великому иерею. Так сказал Господь Саваоф. Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении? Посему ныне, так говорит Господь Саваоф, обратите сердца ваши на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытность. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, но не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм. И я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Агея 1, 1-8. Пророк уверял правителя, первосвященника и народ, что все их неудачи в земледелии, садоводстве, скотоводстве и ремеслах являются Божьим наказанием за нерадение о доме Господнем. Слово пророка имело силу. И послушался Зарававель, и весь прочий народ гласа Господа Бога своего и слов Агея пророка, как посланного Господом Богом их, и народ убоялся Господа. И они пришли и стали производить работы в доме Господа Саваофа, Бога своего. Агея 1, 12, 14. Это было в 520 году до Рождества Христова. Но как только евреи взялись опять за постройку храма, пришел Фефнай, начальник области от реки Ефрата до границы Египта, и Шефар, Базнай, секретарь его, и потребовали от них объяснения. Кто позволил им строить храм и доделывать стены? Евреи сослались на указ Кира, который не только позволил им возвратиться из Вавилона и построить храм Господу, но и священные сосуды, взятые Навуходоносором из Иерусалимского храма, передал Шешбацару для возвращения в новый храм в Иерусалиме. Фафнай, получивший эти сведения, написал обстоятельное донесение царю Дарию, который был мудрым правителем и во многом подражал Киру. Сделали расследование и нашли в Экбатане памятную заметку, в которой было описано распоряжение Кира относительно Иерусалимского храма. Царь Дарий приказал Фафнаю не только не препятствовать евреям строить храм Господу, а всячески помогать им в этом деле. Если же найдется какой противник, дерзнувший изменить это определение, из дома того человека вынуть бревно, прибить того человека к тому бревну, а дом его разрушить. Ездри 5, 1, 6, 14. Описание этих переживаний так заканчивается. «И старейшины иудейские строили и преуспевали по пророчеству Агея пророка и Захарии сына Адды, и построили и окончили по воле Бога Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксерса царей персидских». Это случилось в 516 году до Рождества Христова. Через пророка Агея Бог не только возбудил дух Зарававеля, первосвященника Иисуса, старейшин еврейского народа, строить храм, но и возвестил особую славу этого храма, говоря, «Кто остался между вами, который видел этот дом в прежней его славе, и каким видите его вы теперь? Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Так говорит Господь Саваоф, потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами». «И наполню дом сей славою, — говорит Господь Саваоф. Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежнего, — говорит Господь Саваоф. И на сем месте я дам вам мир, — говорит Господь Саваоф». Агея 2, 3, 7, 9. Храм, построенный при Зарававеле, простоял до Ирода Великого, который около 20-го года до Рождества Христова взялся его перестраивать, расширять и украшать по частям, чтобы богослужения не прекращались, и эти работы были закончены только перед разрушением Иерусалима римлянами в 70-м году по Рождестве Христовом. Когда Господь изгонял торгующих из храма, то работы в нем производились 46 лет. Но в храм, построенный Зарававелем, и перестраиваемый Иродом, был принесен младенец Иисус. 12 лет спустя в одной из комнат этого храма Иосиф с Марией нашли отрока Иисуса, слушающего и спрашивающего еврейских законоведов. Из двора язычников этого храма учитель Иисус изгнал торговцев. В этом храме Господь Иисус учил и исцелял людей. В этом храме, в притворе Соломоновом, некоторое время после Пятидесятницы собирались уверовавшие во Христа Иисуса. Если бы не Господь Иисус, то о том храме, да и о храме Соломоновом, знали бы только евреи. А теперь по всему миру, где только читают Евангелие, там вспоминают и о том храме. Слава его весьма велика. А во Христе Иисусе враги примираются и с Богом, и друг с другом. Но через Агея Господь сказал еще такое пророчество. «Потрясу я небо и землю, и ниспровергну престолы царств, и истреблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низринуты будут кони и всадники их, один мечом другого». Агея 2 глава, 21 по 22 стих. Эти слова пророка очень близки к осуществлению в наше время, когда противящиеся друг другу царства и народы до такой степени вооружены, что в состоянии полностью истребить друг друга. В Штудерском издании «Септуагинты» пророкам Агею и Захарии приписаны псалмы 145, 146, 147 и 148. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Скажи нам, когда это будет?
3: В главном – единство. Во второстепенном – свобода. Во всем – любовь. Блаженный Августин.
4: Настанет тот день. Настанет тот день, в котором проснусь, устав от потерь, ненужных событий, людей, которые в спину толкают, вдогонку плюют, которые, если споткнешься, распнут и добьют. И будет тот день не похож на другой. В победу поверит последний герой. На небе появится тот самый знак. Я точно пойму, что было не так. Я точно пойму, что мог быть другим, честнее, добрее к проступкам чужим, нежнее к любимой, что жизнь прожила со мною, прощала меня, берегла, и тени растают в лучах, словно дым. Почувствую снова себя молодым, как будто и не было жуткой зимы и битв бесконечных за свет против тьмы. Проснусь я у трона царя всех царей, кто жизнь положил, спасая людей. Колени склоню я в молитве простой, и Бог мне ответит: ну, здравствуй, родной. Сергей Мельянец.
3: Вера и жизнь. Колонка редактора.
4: Все будет хорошо. 32 года назад, когда я уверовал в Иисуса Христа, мне подарили Библию с гравюрами Гюстава Доре. Я с большим интересом начал исследовать ее, и так как был знаком с текстом Библии, эти гравюры мне давали лучшее понимание Слова Божьего. Когда я дошел до последних страниц, где были гравюры о последнем суде, о Новом Иерусалиме, я поблагодарил Иисуса Христа за то, что Он спас меня, и я буду в вечности с Ним. В этих гравюрах я увидел победу Христа. Потрясающие сцены. Добро против зла. И добро побеждает. Такими были гравюры и в самой таинственной из книг Библии – Откровении Иоанна. Я знаю, что все в этом мире закончится очень хорошо. Враг будет окончательно повержен. Сам видел на картинке. И наступит вечное блаженное царство нашего Господа Иисуса Христа и Его прекрасной невесты. Их свадьбой Библия для меня заканчивалась. С этим убеждением я живу. Я знаю, кто победит. А с кем буду проводить вечность и почему, это я понял гораздо позже. Хотя впечатления были очень сильными. Уважаемые слушатели, теме последнего времени мы посвятили номер этого аудиожурнала. Благословенного вам прослушивания. Этой же теме мы намерены посвятить и все номера следующего года. Да, в такое время мы живем. Слава Иисусу Христу! Автор Вальдемар Цорн.
3: Вера и жизнь. Проповедь.
4: Бодрствуйте в молитве. Рассуждая о будущем, мы нередко отдаемся во власть любопытства и фантазии. Но Евангелие взывает к нашей серьезности и ответственности. Зная наперед о том, что будет, мы должны привести себя в порядок и быть готовыми. Каким будет будущее для нас? Это зависит от нас. Говоря о событиях последнего времени, Иисус призывает нас бодрствовать. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Похожие слова звучат после притчи о 10 уснувших девах, 5 из которых в результате беспечности оказались без масла и огня. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Матфея, глава 25, стих 13. В этих стихах Иисус фокусирует внимание на нашем состоянии и говорит: «Бодрствуйте». Не на обстоятельствах времени, не на любопытных деталях истории, но на нашей готовности. Мы не знаем, когда это будет, но мы знаем, что нам нужно бодрствовать. Всегда, во всякое время, на протяжении всей жизни. Именно так говорится в Евангелии от Луки. Итак, бодрствуйте во всякое время и молитесь, чтобы вы смогли избежать всех этих будущих бедствий и предстать пред Сыном Человеческим. Луки, глава 21, стих 36. Лука добавляет здесь к слову «бодрствуйте» немного важной конкретики. «Во всякое время и молитесь». То есть, бодрствуйте не только в критический момент, но всегда. Потому что мы не знаем, какой именно момент будет критическим. И еще, мы не можем бодрствовать без молитвы. Все мы хоть что-то дознаем о бодрствовании в молитве. В особенно трудное время мы можем не спать ночами и усиленно молиться об исцелении, избавлении от зависимости, спасении от смерти или же покаянии друзей. Но здесь Иисус говорит о другом. Он призывает нас делать молитвенное бодрствование правилом или способом жизни. Потому что главное ведь не в том, чтобы избавиться от приходящих трудностей этой жизни, а в том, чтобы приготовиться к жизни вечной, к встрече с Богом. Мне представляется интересным, как этот же текст переводит библеист Андрей Десницкий. «Постоянно бодрствуйте в молитве, чтобы вам хватило сил преодолеть все, что должно произойти, и предстать перед Сыном Человеческим». Призыв «бодрствуйте в молитве» звучит конкретнее, чем «бодрствуйте и молитесь». Молитва – не дополнение. Молитва – это условие бодрствования. Молитва – это та необходимая активность, которая помогает нам бодрствовать, не спать, не упасть, не погрузиться в сон, не потерять связь с реальностью, не пропустить важное. Нельзя бодрствовать, не молясь. Без молитвы мы обречены на спячку. Если молитва – это наша связь с Богом, с духовной реальностью, то без молитвы мы теряем чувство реальности, осознание происходящего, важность момента. В Гефсиманском саду Иисус показывает на личном примере необходимую связь бодрствования и молитвы, а ученики показывают собой непонимание этой связи. Иисус идет со своими учениками в место под названием Гефсимания. Там он говорит ученикам: «Побудьте здесь, а я отойду подаль помолиться». С собой он взял Петра и двух сыновей Зеведея. Тогда говорит он им: «Душа моя в муке смертной, останьтесь здесь со мной и будьте начеку». Немного отойдя, он пал лицом на землю и стал молиться так: «Отец мой, если можно, пронеси эту чашу мимо меня, но да будет по-твоему, а не по-моему». Возвращается Иисус к ученикам и застает их спящими. Тогда говорит он Петру: «Что же не смогли вы продержаться вместе со мной и одного часа? Будьте начеку и молитесь, чтобы не поддаться искушению. Дух крепок, а плоть немощна». Здесь Иисус в молитвенном борении, а ученики в молитвенном расслаблении. Оказывается, за 3 года следования за Христом его ученики так и не научились молиться. И даже тогда, когда было столь важно побыть с учителем в самый ответственный момент, поддержать его и научиться у него, они проспали и этот последний урок. То ли ученики пытались бодрствовать без молитвы, то ли молились слабо и в полудреме. Но результат известен. Они уснули и заслужили упрек учителя. 3 раза Иисус просил их пободрствовать в молитве, и 3 они погружались в сон. Уверен, что для каждого из нас такой экзамен на бодрствование в молитве был бы сложным. Может, потому что мы к нему не готовимся? Я помню, как в юности мы иногда проводили ночные молитвенные общения. Как бы ни было интересно вначале, уже через несколько часов мысли начинали путаться, а глаза слипаться. Спасало лишь то, что я был не один, со мной были друзья. Каждый раз я думал, как все это сложно и как же я слаб. Бодрствование в молитве кажется сложным для всех, кто это не практикует. Расслабиться и спать всегда легче. Но сон, особенно в Библии, всегда связан с опасностью, так как делает нас беспомощными. если мы большую часть жизни проводим в духовном сне и по-настоящему молимся лишь в экстремальных ситуациях, то очень рискуем стать легкой добычей лени, усталости, страха, обмана. Бодрствовать в молитве нужно не в последний день, а каждый день. Если мы не научились этому на протяжении жизни, не привыкли к этому путем ежедневной практики, то вряд ли сможем продемонстрировать этот навык в решающий момент. Если мы хотим приготовиться к испытаниям последнего времени, нам предстоит переосмыслить свое отношение к молитве самым серьезным образом. Знаки последнего времени – войны, гонения, массовое обольщение, страх будущего, нарастающий хаос – побуждают нас именно к этому. Ежедневная молитвенная практика изменила меня. Порядок моей жизни – мои приоритеты. Молитва помогает мне бодрствовать, не отдаваясь тревоге или безразличию, и пребывать в мире Божьем и уповании на Него. Мне страшно представить, что было бы со мной, если бы не бодрствование в молитве. Как нам бодрствовать в молитве сегодня? Вот три простых практических совета. Во-первых, нужно выделить время для ежедневной молитвы. Бодрствовать – значит не позволить усталости, занятости, суете захватить наше расписание. Бодрствовать – значит отдать Богу центральное место и охранять это место от всех других претендентов на трон или коварных влияний. Сделать общение с Богом своим первым приоритетом, важнее хлеба и воды, а тем более новостей и телефона. Во-вторых, нужно молиться с ясным сознанием и всецелым вниманием. Не нужно бормотать, как во сне. Не нужно повторять общие фразы. Нужно говорить с Богом откровенно, честно, искренно, духом и умом. Нужно быть здесь, в молитве, в присутствии Бога, а не где-то. Молиться, не раздваиваясь. В-третьих, нужно приносить все нужды и переживания Богу, не поддаваясь эмоциям и страхам, советам и компромиссам этого мира. Все важные решения стоит принимать только после молитвы и в духе молитвы, исповедуя Божью власть и доверяясь Его воле. Лишь так мы видим Божий план и свое место в этом плане. Лишь так мы обретаем силу пройти через испытания с верой и верностью. Бодрствовать – значит смотреть на Бога и идти за Богом, след в след, не сворачивая, не смотря по сторонам, не думая о постороннем. Все решать в молитве. Каким будет последнее время для тебя? Это зависит от тебя. Мы не знаем подробностей этого страшного времени. Но со слов Христа мы знаем о главных Его испытаниях, обольщении, страданиях, оскудении любви и веры, страхе, разгуле, заботах житейских. Кто сможет пройти через все это и остаться верным? Не самый сильный и не самый умный, не самый праведный и не самый

0: раннего-раннего детства. Помню, как меня впервые вызвали в школу. Притворно хмурится отец, просматривая видео выпускного вечера сына. «Завтра первое свидание», — думает девушка и с замиранием сердца перебирает платье, решая невозможно трудную задачу. «Какое же надеть?» «Ну, успеха в твой первый рабочий день!» Дед с удивлением смотрит на внука. «Когда успел вырасти?» «Мое первое путешествие проходит великолепно!» Восторженная строчка на почтовой открытке с видом средиземноморского пейзажа или надпись в микроблоге. И стоит только начаться ностальгической беседе или достать из ящика комода старый альбом, или встретиться давним друзьям, или прийти на солидный юбилей, как сразу же зазвучат фразы. А вот помню, как в первый раз... Есть исключительно значимые первые моменты. Любовь, свадьба, рождение ребенка. Все-все впервые, все ново, незнакомо, удивительно по смыслу, по переживаниям, по эмоциям, по впечатлениям. А первая молитва и первый ответ на нее, посещение церкви, слова Библии, впервые прочитанные, возможно, даже непонятные, но заставившие сердце забиться тревогой и надеждой. Встреча со Спасителем – первая и незабываемая. Практически каждый шаг, каждое действие, каждая мысль, случившаяся с нами впервые, так и отмечаются внутренним летописцем. Такое со мной в первый раз. А вот многое из того, что мы делаем в последний раз, осознается последним много позже и не всегда нами самими. В июне он в последний раз был в церкви. В июле он в последний раз выходил на улицу. В прошлом году он в последний раз приезжал к нам в гости. Думали ли мы тогда? Вчера он в последний раз улыбнулся мне. Предсказать последний раз трудно, почти невозможно, особенно первый последний раз. Когда у нас все впервые, рядом, как правило, есть те, кто с любовью и заботой поможет и поддержит. Когда у нас все в последний раз, как важно, чтобы рядом были те, кто с любовью и заботой поможет и поддержит. Автор – Надежда Орлова.
1: Вера и жизнь. Малая кафедра.
2: Будьте готовы. Однажды вечером полицейский обходил свой участок. Он обратил внимание, что в мастерской сапожника темно, хотя обычно в это время там горел свет. Дверь оказалась открытой, и полицейский вошел в темное помещение. Он включил фонарик и увидел в глубине мастерской на лавке контуры человеческого тела. Подойдя ближе, он осветил фонариком лицо. Задремавший сапожник быстро вскочил с радостными криками: «Аллилуйя! Аллилуйя!» Полицейский в недоумении спросил, что это означает. Сапожник, увидев полицейского, разочарованно ответил: «Так это вы! Когда яркий свет осветил мое лицо, я уж подумал, это Иисус пришел за своей церковью». Эта история заставила меня задуматься, а готов ли я ко второму пришествию Христа к кончине века? Ожидаю ли я этого с радостью, как тот сапожник? Во все времена людей интересовал вопрос, когда же будет кончина века? Не исключением были и ученики Иисуса. На подобный вопрос Иисус так отвечал своим ученикам: «О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Еще Иисус говорил: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме».

0: Иерусалиме, и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли. Мы видим, что Иисус в вопросе кончины века переводит акцент с области знания, когда это будет, в область практики, что нам делать. То есть нам нет смысла вычислять дату второго пришествия Иисуса Христа, но готовиться к нему нужно очень серьезно. Прежде всего, Иисус призывает свидетельствовать о нем. Свидетельствовать благую весть о спасении, которую Христос принес в этот мир. Меня как-то спросили: «Зачем тебе так напрягаться? Ездить в миссионерские поездки, подвергать себя опасностям, выслушивать много неприятных слов от отвергающих Евангелие, ощущать постоянный дискомфорт. Ведь Иисус сказал: «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Он и так спасет всех избранных». На это я ответил: «Делаю я это по одной простой причине. Христос повелел проповедовать Евангелие». Как-то одна сестра рассказала, что у нее тяжело заболел неверующий отец. Я решил приехать и рассказать ему Евангелие. Сестра предупредила, что он убежденный атеист и насмехается над верующими. Я вспомнил некоторые неприятные разговоры с такими людьми и уже думал, может, и не стоит тратить на это время. В моих мыслях уже рождались веские причины, чтобы отказаться. Я решил в молитве объяснить все Богу, чтобы отказаться с чистой совестью. И во время молитвы у меня в памяти всплыли слова апостола Павла: «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. И так, что касается меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме, ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно – сила Божия ко спасению». Римлянам, глава 1, стихи с 14 по 16. У меня возник вопрос: так это только Павел должен, или я тоже должен? С молитвы я встал с решимостью рассказать отцу сестры Евангелия. Я много молился, чтобы Бог коснулся его сердца. Он выслушал Евангелие и покаялся. Через несколько дней его забрала скорая. Единственное, что он попросил привезти ему в больницу, это буклетик с молитвой покаяния. В больнице он умер с молитвой на устах. Я думаю, что в мире намного больше тех людей, которые готовы принять Евангелие, чем тех, которые готовы проповедовать Евангелие. Знаю по себе, насколько моя ленивая плоть противится проповедовать Евангелие. Постоянно происходит внутренняя борьба. Много раз плоть выигрывала эту борьбу, поэтому многие люди не услышали от меня Евангелие. И если мы не будем ревностно молиться, чтобы Бог нас использовал в проповеди Евангелия, не будем делать практические шаги, то плоть будет побеждать. Поэтому мы с нашей миссионерской командой ежедневно молимся словами Иисуса: «Жатвы много, а работников мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал работников на жатву свою». Луки, глава 10, стих 2. Иисус призывает нас быть готовыми к Его второму пришествию. И лучший способ подготовки – это проповедь Евангелия и делать учениками тех, кто покаялся, чтобы они тоже проповедовали Евангелие. Чтобы, когда придет Иисус, не только мы радостно воскликнули «Аллилуйя», но и те, кому мы донесли благую весть о спасении. Виктор Танцюра.
1: Вера и жизнь. Размышления над словом.
2: Постоянство перемен. Вчера ты была мамой талантливого подростка, олимпийской надежды, а сегодня держишь в руках результаты анализов. И теперь ты мама неизлечимо больного ребенка. Вчера ты хозяйка уютной экофермы с солнечным садом, а сегодня смотришь на проплывающие мимо дома, автомобили и верхушки деревьев, выныривающие из болотной толщи грязных потоков. Вчера ты жительница мегаполиса, обладающая хорошими социальными связями и заслуженным общественным положением. А сегодня все потеряно, и ты никто. Мы не первые на земле, кого подхватил водоворот перемен. Так и три значимых библейских пророка: Иеремия, Даниил и Иезекииль были свидетелями кардинальных перемен в жизни. Даниила молодым забрали в чужую землю и научили там иностранной культуре и языку. В это время и Иеремия, и юный Иезекииль оставались в Иерусалиме. Однако по истечении немногим более 5 лет во вторую волну плена попадает уже и Иезекииль. Он прожил на чужбине 5 лет, когда Бог призвал его на служение пророка. В это время Иеремия продолжает пророчествовать в Иерусалиме. При вторичной осаде Иерусалима Вавилоном Иеремия попадает в тюрьму. Через 2 года Иерусалим пал и был сожжен. А еще через 4 года Иеремия вместе с другими иудеями оказывается в Египте, где, вероятно, и умирает в старости, бездетный, отвергнутый своими же. И Иезекииль же, и Даниил продолжают свое служение. Даниил к тому времени стал знаменитым при дворе и увидел смену целой череды царей Вавилона. В эти годы, изучая пророчество Иеремии, Даниил понял, что для евреев осталось 7 лет плена в Вавилоне. И позже, по истечении этих лет, он стал свидетелем возвращения евреев на свою землю. Из жизни и служения этих Божьих избранников Иеремии в Иерусалиме, Иезекииля среди пленных в Вавилоне, Даниила при дворе разных царей, мы видим, что история с точки зрения тех, кто в ней находится, развивается медленно. Иногда проходят годы, а то и десятилетия, прежде чем Бог что-то снова скажет. Эти герои Библии жили в очень тяжелое время. Их не понимали их же соотечественники. Они испытали на себе голод, войну, плен, лагеря для пленных, разруху, политическую нестабильность. Но они оставались людьми, которые доверяли Богу и искали Его лица. Твердый камень в водовороте жизни. Достаточно одного мгновения, чтобы жизнь раз и навсегда резко изменилась. Но достаточно и одной фразы, чтобы вновь нащупать под ногами твердое основание. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Послание к евреям, глава 13, стих 8. В жизни все может радикально измениться, да и сама жизнь может неожиданно закончиться. Но Бог не меняется. Он и сегодня остается таким же, каким был 1000 лет тому назад. Таким Он будет и через 1000 лет в будущем. Ходя по земле, Иисус Христос называл Себя камнем, краеугольным камнем, отверженным камнем, на котором стоит Церковь. Он, присутствуя в Божьем Слове, в хлебе и в вине причастия, в водах крещения до скончания века, остается с нами и является тем основанием, на которое мы можем опереться, когда все фундаменты в нашей жизни разрушены. Жизнь для Бога и жизнь в Боге. Иисус Христос – Учитель для христиан. Своей жизнью на земле Он показал нам, как проходить через радикальные перемены, не теряя цели. Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит. Евангелие от Иоанна, глава 13, стихи с 1 по 3. Перед лицом радикальных перемен, распятия и воскресения Иисус не забывал, кто Он, откуда пришел и куда идет. А всегда ли мы помним, кто мы и для чего находимся на этой земле? Апостол Павел нам напоминает, Мы – Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Это наше жизненное предназначение не меняется, что бы с нами ни происходило. Живя на земле, Иисус Христос всегда связывал себя с тем, кто вечен и постоянен во все времена, с Небесным Отцом. Иисус жил для Бога Отца. Он обещал своим ученикам: «Я живу, и вы будете жить». Жить так же, как Он, в Боге и для Бога. После смерти на кресте Иисус ожил, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Второе послание Коринфянам, глава 5, стих 15. Воскресение Христа не вернет нам утраченные или несостоявшиеся жизненные роли, но оно предлагает начать жить такой жизнью, в которой уже не мы сами определяем свою идентичность, а Он. Иисус сказал Своим ученикам: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее». От Марка, глава 8, стихи 34 и 35. Иисус предлагает каждому, кто хочет называться христианином, перестать быть господином своей судьбы и отдать господство Ему. Прекратить самостоятельно искать смысл и наполнение своей жизни, но дать Христу определить, для чего тебе жить и чем заниматься во время, которое Он отвел тебе на земле. Перестать слушать свое сердце и стремиться к самореализации, но прислушаться, наконец, к Его голосу и посвятить жизнь тому, чтобы распространять Его Царство на земле. Твердое основание Божие стоит, имея печать эту: познал Господь своих. Второе послание Тимофею, глава 2, стих 19. Чтобы ветры и бури не размыли фундамент нашей жизни, Господь предлагает строить ее на твердом основании, на камне, который есть Господь Иисус Христос.
1: Вера и жизнь. Свидетельство.
0: «Все-таки вертится. Земля все-таки вертится». Фраза, которую атеистическая мифология приписывает Галилео Галилею. Согласно популярной легенде довольно позднего происхождения, 18 век, церковники привлекли Галилея к суду за приверженность учению Коперника, в частности, за пропаганду теории вращения Земли. Под пытками и страха перед казнью ученый был вынужден публично отречься от своих идей. Но после вынесения приговора во всеуслышание провозгласил: «И все-таки она вертится», за что якобы и был отправлен на костер. Трудно представить себе версию, которая была бы более далека от реальности, чем эта. Публикация книги Галилея о мироустройстве была одобрена римским папой Урбаном VIII, который лишь повелел сменить ее название «Диалог о морских приливах и отливах» на «Диалог о двух главнейших системах мира». Пифагорейский эмпирический подход к естествознанию получал все большую поддержку среди католических богословов, и даже папа относился к нему весьма благожелательно. Богословы же аристотелевского толка не желали терять свой авторитет, а вместе с ним и власть. Особое опасение вызывало создание прецедента, когда Галилей, не имея священнического сана, пытался вмешиваться в вопросы толкования Священного Писания. Это попахивало протестантизмом. Слушание дела Галилея состоялась в 1633 году, то есть спустя целых 24 года после публикации новой механики Кеплера, на основании которой уже второе поколение астрономов рассчитывало движение планет. Так что этот вопрос уже давно не стоял. Дело имело явно политическую, а не научную подоплеку. Более того, Флоренция в те годы не подчинялась Риму. Преклонный возраст, ученому было под 70, проблемы со здоровьем, а также бушевавшие в Европе эпидемия чумы и 30-летняя война были бы достаточным оправданием для неявки по папскому вызову. Так что уже сам факт, что Галилей все-таки пустился в столь рискованное путешествие, свидетельствует, что он пошел на это добровольно, не желая лишиться благосклонности священного престола. Душераздирающие образы XIX века, типа картин Лорана «Галилей в тюрьме», Банти «Галилей перед Инквизицией» или же рисунка Гойи «Галилей в руках Инквизиции» – порождение более поздней идеологической пропаганды. В действительности же, на протяжении всего следствия Галилей гостил в служебных апартаментах папского прокурора и пользовался помощью прислуги. Ученому было выдвинуто обвинение в нарушении якобы имевшего место в 1616 году персонального запрета на использование труда Коперника, к этому времени уже 13 лет как снова разрешенного с незначительными редакторскими правками. Но в ходе следствия выяснилось, что никакого личного предписания, запрещающего преподавать учение Коперника, Галилею никто не давал. Идя навстречу следствию в стремлении замять дело, ученый высказал сожаление, что его книга, будучи предвзято истолкована, могла послужить к распространению еретических идей. Ему было велено явиться в монастырь в покаянном рубище и, стоя на коленях перед собранием кардиналов, выслушать вердикт. «Мы рады сообщить вам, что вы заслужили прощение, так как, обладая искренним сердцем и непреклонной верой, отреклись». На пожилого человека, изнуренного дальней дорогой и следственной волокитой, было наложено наказание в форме домашнего ареста на одной из загородных папских резиденций. Спустя несколько месяцев оно было заменено домашним арестом на вилле во Флоренции, и ученый отбыл во свояси. До конца своих дней Галилей продолжал получать назначенную ему папой Урбаном VIII пенсию в прежнем размере и не прекращал научной деятельности. В частности, уже после суда им была написана книга «Беседы и математические доказательства о двух новых науках, касающихся механики и законов падения». Галилео Галилей мирно скончался 9 лет спустя, 8 января 1642 года, в собственной постели, в окружении друзей и учеников. Эмпирически же вращение Земли было доказано лишь ровно через 209 лет, 8 января 1851 года, Жаном Фуко. Доктор Сергей Головин.
1: Вера и жизнь. Письма читателей.
2: Письма. Не умолкайте. Хочу рассказать об одной нашей сестре, которая вот уже 15 лет как распространяет журнал «Тропинка» детям нашего поселка. Зовут ее Татьяна, а дети зовут ее Татьяной Павловной. По образованию она учитель младших классов. Много лет проработала в школе преподавателем начальной школы. 25 лет назад Татьяна уверовала в Господа, а 15 лет назад к ней впервые попал журнал «Тропинка». Она его прочитала, и он ей сильно понравился. Татьяна принесла его в школу. На одном из уроков она достала журнал и весь урок читала его детям вслух. Татьяне и детям это так понравилось, что они стали находить время, чтобы читать его на уроках каждый день. Кроме этого, сестра Татьяна каждый день давала журнал кому-то из детей домой до утра, а на следующий день журнал передавался другому ребенку. Так дети по очереди брали журнал домой. Со временем у меня появилась возможность привозить в Приднестровье много журналов «Тропинка». И почти все журналы забирала сестра Татьяна и раздавала детям в школе. Дети, полюбившие за это время «Тропинку», были очень рады тому, что теперь каждый мог иметь свой собственный журнал. О том, что сестра Татьяна проводит уроки по тропинке, узнали директор и завуч. И им это очень не понравилось. Сначала они по-дружески просили ее перестать это делать. Но наша сестра продолжала на уроках читать детям тропинку. Затем ей стали строго запрещать, но и это ее не остановило. Дальше Татьяну начали вызывать на педсовет и уже при всех учителях позорить, называя сектанткой, баптисткой, фанаткой и так далее. Но и после этого Татьяна Павловна продолжала проводить занятия по тропинке и уже всем детям раздавала свой любимый журнал. В последующие годы Татьяне Павловне стали делать выговоры, лишать премий. Она стала изгоем в коллективе. Но дети любили ее еще больше. Она продолжала читать им тропинку, которую они очень любили. Так продолжалось 10 лет. В конце концов, нашу сестру отстранили от преподавания начальных классов и перевели в группу продленного дня. В таких группах дети после уроков остаются в школе делать домашнее задание. И вот Татьяне Павловне дали вести такую группу. Но и там она находила время, чтобы вместе с детьми читать любимый журнал. Это, нужно признать, очень злило как директора, так и завуча. Так продолжалось следующие 5 лет. Все эти годы Татьяна раздавала и читала детям журнал. А директор и завуч продолжали вызывать ее на педсоветы, оскорблять и лишать премий. Спустя 5 лет сестру Татьяну лишили возможности учить детей и в группе продленного дня. С началом нового учебного года ее перевели работать в школьную библиотеку. Теперь Татьяна Павловна – библиотекарь. А дети на каждой перемене бегут в библиотеку, где свободно берут журнал «Тропинка», несут его домой, читают сами и пересказывают родителям. Для меня сестра Татьяна – герой веры, которая в течение 15 лет преданно распространяет благую весть детям через журнал «Тропинка». Ни угрозы, ни потеря работы, ни лишение премии не смогли остановить ее в том служении, которое Господь положил ей на сердце. 2 месяца назад мы взяли в наш реабилитационный центр 36-летнего мужчину по имени Владимир. Он не имел постоянного места жительства, зато имел проблемы с законом, был зависим от алкоголя и курения. Как это обычно бывает, такие люди никому не нужны. И никто ему помочь не мог, да и, наверное, не хотел. После того, как он попал к нам в центр, шаг за шагом его жизнь стала меняться. Впервые в жизни Владимир попал на богослужение, услышал благую весть и узнал, что Иисус страдал за него, что он любит его. За 2 месяца Господь помог ему освободиться от алкоголя и курения. У него появилось желание больше узнавать о Боге. А недавно Владимир попросил подарить ему Библию. Сказал, что хочет, чтобы у него была своя. И я, конечно же, с радостью подарил ему новую красивую Библию издательства «Свет на Востоке». Для меня большая радость быть свидетелем того, как Господь меняет людей и преображает их жизнь. Вместе с вами хочу воздать славу нашему Господу за то, что мне, наконец, разрешили раз в неделю проводить собрание в доме престарелых. Это было очень непросто, но Господь открыл эти двери. Расслабляться не приходится, потому что директор дома престарелых – свидетельница Иеговы. Она постоянно чинит препятствия и делает все, чтобы эти собрания не проходили. Прошу вас, друзья, молиться о том, чтобы я мог и дальше проводить собрания и возвещать там благую весть людям преклонного возраста. Несмотря на то, что я только недавно стал посещать дом престарелых, уже вижу, как пожилые люди ждут меня и хотят слышать Слово Божье. Там находится примерно 70-80 человек. Все они еще не спасенные, без Христа. Очень хочется донести до них Евангелие, чтобы они могли обрести спасение и не погибнуть. Молитесь, пожалуйста, со мной об этом. Благодарю Бога за возможность служить Ему вместе с вами и исполнять слова Писания. О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. Божьих вам благословений, друзья!
3: Иисус сказал: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио «Segenswelle».
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

конец, впереди оживление, шум многолюдной толпы. Последний рывок, пропустите к Иисусу, мне нужно Иисуса найти.

Дорогие друзья, вы слушаете радио Зегенсвелле. У микрофона Элизабет Завадский. Я рада приветствовать вас на нашей передаче «Звуки творчества». Слушайте и назидайтесь.

Однажды Бог сказал пророку Иеремии: «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И Иеремия послушался Господнего повеления. «И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на окружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему? Говорит Господь: вот что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев». Книга пророка Иеремии, 18 глава, со 2 по 6 стихи. Тема нашей передачи сегодня – «Гончар и глина». Звучит песня: «На твоем столе, мой Господь, я лишь глина».

0: Размял гончар в ладонях клину, отмерил ровно половину и, поработав от души, красивый вылепил кувшин.
1: Так у нас получилось.
0: А через несколько часов другой такой же был готов. Теперь сказал: «Извольте, братцы, вот в этой печке обжигаться». И пригрозил: «Смотрите мне, пробудьте 2 часа в огне». Один кувшин шагнул в огонь, за печку спрятался другой, а после к сроку втихомолку полез с приятелем на полку. Когда ж налили их водой, то дело кончилось бедой. Один кувшин, что был в печи, стоит спокойно и молчит. А наш хитрец через часок заныл, потек, обмяк в комок. Надежен будет только тот, кто в жизни сквозь огонь пройдет. Звучит песня «Я хочу быть твоим, мой Господь дорогой».

увидев на полке прекрасную чашку, невольно воскликнул. «Откуда взялась? С красивым рисунком, тонка и изящна. Послушайте сердцем короткий рассказ». Взял мастер сырой и холодный ком глины, ладонями стал разминать, и грубые камни, и ниточки тины попутно с нее удалять. Он гнет ее, крутит, а глина вздыхает. Ох, больно, довольно, оставь. Она веществом своим не понимает, не ведает жизни устав. А мастер водой ее сбрызгнул обильно, гончарному кругу поднес и начал кружить ее быстро и сильно, сдавил, сбросив капельки слез. Здесь глина взмолилась. «Оставь, умираю!» Но мастер с улыбкой сказал: «Терпи, дорогая, я лишь начинаю», и быстро кружить продолжал. Окончилось это, он ручку приделал, давил и легонько щипал, и песню красивую так между делом он тихо себе напевал. Красивая форма внутри и снаружи, все гладко, ни камней, ни мха. И мастер сказал: «Больше круг нам не нужен», а чашка вздохнула слегка. Но вот он берет ее ласково, нежно и снова куда-то несет. Развеялись мысли ее безмятежные, ведь в жизни опять поворот. Чтоб форма хранилась, вас нужно обжечь. С такими словами несет ее в печь. «Ох, жарко, спасите, я силы теряю, печет невозможно, и я умираю». Но он улыбнулся, такое сказав: «Терпите, терпите, такой здесь устав». И после в печи чашка тихо стояла и поняла вдруг, ведь она здесь крепчала. Окончилось это, он чашку достал, поставил на стол и опять что-то взял. Он краски разводит, она ожидает, от резкого запаха сердце сжимает. Он красит ее, эта краска печет, и тело опять как огнем обдает. И чашка взмолилась: «Оставьте, мне больно!» Но он продолжал, улыбаясь довольно. «Рисунок на славу, цветы и кайма, потом ты довольна им будешь сама». Подсохло немного, но это не все. И снова он в печь эту чашку несет. Она закричала:

0: Следующий стих «Лежал кувшин, разбитый у дороги» прочитает Григорий Манукян.
1: Лежал кувшин, разбитый у дороги. Там, на обочине, лежал он весь в пыли. А по дороге все мелькали чьи-то ноги. В заботах люди все куда-то шли. Кто-то ногой толкнул чуть-чуть подальше, чтоб на дороге людям не мешал. А кто из интереса или через жадность вдруг пригодится, в руки свои брал. Но, видя,

кувшин совсем разбитый, обратно бросив, быстро уходил. Ну что нальешь туда, дырявый видно. И так лежал в пыли ненужный всем кувшин. Но вот идет задумчивый прохожий, кувшин увидев, в руки он берет. Он не разбит совсем, еще хороший, и бережно домой к себе несет. Там взял и, размочив кусочек глины, все трещины загладил с теплотой, омыл водой, нанес рисунок дивный, в печи обжег, чтобы не был сырой. Вот будет у меня сосуд прекрасный, налью в него живительной воды. В руках моих бывать он будет часто, я его буду бережно хранить. То был Господь. Но кто еще так может разбитое из праха поднимать? Ведь драгоценное он видит и в ничтожном, не даст в пыли разбитому лежать. Господь и Бог, я тот кувшин разбитый, что ты нашел и раны исцелил, собрал и склеил милостью великой, Святого Духа внутрь меня налил. Чем выразить любовь и восхищение твоею милостью? Превыше-то ума, лишь верою, что ты свое творение восстановить из праха можешь сам.

Следующий стих написала Елена Стойкова на гончарном кругу. «Лягу я на твой гончарный круг и не воспротивлюсь силе слова. Мастерству твоих пронзенных рук я себя ваять доверю снова. Пусть все то, что так мешает мне проявлять Христа в моем хождении, расплавляешь ты в святом огне лишь в одном своем прикосновении. Ты горшечник, мне ли говорить, мне ли быть тобою недовольной? Ты один лишь можешь оживить, сделать из бесплодной плодородной. Сотвори подобное себе из меня, пылинки во вселенной. Пусть я буду светом на земле, тайной слова вечной сокровенной. Круг гончарный ты, Господь, вращай. Пусть на нем сосуд мой закружится. Разминай, ненужное ломай, пусть он на глазах преобразится. И все то, что тянет в прах меня, от небес предвечных отрывая, отсечет пронзенная рука, любящая, сильная, святая. Пусть растопит сердце изнутри, сотворит из камня плотяное. Пусть оно в божественной любви станет непритворное, живое. Ты углем из плавильной печи обожги уста мои и уши. Ты распознавать меня учи, время говорить и время слушать. Разотри и по ветру развей, ветхое, нечистое, плотское. Дай мне мазь Христову для очей, чтоб не привлекало их земное. Так зажги, чтоб больше не потух, а в груди все больше разгорался. Слово жизни, безграничный дух, чтоб во мне он миру отражался. О, горшечник, пусть я пригожусь, наполняй меня водой живою, пусть сердца людей я изольюсь, слово жизни тихою рекою. Доверяюсь я твоим рукам, буду я податлива, покорна, я за все хвалу Христу воздам. Благодарна буду и довольна. Пусть сосуд мой глиняный, простой, угодит тебе своим служением. Наполняй его, Господь, собой и своим чудесным откровением.

«В руках твоих я глина» – это стихотворение написала Валентина Великая. Горшечник ты, в руках твоих я глина, с меня ты лепишь глиняный сосуд. Чтоб нас спасти, Отец, послал ты Сына. Ты хочешь, чтобы каждый нес свой труд. На Божьей ниве, принося плоды, с любовью, чтоб друг другу мы служили, и чтоб с источника живой воды мы воду чистую, святую пили. Ты добрый пастырь, я овца твоя. Ни в чем нуждаться, верю я, не буду. Ты водишь пажитями злачными меня, о мой Господь, тебя я славить буду. Звучит песня «В руках великого мастера». Поет Петр Бальжиков.

Кто я есть перед тобою, что ты помнишь? Над творением склоняется Творец. Почему здесь объяснение одно лишь? Это сын его, а он ему отец. Задавать вопросы Богу вроде можно. Думаю, не отвернется, коль спросить все, что наболело. Почему так сложно? Поворот зачем здесь? Можешь объяснить? Сколько раз еще в своей молитве должен попросить тебя ответить на нужду? Говорю, в который раз одно и то же. Но ответа нет. Не скажешь, почему? Неужели лучше падать от бессилия, чем иметь достаток времени и сил? Почему ты мне не дал, как птицам, крылья? Это невозможно? Робко, но спросил. И таких от нас вопросов к Богу сотни. Непрестанные «зачем» и «почему». Да и что таить, когда они бесчетны, но направлены при этом к одному. Слышать все, притом дословно, Вседержитель, даже то, что у тебя внутри кричит. Не глухой, поверьте, знаю, точно слышит. Но вы спросите, чего же он молчит? Я не знаю, почему молчание стало как один из вариантов на ответ. Может быть, у нас и вправду веры мало. Ждем того, на что сказал он кратко. Нет. Неужели недостаточно у Бога силы, времени, возможности, чтоб дать? У меня, как и у вас, вопросов много, но хотел бы об ответах рассказать. Перед сном меня, как будто ненарочно, что-то подтолкнуло попросить. Иисус, приди ко мне сегодня ночью. Я хочу с тобой поговорить. Передать словами встречу, правда, сложно. Но вопросы не хотелось задавать. Лишь один звучал. Господь, если возможно, дай ответ на то, что трудно мне понять. Кто я есть перед тобою, что ты помнишь? Надо мной склонился тот, кто есть Творец. Произнес немного, пару слов всего лишь. Ты мой сын, а я твой любящий отец. Слава Богу!

Наша передача «Звуки творчества» подошла к концу. Если вам понравился прозвучавший в наших радиопередачах стих или песня, сообщите нам, и мы исполним их еще раз. Наш телефон 0049-5231-500-5988. По этому же номеру телефона вы можете прислать нам WhatsApp-сообщение. Дорогие радиослушатели, желаю вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Слушать нас вы можете по интернету или по нашему приложению zegenswelle.de. Служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» поддерживается за счет пожертвований. Мы благодарим вас за ваши молитвы об этом служении и за вашу материальную поддержку. Да благословит вас Господь! А я, Элизабет Завадский, прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире!

0: В Германии 1 час.
1: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня вы услышите продолжение аудиокниги «Екатерина читает Наталья Исмаилова».

0: Прошло 2 месяца. Лето подходило к концу, но работы не убавлялось. Казалось, все шло своим чередом. Гертруда трудилась в сарае, на дворе, на кухне, а ее дочка Катюша, которая с каждым днем становилась старше, тоже была занята самой разной работой. Однажды, когда Екатерина уже почти забыла старые обиды на хозяйку, к ней подбежал Коля и радостно объявил.
1: «А у меня через 3 дня день рождения!»
0: «Ну и что?» – спокойно ответила Екатерина.
1: «А то, что я получу много подарков!»
0: «А сколько тебе лет?»
1: 8, и мама говорит, что я скоро стану взрослым!»
0: Екатерина посмотрела косо на него, но ничего не сказала. Отвернувшись, подняла с земли веник и стала подметать. Коле не хотелось уходить, он был расположен поболтать и спросил.
1: «Катька, а ты придешь на мой праздник?»
2: «Не знаю, у меня нет подарка для тебя».
1: «А ты попроси свою мать, чтобы что-нибудь купила».
2: «У моей мамы нет денег».
1: «А что она тебе подарила на твой день рождения?»
2: «Не знаю, уже забыла», — ответила Катя и задумалась.
0: В это время Коля убежал, а она, подперев черенком подбородок, углубилась мыслями в прошлое. Екатерина вспомнила, как несколько лет тому назад она получила в подарок очень красивую куклу.
2: «Тогда с нами еще был папа, и мы были очень счастливы», — продолжала размышлять Катя.
3: «Катька, чего ты стоишь? Подметай скорее!»
0: — услышала девочка строгий голос хозяйки, и ее мысли прервались. Вечером, когда Екатерина сидела со своей мамой за столом, она спросила.
2: «Мама, у Коли день рождения. Мы ему что-нибудь подарим?»
4: «Надо бы, Катенька. А то, что ты об этом вспомнила, это очень хорошо».
2: «А что я ему могу подарить, мама? У нас же ничего нет».
4: «Ты права, дочка. У нас нет подарков и денег, но можно что-то сделать своими руками. К примеру, нарисовать картину».
0: Глаза Кати засияли, и она, достав свои коротенькие цветные карандаши, сразу же приступила к рисованию. В назначенный день, в послеобеденное время, в доме хозяев стали собираться гости. А один за другим прибывали родственники и друзья Коли. Все смеялись и поздравляли именинника, дарили ему подарки. Только Екатерина все еще не решалась присоединиться к веселой компании гостей. Она не знала, как вручить Коле картину. То ли завернуть ее в бумагу, или оставить открытой, как есть. Картина была нарисована на бумаге и наклеена на картон. Когда уже все дети были в сборе, и Коля рассматривал полученные подарки, к нему несмело подошла Екатерина и, протянув ему картину, сказала.
2: «Прости, Коля, что у меня нет лучшего подарка, но я очень постаралась для тебя».
0: Любопытные гости их сразу окружили. Они смотрели на нарисованную детской рукой картину, другие на девочку, не похожую на других.
3: «А что здесь нарисовано?» – спросил Коля.
2: «Это 2 ангела, охраняющие мальчика», – объяснила Екатерина.
3: «А мальчик – это ты. Видишь, я нарисовала его в такой же одежде, какую ты носишь». «Какие еще ангелы? Что это такое?»
0: Громко спросил Коля и побежал к своей матери на кухню.
3: «Мама, смотри, что Катька мне подарила! Только не знаю, почему у этих девчонок крылья. Катька их называет ангелами».
0: Мать мельком взглянула на картину, заметила, что она всего-навсего нарисована ребенком, и сразу сказала.
3: «Сынок, отдай мне эту картину, иди играть. А Катьке скажи, что ангелов на свете нет, и не надо говорить чушь».
0: Коля не успел что-либо сказать, как на пороге показалась Екатерина. Девочке хотелось узнать, как оценит ее подарок Берта Петровна. Но в этот самый момент произошло самое горькое. Берта Петровна, Колина мать, которая стояла спиной к Екатерине, взяла в руки картину и, разорвав ее на 2 части, бросила в угол.
3: «Мама, это же мой подарок!»
0: – воскликнул Коля и, оглянувшись, увидел Екатерину.
3: «Это не подарок, а прямое издевательство над нашей семьей!» – громко воскликнула хозяйка дома. «Наш отец занимает высокую должность, уважаемый в обществе человек, а эта нищенка нам дарит ангелов!»
4: Сказав это, Берта Петровна обернулась и тоже заметила за своей спиной Екатерину. Та стояла рядом, грустно опустив глаза. По ее щекам катились слезы. Никто не проронил больше ни единого слова. Злая, бессердечная хозяйка растерялась. Возможно, что ее сердце все же дрогнуло, увидев несчастную девочку. Но дело было сделано, и Берта Петровна не намеревалась извиняться. Это было не в ее характере. Гости всего этого не заметили. Праздник продолжался, только обиженная Екатерина не знала, как себя вести и что делать дальше. Она прикрыла лицо руками и выбежала через зал из дома. Когда Катя опять оказалась в своей комнатке, она бросилась на кровать и так рыдала, что не смогла вымолвить ей слова. Мать моментально подошла к ней, нежно погладила по голове и, присев на краешек кровати, спросила: «Катенька, что случилось? Тебя кто-то обидел?» Дочь только мотнула головой и продолжала плакать. Все ее худенькое тело дрожало, и матери казалось, что она чувствовала каждую косточку, проводя рукой по спине дочери. «Кто тебя обидел, милая? Наверное, Коля, да?»
5: «Нет»,
4: — едва выдавила из себя Екатерина. «Успокойся, доченька, не надо так плакать, ведь я рядом с тобой, а значит, всегда заступлюсь за тебя. Ну, скажи, кто тебя так обидел? Или тебя избили?»
5: «Нет, мама, меня никто не бил», — ответила Екатерина.
4: Потом, немного успокоившись, она поднялась и все подробно рассказала матери. У Гертруды тоже выступили слезы.
5: «Дочка, милая, такова наша судьба. Но мы должны быть сильнее тех, кто нас обижает. Поверь мне, сатана делает все возможное, чтобы нас победить. Он хочет, чтобы мы стали такими же, как многие безбожники, чтобы служили ему, а не нашему Спасителю Иисусу Христу. Но мы с тобой не должны сомневаться в могуществе великого Бога».
4: Мать достала с подоконника старую Библию, раскрыла ее и сказала, обращаясь к Кате: «Вот, послушай, что здесь написано. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли, вы — свет мира. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас». Гертруда отложила в сторону Библию и молча гладила дочку по голове. После короткого молчания Екатерина сказала:
5: «Мама, я хочу слушаться тебя и Бога. Но почему тетя Берта разорвала мою картину? Ведь я так старалась. Я хотела обрадовать Колю, а она мой подарок уничтожила».
4: «Я тебя понимаю, милая, и очень тебе сочувствую. Мне очень жаль тебя, но поверь мне, когда-нибудь ты будешь вознаграждена за свое доброе намерение. Нам здесь трудно, доченька, но, возможно, это есть желание Бога, а значит, мы должны терпеть». Прошло время. Где-то в глубине души Гертруда еще надеялась на лучшее будущее. Но однажды, когда Екатерина пришла домой, она застала свою мать в постели. Такого еще никогда не было. Мама всегда рано вставала, а ложилась очень поздно. «Что-то случилось с мамой?» — подумала про себя дочь и спросила. «Мама, ты больна?»
5: «Да, доченька, мне очень плохо. Хозяйка уже послала за врачом».
4: «Мамочка, милая, чем я смогу помочь?»
5: «Ничего не надо, моя дорогая. Только если я вдруг и умру, если Господь меня возьмет к себе, то ты не забудь, чему я тебя учила. Я знаю, что ты послушная девочка. Оставайся такой и впредь. Всегда молись Богу, проси Его помощи, но не забывай и поблагодарить Всевышнего.
3: «Мама, ты не должна умереть! Я не смогу без тебя жить!»
2: «Богу виднее, доченька. Он один знает, что к чему». Екатерина заплакала. Она нежно гладила свою мать по щеке и тихо шептала.
3: «Господи, Спаситель! Иисус Христос! Спаси мою маму!»
2: Мать с трудом подняла руку, чтобы обнять дочку, и, глядя ей в глаза, сказала.
3: «Я очень тебя люблю, доченька, но ты не плачь обо мне. Только старайся, чтобы мы встретились там, на небесах».
2: Больная сомкнула глаза и не могла больше говорить. Через несколько минут прибыл врач, но и он оказался бессильным. Екатерина сидела у постели умирающей матери и горько плакала. Она не знала, что предпринять, и была согласна умереть вместе с ней.
3: «Мама, мама!» — многократно повторяла Екатерина. «Я люблю тебя, дорогая моя! Пожалуйста, не умирай!»
2: Казалось, что больная уже покинула этот мир. Но потом еще раз открыла глаза, посмотрела на свою дочь и едва слышно прошептала.
3: «Катенька, в чемодане лежит маленькая шкатулка!»
2: Больная опять на время умолкла. Потом снова тихо заговорила.
3: «В шкатулке медальон. Храни его у себя».
2: Это были последние слова матери. Через день ее похоронили, и малолетняя Екатерина осталась одна среди чужих людей. С этого дня жизнь Екатерины круто изменилась, но не в лучшую сторону. Теперь она была вынуждена заботиться о себе сама. Ее хозяева, как она всегда называла супругов, принявших ее с матерью, больше думали о том, как выгоднее использовать свою маленькую работницу, чем заботиться о ее благополучии. Они с первых же дней после похорон открыто говорили девочке, что она должна отработать долги.
6: «Мы расходовались с вами, одолжили твоей матери деньги», — говорила хозяйка Екатерине. «И кроме этого мы взяли на себя все расходы, связанные с похоронами».
2: Они с первых же дней после похорон открыто говорили девочке, что она должна отработать долги.
6: «Мы расходовались с вами, одолжили твоей матери деньги», — говорила хозяйка Екатерине. «И кроме этого мы взяли на себя все расходы, связанные с похоронами».
2: Несовершеннолетняя сирота Катя понимала, что ей деваться некуда. И поэтому покорно слушалась и исполняла все, что от нее требовали. Она продолжала жить в том самом маленьком домике во дворе хозяев, но с той разницей, что не могла больше советоваться с мамой, а обращалась со всеми просьбами и жалобами только к Богу. Еду ей приносила хозяйка, поскольку девочка сама еще не умела готовить. А возможно, что жадная Берта Петровна и не желала, чтобы Катя сама себе готовила пищу. Тогда могло бы случиться, что девочка сварила бы себе что-то повкуснее.
6: «Катька, иди сюда! Катька, сделай это и то! Загони гусей и накорми свиней!»
2: Слышала она целый день, и только поздно вечером, уединившись в своей комнатке, уставшая от работы девочка, наконец обретала покой. Никто не интересовался ею, не спрашивал, голодна ты или больна. Нет. Она была одинока в своем несчастье. Только в своих молитвах Екатерина находила утешение. Она верила словам матери, что когда-нибудь Господь вознаградит ее за все страдания. Сын хозяев Николай или Коля, как его всегда называли родители, уже второй год учился в школе и поэтому все меньше общался с Катей. У него были свои друзья, свои интересы, когда его сверстница, кроме работы, не знала других занятий. Она, Екатерина Браун, уже почти забыла свою фамилию, очень редко показывалась в обществе. Главной причиной тому были сами хозяева. Они не желали, чтобы девочку слишком часто видели другие люди. Но как они ни старались утаить правду о ее существовании, до некоторых соседей все же дошло, что эта девочка-сирота живет в очень жестоких условиях. И вот однажды хозяйка позвала к себе в дом Екатерину и сказала.
6: «Катька, к нам сегодня придут гости. Они у нас будут обедать. Ты тоже должна быть с нами».
3: Катя не знала, что и подумать. Она вообще была не очень разговорчивой, что и радовало хозяев. Но все же они решили подготовить ее для встречи с гостями. Берта Петровна продолжала.
6: «Слушай меня внимательно, Катька. Ты сейчас умоешься и наденешь

стороны, Екатерина была рада, но в то же время тревожилась. «Что все это значит?» – думала она про себя. Самое неприятное было то, что все гости с любопытством на нее смотрели. Даже Коля, хорошо проинструктированный матерью, перестал дразнить Катьку, только косился на нее и улыбался. Обед прошел в дружеской обстановке. Все остались очень довольны и хвалили вкусные блюда. Сама хозяйка старалась всем угодить и очень вежливо по-матерински несколько раз спросила за столом. «Катенька, тебе еще супу налить?» Или, глядя на нее, говорила, чтобы все слышали. «Катя, бери еще котлетку, ты же любишь мясные блюда». Екатерина молчала. Только Коля приложил ко рту руку, чтобы не прыснуть полным ртом. Когда уже все наелись и чаю попили, Екатерина, желая скорее освободиться от своей роли, спросила. «Тетя Берта, можно выйти из-за стола?» «Конечно, милая, иди поиграй, только не простудись, на улице уже прохладно». Хозяйке казалось, а возможно, оно так и было, что нужные ей гости были приглашены не зря. Люди должны были видеть, что она очень хорошо относится к живущей у них девочке. Только никто из пришедших на обед людей не знал, что после их ухода бедной девочке опять пришлось переодеться и занять свое место в курятнике. Жизнь Екатерины стала почти невыносимой. Она страдала от недоедания, холода в зимнее время и от многих других нечеловеческих условий существования. Весь день почти без отдыха она работала. Ее одежда поизносилась, волосы раскосматились, и она стала похожа на дикарку. Однажды, увидев себя в зеркале, она заплакала. Только в зимние месяцы у нее было изредка свободное время. Тогда она использовала его для рисования. Это было ее самое любимое занятие. Она рисовала на разных клочках бумаги, на картоне, даже на стене в своей комнатке. В школу ее не посылали. Поэтому девочка осталась безграмотной. Но талант художницы Катя, вероятно, унаследовала от своих предков. Со временем Екатерина привыкла к своему несчастью. Только в дни посещения кладбища, где находилась могила матери, она всегда сильно переживала. Туда она очень часто ходила. Там девчушка выплакивала накопившиеся слезы, молилась и даже тихо, едва слышно пела. На кладбище всегда было тихо, и ничто не мешало Екатерине помечтать и вспоминать прошлое. Она тогда видела своего отца, маму, уютный дом в родном селе и полный стол со вкусными блюдами. Проникая мыслями в свое счастливое прошлое, Катя вспоминала и слова родителей, их советы и даже молитвы, произносимые отцом или матерью. «Не будет и грешно», подумала девочка, произнести эту молитву здесь, у могилы матери. И она, посмотрев на высокое ясное небо, начала произносить слова, которые запомнила. «Господи, мы тебе благодарны за пищу, за здоровье и за то, что ты ежедневно оберегаешь нас от всякого недуга и зла». Задумавшись над своей нелегкой участью, Екатерина подумала. «А возможно, я сама виновата в своем несчастье. Возможно, я недостаточно благодарна и не всегда от чистого сердца обращаюсь к Богу». Она вспомнила наказ матери. «Не забудь поблагодарить». «Спаситель мой, Иисус Христос, прости меня, если я была недостаточно верна тебе. Прости, что не всегда благодарила за оказанную мне помощь», произнесла Катя. В заботах, бедности и очень нелегкой жизни прошла еще одна долгая зима. В зимние месяцы Екатерина почти не ходила на кладбище. Только в исключительных случаях, когда не находила себе места в обществе живущих вокруг нее людей. Она обращалась к умершим, к своей матери и отцу, которые, по ее предположению, видели и знали все ее трудности. И вот весною, когда вся природа ожила и в лесу просохли тропинки, Екатерина опять отправилась на кладбище. Но каково было ее удивление, когда увидела среди могилок большую собаку. «Что она здесь делает?» И в следующий момент увидела свежую могилу.
Собака усердно рыла перед

0: передними лапами землю, будто старалась вырыть гроб с покойником. Катя подошла поближе, осмотрелась и, не заметив на кладбище человека, который бы мог быть хозяином собаки, сделала еще несколько шагов вперед. Собака тоже заметила человека и перестала рыть. Екатерина была вынуждена пройти мимо нее. Она медленными шагами шла дальше. Потом, оказавшись совсем рядом, Екатерина увидела, какими жалкими глазами это животное смотрело на нее. Как человек, ожидающий помощи, со слезами на глазах смотрела собака на девочку. Возможно, она тоже потеряла своего хозяина, которому преданно служила до самой смерти, подумала Екатерина и остановилась. Да, конечно, иначе зачем она здесь? Катя приблизилась к собаке так близко, что могла дотронуться до нее рукой. Умное животное не трогалось с места, продолжая пристально смотреть на Екатерину, будто чего-то ожидая. Понаблюдав еще несколько секунд и убедившись, что собака не опасна для нее, Екатерина прошла к могиле матери. Как всегда, так и на этот раз Екатерина опустилась на колени у могильного холмика и изливала накопившееся горе. Все она рассказывала Богу и матери. Девочка вдруг почувствовала, как кто-то до нее дотронулся. Катя вздрогнула, потому что была занята своими мыслями. Мысленно оглянувшись, она опять увидела рядом собаку. Морда этого мирного животного почти коснулась девочки, а глаза смотрели по-человечески. «Эта собака сочувствует мне», — пришла в голову мысль. Это видно было в глазах собаки. В них соединились слезы и печаль, и еще что-то непонятное Екатерине. Собака завиляла хвостом, а когда девочка дотронулась до нее рукой, погладила, животное жалобно заскулило. «Ладно, следуй за мной, если и ты не имеешь приюта», — сказала Екатерина и похлопала себя по коленке, давая понять собаке, что она ее приглашает. Сделав несколько шагов, Екатерина оглянулась и заметила, что собака не тронулась с места. Она как-то недоверчиво смотрела на девочку, будто не могла решиться, то ли следовать, то ли остаться на кладбище, где похоронен ее самый дорогой друг. Только когда Екатерина достала из кармана кусочек черствого хлеба и протянула его собаке, она, наконец, согласилась следовать за девочкой. Вначале Екатерина почему-то и не думала о том, что не может эту собаку держать у себя. Она знала, что хозяева ни за что не согласятся оставить собаку на своем дворе, даже если она будет на привязи. Другое дело, если бы Коля пожелал иметь собаку. Но чтобы она себе такое позволила? Нет, это невозможно. Вот почему Екатерина приняла решение не вести собаку сразу домой, а оставить пока в лесу. Она сняла со своей талии веревочку, которая ей служила вместо пояса, и, привязав ею собаку к стволу большой березы, отправилась домой. Вечером, когда уже почти стемнело и во дворе стало совсем тихо, Екатерина вышла из дому и направилась в лес, к месту, где несколько часов назад оставила собаку. Это было недалеко от усадьбы, и девочка точно знала, к какому дереву была привязана собака. Но когда прибыла на то место, обнаружила, что собаки нет. «Что делать?» – подумала Екатерина и вспомнила, что даже не знает кличку собаки, чтобы ее позвать. «Эй, ты, мой друг, вернись ко мне! Я тебя жду!» – громко крикнула Екатерина и прислушалась. Она слышала лесную тишину, и ей стало страшно. Еще постояв несколько секунд или минуту в нерешительности, Катя услышала треск дерева и крик какой-то ночной птицы. «Надо возвращаться домой», — подумала она и направилась к тропинке, чтобы скорее покинуть лес. Екатерине было грустно и страшно, а больше всего ее тревожило то, что она поступила несправедливо с собакой. «Бедное создание», — подумала она. «Эта собака так доверчиво смотрела мне в глаза, а я ее привязала к дереву и ушла». Но, как оказалось, собака не убежала, а тайком следовала за девочкой. Когда Екатерина миновала последние кусты при выходе из леса, она еще раз обернулась и увидела собаку. От радости Катя присела на корточки и обняла доверчивое животное. «Дружок, милый!» — несколько раз произнесла Екатерина и решила дать собаке кличку «Дружок». Екатерине стало легче на душе. Она теперь не чувствовала себя такой одинокой. Еще одно живое существо следовало рядом с нею. При этом они были почти на одинаковых правах. Она, Екатерина, была сиротой, и у дружка не было больше хозяина. Так, по крайней мере, предполагала Катя. «Нам надо держаться вместе», — сказала вслух Екатерина и посмотрела на своего дружка. Тот вроде бы не возражал. Они скоро оказались в домике, где ютилась Катя. Через 3 дня, когда хозяйка заглянула в курятник, чтобы все проконтролировать, она услышала за дверью, ведущей в комнату маленькой служанки, какие-то таинственные звуки. Там кто-то визжал и поскуливал. «Кто там может быть?» – подумала тетя Берта, зная, что Катька находится во дворе. Еще раз прислушавшись, хозяйка осторожно приоткрыла дверь. Совсем немного, чтобы только можно было заглянуть. Не разобрав, кто перед нею, она громко не своим голосом крикнула. «Ой, помогите! Катька, беги скорее сюда! В твоей квартире дикий зверь!» Тетя Берта моментально захлопнула дверь и выбежала во двор. «Ой, что теперь будет? И Николая Васильевича нет дома! Что же мне теперь делать?» – причитала в страхе хозяйка. Но, к своему счастью, она вскоре нашла Катьку и стала изливать свой страх и злость на нее. «Тетя Берта», — начала спокойно Екатерина, — «в моей комнате не дикий зверь, а очень мирная собака».
1: «А, так выходит, что ты сама впустила ее».
0: «Тетя Берта, но ведь эта собака очень добрая, она никому не причиняет зла, у нее нет хозяина».
1: «Но зато есть хозяйка у тебя, и я тебе приказываю немедленно выгнать собаку. Ты, девчонка, себе слишком много позволяешь, начинаешь самовольничать. Но запомни, я этого не допущу».
0: Екатерина не знала, что сказать. Все произошло неожиданно. Она знала только одно, что со своим другом будет вынуждена расстаться, а этого ей очень не хотелось. Екатерина стояла, опустив голову, а хозяйка продолжала браниться.
1: «Тебе мало того, что мы тебя кормим и одеваем? Хочешь, чтобы эта бродячая собака питалась из нашей кухни? Между прочим, сколько времени ты ее уже кормишь?»
0: «Она у меня всего 3-й день», — честно призналась Катя и продолжала. «Я ее не кормила из кухни, а поделилась своей порцией».
1: «Ах, ты поделилась!» — ехидно перебила ее хозяйка. «Можно подумать, что у тебя есть свои продукты». «Нет, девочка, тебе здесь ничего не принадлежит. Запомни это. А твоя порция сегодняшнего дня уменьшится. Я сама об этом позабочусь».
0: Екатерина знала, что всякое оправдание с ее стороны бессмысленно. Когда через несколько часов домой вернулся хозяин, Николай Васильевич Бартов, ему тут же доложили все подробности, связанные с собакой. Он принял решение. Ее немедленно нужно застрелить. Екатерина очень переживала. Ей ни за что не хотелось расставаться со своим дружком. Весь этот шум происходил в послеобеденное время, и поэтому Екатерина надеялась, что собаку у нее отберут только утром следующего дня. Но события развивались иначе. Прежде чем продолжить рассказ, связанный с собакой, читателю будет интересно познакомиться и с самим хозяином имения. Этот товарищ, который носил фамилию Бартов, был загадочной личностью. По национальности он был немцем, но отчество Васильевич наверняка сменил с Вильгельмовича. В то время многим хотелось иметь русские имена, чтобы легче было продвинуться к руководящим должностям, а иногда и для того, чтобы затушевать свое темное прошлое. Возможно, что и фамилия Бартов могла быть не настоящей. Но вернемся к событиям, связанным с собакой. Так вот, когда хозяин обо всем узнал, и супруга внушила ему, что собака может всех заразить опасной болезнью, товарищ Бартов вызвал к себе Екатерину и сказал:
1: «Слушай, девочка, мне все известно, и я надеюсь, что ты тоже догадываешься, для чего я тебя вызвал. Так что выслушай меня. Если эта собака еще в твоей квартире, то выведи ее немедленно и привяжи к столбу за сараем. Только не вздумай ее отпустить. Ты меня поняла?»
0: «Да, Николай Васильевич».
1: Тогда иди и исполни, что тебе велено, а я сейчас приду».
0: Сердце Екатерины застучало от страха. Она все поняла. «Что делать?» – подумала Катя, и чтобы не упустить драгоценное время, бегом бросилась к своему домику. Едва переступив порог и увидев своего дружка, девочка заплакала. Собака приблизилась к Кате и лизнула ей руку, давая знать, что она предана ей. «Ну как можно убить такое существо?» – размышляла Екатерина. «Кому мешает эта собака, когда она и маленьких цыплят не трогает?» Екатерина погладила дружка, посмотрела собаке в глаза и тихо сказала: «Я постараюсь тебя спасти». «Скорее, скорее!» – подсказывал ей внутренний голос. Катя знала, что надо спешить. Хозяин, возможно, уже дожидался их за сараем. Когда Екатерина открыла дверь, чтобы вместе с собакой покинуть помещение, она услышала голос хозяина.
1: «Катька, где ты? Выведи скорее собаку, я ее жду!»
0: К большому счастью, Екатерину с собакой никто не заметил, поскольку наружная дверь маленького домика, в котором жила Екатерина, выходила на противоположную от двора сторону. До леса было не так уж далеко, не больше 100 метров. «Скорее, скорее!» – тихо шептала Екатерина, хотя дружок от нее не отставал. Хозяин дома, вооруженный охотничьим ружьем, стоял и ждал недалеко от того места, где намеревался застрелить собаку.
1: «Ну, где же ты там, Катька? Выходи же скорее!» – кричал от нетерпения Николай Васильевич.
0: В это время девочка с дружком уже оказались в безопасности и спешили к намеченному убежищу. Блуждая по лесу, несчастная Катя дрожала от страха. Она не была уверена, что найдет дорогу к лесному домику. После того, как она ночевала там со своей матерью, Екатерина больше туда не ходила. «Ой, дружок, найдем ли мы теперь дорогу туда?» – спрашивала она, хотя там никакой дороги и не было. Только один или два раза они останавливались, лишь для того, чтобы прислушаться и убедиться, что их не преследовали. Наконец Екатерина увидела между деревьями темные стены домика и чуть не вскрикнула от радости. Екатерина еще не знала, как она поступит дальше, но прежде всего надо было позаботиться о ее верном друге. Переступили порог. Екатерине стало страшно. Медленно, едва передвигая ноги, она прошла по деревянному полу, вздрагивая от скрипа старых досок. В доме пахло плесенью, сыростью и еще чем-то, но Кате казалось, что в нем еще никто не побывал после того, как они с мамой его покинули. Екатерина села на знакомую кушетку и задумалась. Ей очень не хотелось возвращаться обратно, в дом, где ее не любили. Но и жить в одиночестве пока не решалась. Дружок присел перед нею на задние лапы, и Екатерина погладила его лохматую шерсть. «Не плачь, дружок», — произнесла Катя, увидев грустные глаза собаки. «Я позабочусь о тебе. Только теперь я вынуждена оставить тебя здесь одного». Прикрыв за собой дверь, Екатерина скорыми шагами удалилась от лесного домика. Самые разные тревожные мысли не оставляли Екатерину в покое. «Да, мне надо возвращаться. Я не смогу прожить одна», — размышляла над своей судьбой Катя, пока шла по лесным тропам к усадьбе своих хозяев. Солнце уже скрылось за горою, когда она пришла домой. Вообще-то Екатерине нравилось то место, где стоял хозяйский дом. Кругом было красиво. Лес рядом, журчала речка недалеко от дома, и само здание старой водяной мельницы ей тоже нравилось. Если бы она там жила со своими родителями, то была бы довольна и счастлива. Но, увы, мечты и воспоминания о прошлом оборвались голосом хозяйки.
1: «Ах, ты непутевая!» – закричала хозяйка, увидев Екатерину, и чуть ли не бегом приближалась к ней. «Я тебя сейчас проучу! Ты целый день прячешься где-то в лесу, а ночевать идешь к нам!» «Нет уж, милая, этого я не позволю!»
0: Разозлившаяся хозяйка подошла совсем близко к дрожащей от страха Екатерине, схватила ее левой рукой за волосы, а правой ударила девочку по щеке.
1: «А ну, скажи, бессовестная девчонка, куда ты сбежала со своей собакой?»
0: Екатерина не могла вымолвить ей слова, а боль от удара не чувствовала. Только ужасная обида терзала ее. Из носа потекла кровь. Заметив, что девочка не сопротивляется, хозяйка ее отпустила. Но чтобы еще как-то наказать, толкнула ее в грудь так, что Екатерина потеряла равновесие и упала на землю. Оскорбленная и побитая девочка уже не плакала, а рыдала. Голос ее при этом дрожал и прерывался. И если бы эту сцену кто-то увидел и услышал со стороны, то, возможно, не поверил бы своим глазам. Волосы девочки были растрепаны, одежда грязная, а лицо измазано кровью. Хозяйка все еще не могла успокоиться. Она кричала и размахивала руками. «Ты почувствовала наше гуманное к тебе отношение, и поэтому начинаешь самовольничать. Если ты думаешь, что можешь нас обмануть, то ошибаешься. Скажи, где ты была и куда отвела эту заразную собаку? Ну, чего молчишь?» Продолжала допытываться хозяйка. «Почему ты не послушала, не вывела эту заразу, как тебя просил Николай Васильевич?»
1: Катя поднялась с земли, рукавом вытерла кровь с лица и, стараясь обрести дар речи, сказала: «Тетя Берта, мне жаль эту собаку. У нее нет хозяина. Она добрая».
0: «Ах, тебе ее жаль! Ну тогда постарайся, чтобы она здесь больше не появлялась. И еще, если хочешь жить под нашей крышей, чтобы завтра же с утра приступила к своим обязанностям. Все, иди».
1: Только через 3 дня после того случая Екатерине наконец удалось сходить в лес к своему дружку. Но, как оказалось, собаки уже не было в лесном доме. На обратном пути Катя решила попутно навестить могилу матери. Следуя между могилами, она заметила, что там, где она в первый раз увидела собаку, теперь опять была вырыта свежая яма.
0: «Значит, мой дружок был здесь», — подумала она и осмотрелась. Кругом ни души, и только лесные птицы своим звонким пением нарушали могильную тишину. Поговорив мысленно со своей покойной матерью и помолившись, Екатерина отправилась домой. Только слово «домой» не соответствовало действительности. У Кати не было дома, было только жалкое убежище у чужих людей. Шло время. День за днем почти без отдыха трудилась Екатерина на большой усадьбе хозяев. Только вечерами, находясь одна в своей каморке, она еще вспоминала дружка. К тому, что хозяйка часто бранилась, Екатерина тоже успела привыкнуть, и слезы уже все были выплаканы. Только радости у нее не было. Казалось, что жизнь бедной сироты уже никогда не изменится. Но это было не так. Судьба, случай или сам Господь Бог неожиданно круто изменили жизнь Екатерины. А произошло вот что. Коля, сын хозяев, по-прежнему жил в постоянных конфликтах с Екатериной. Возможно, этого бы и не было, если бы сама Берта Петровна не была плохим примером для своего чада. Эгоистическое воспитание, плохой пример со стороны родителей способствовали тому, что Коля всегда старался вести служанку Катю в неприятные истории. Мальчик хотел показать свое превосходство и даже власть над нею. И вот однажды тете Берте показалось, что из курятника стали пропадать яйца. Подозрение, конечно, пало на Катю. Но прежде чем все конкретно выяснилось, Екатерина застала однажды в курятнике Колю, который и выбирал из гнезд яйца. Разбалованный и непослушный сынок уже не впервые занимался кражей у собственных родителей. Коля знал, что честная служанка Екатерина могла его выдать, если бы застала его за кражей, поэтому остерегался ее. И вот, когда Екатерина его застала, как говорится, на месте преступления, Коля строго-настрого предупредил девочку, чтобы она держала язык за зубами. Иначе, как он выразился, убьет ее. «Ты мне не угрожай», — ответила ему тогда Катя. «И запомни, если с меня потребуют, то я скажу правду». «Ах, вот как! Значит, ты, грязная нищенка, собираешься меня позорить?» «Нет, Коля, ты сам позоришься. И, пожалуйста, не сваливай свою вину на других. Я не желаю вмешиваться в твои дела, но и не думай, что я буду тебя защищать». На этом тогда и закончился их разговор.
1: Коля все же немного боялся Катьки, поэтому в нем зародилась мысль о том, чтобы как можно скорее избавиться от опасной для него свидетельницы. В своем детском возрасте мальчик еще не понимал, что означало убийство, поэтому тогда в курятнике и произнес это страшное слово. Но главным для него было, чтобы Катька не помешала ему делать свои злые дела. В один прекрасный день Екатерина взяла в сарай маленький топорик и пошла к реке, чтобы нарубить челиги. Она давно собиралась это сделать, потому что все веники уже поистерлись, а подметать надо было каждый день. Где росла челига и как вязать веники, Екатерина знала, хотя ей эта работа и причиняла немало трудностей. Идя вдоль берега, девочка топором срубала среди зарослей челигу. При этом она была занята своими мыслями и ни о чем плохом не думала. Она наслаждалась природой, слушала, как поют птицы, и на короткое время даже забыла о своем трудном детстве. И вдруг она услышала за своей спиной:
0: «Катька, что ты здесь делаешь?»
1: Екатерина вздрогнула, узнав голос Коли. Мальчик медленно приближался к ней. «Что ему нужно?» – подумала Екатерина, потому что он в последнее время редко разговаривал с ней. Катя только на миг обернулась, продолжая рубить челигу.
0: «Ты что, и разговаривать со мной не хочешь?»
1: «Да, не хочу. Мне надо работать, и ты мне не мешай». Екатерина в этот момент находилась всего в двух шагах от крутого берега реки. Коля, вероятно, понял, что это самый удобный момент, и, вынув из карманов руки, подбежал к Екатерине. В тот же миг он со всей силы толкнул ее в грудь. Девочка потеряла равновесие, сделала еще несколько шагов в сторону обрыва и, выронив топорик, свалилась с высокой кручины в реку. Коля еще услышал крик падающей жертвы. Только в этот момент он понял, что совершил преступление. Но дело было сделано, и чтобы не усложнять ситуацию, он решил скорее убраться. Хотя было ему всего 10 лет, но он уже догадывался, что на месте преступления не должны оставаться следы. Быстро подняв с земли топорик, бросил его в реку, после чего удалился во свояси. Продолжение следует.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче в это же время. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие мальчики и девочки, мы желаем вам счастья в

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 142. Псалом Давида. Господи, услышь молитву мою, внемли молению моему по истине Твоей. Услышь меня по правде Твоей, и не входи в суд с рабом Твоим, потому что не оправдается пред Тобой ни один из живущих. Враг преследует душу мою, втоптал в землю жизнь мою, принудил меня жить во тьме, как давно умерших. И уныл во мне дух мой, онемело во мне сердце мое. Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах Твоих, рассуждаю о делах рук Твоих. Простираю к Тебе руки мои, душа моя к Тебе, как жаждущая земля. Скоро услышь меня, Господи, дух мой изнемогает, не скрывай лица Твоего от меня, чтобы я не уподобился нисходящим в могилу,